2004 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

ты герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.

эта жизнь не ждет. Не оглянешься и святки, только промежуток.

на нашем. Гребенщик, Огниво, улица Счастья. Давай!

всегда.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Музыка поколений.
7: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Наше радио.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

теперь другое. Ты хочешь, эту жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе не

0: клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Например, лазерная кератоктомия.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова. Здравствуйте. Беспилотник попал в многоквартирный дом в подмосковном Чехове. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Информация о пострадавших уточняется. В результате падения еще одного БПЛА произошло возгорание шин на открытой площадке. В деревне Ваулово загорелся частный дом, а в селе Дубна фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Пострадавших нет. Несколько десятков БПЛА сбиты на территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегата СМИ-2. Мэр столицы Сергей Собянин сообщает, что на подлете к Москве силы ПВО сбили больше 80 беспилотников. Новое правительство Великобритании готово отправить военный контингент на Украину после завершения конфликта. Об этом заявил премьер-министр страны Энди Бёрнам. Лондон продолжит поддерживать Киев и усиливать давление на Москву для прекращения огня и возобновления переговоров, добавил он. Бёрнам вступил в должность премьер-министра Великобритании в прошлый понедельник. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщает, что Москва не питает надежд на улучшение отношений России и Британии и не планирует контакты с Лондоном после смены премьера. Более 100 многоквартирных домов повреждены во время урагана в Ростовской области. Еще 7 домов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Во всех районах области восстановлено водоснабжение, а 80% поврежденных линий и подстанций высокого и низкого напряжения отремонтированы. Продолжается уборка поваленных ветром деревьев. В минувшую субботу в области прошел сильный ливень с грозой и штормовым ветром. Власти Анталии опровергли массовое заражение россиян вирусом Коксаки. Власти муниципалитета сообщили, что от гостиниц не поступало жалоб на ситуацию со здоровьем отдыхающих, и информация о массовом заражении российских туристов вирусом не соответствует действительности, передают РИА Новости. Довольно неделю назад Роспотребнадзор направил в Минздрав Турции запрос об эпидситуации из-за сообщения о случаях заражения российских туристов вирусом Коксаки. По данным ведомства, заразились несколько человек в одном из отелей в Белеке. Массовое заражение опровергли. В Ялте из-за отсутствия электричества на улицах разворачивают полевые кухни. Площадки для приготовления пищи оборудуют во дворах многоквартирных домов, сообщил в Телеграме первый замглавы администрации Сергей Алиференко. По его словам, там жители негазифицированных домов смогут готовить горячую еду. Чиновник отметил, что охватить более 1500 домов за день невозможно, но работа стартовала. Во дворах или на детских площадках разместят плитки, палатки, столы и необходимую мебель, чтобы жители могли готовить пищу. Также власти намерены привлечь предпринимателей, желающих организовать продажу готовых обедов по себестоимости. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 7 часов 6 минут в столице. Прекрасного всем настроения, отличного дня. 28 сегодня июля, вторник, и в Москве солнце.
3: Мы пока с Яной вдвоем. Александр написал, что задерживается. Но а что касается солнца, Ян, оно будет...
2: Недолгим?
3: Ну, не знаю, как насчет недолгим, но утром написано в прогнозе погоды до 21 градуса, переменная облачность. А вот днем, вечером и ночью осадки. Днем 60%, вечером и ночью 90%.
2: Ну, посмотрим. Москва большая, ты понимаешь, где-то прольет, а где-то наверняка и до самого вечера солнце задержится. В общем, в любом случае, вне зависимости от того, что там сегодня нам с вами обещают синоптики, всем прекрасного настроения. Хочется думать, что, вот знаешь, как бывает, у вторника есть такой вот синдром второго спектакля есть, да, и также вторник, он обычно, ну, по крайней мере, у многих, я знаю точно, не самый любимый день недели, потому что, ну, понедельник еще как-то ты раскачиваешься, а вторник вот уже все, ты целиком и полностью погружаешься в работу. Ну, вот хочется думать, что, ну, если вы погружаетесь целиком и полностью, то как минимум это приносит вам удовольствие.
3: Ну, а мы начинаем. Ждем Александра с минут на минуту.
2: Вот уже бежит сейчас, да. Запыхавшийся ворвется.
3: Ну, а пока поехали.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 18 минут в столице. Сегодня 28 июля, уже месяц июля. Неустанно, короче говоря, катится к своему завершению. Но все самое лучшее, как пелось в одной песне, впереди. А вчера, вернее, на прошлой неделе мне вот в бассейн, где я хожу, предложили абонемент. Надо сказать, что я в бассейн хожу сколько? 10 раз, примерно 10-11 раз в месяц. И плачу за это примерно 6-6,5 тысяч рублей. Вот. Ну, то есть один сеанс у меня стоит 600 рублей. И, значит, здесь они мне говорят: мы вам предлагаем абонемент за 3300 и ходите сколько хотите. Я думаю, что
2: какая щедрость. Какой-то подвох.
1: Я думаю, что здесь не так? Я говорю, а по сеансам сколько? Вот я пришел в 2 часа, сколько хотите.
2: А это главное, только летом были такая
1: свободные
2: щедрость?
1: Дорожки. Нет, там есть годовой абонемент, он стоит 27 тысяч.
2: Ну, я имею в виду, что, может быть, летом мало людей, поэтому они так расщедрились.
1: Я понимаю, но есть годовой абонемент, то есть ты можешь купить сейчас на целый год и пользоваться им.
3: А сколько стоит годовой?
1: 27, это еще меньше, чем 3300.
3: Только ты бы заплатил, если 3300, 39 600, вот я сейчас посчитала, а так 20... Так это вообще выгодно, а что ты годовой не берешь сразу? Это же...
1: Потому что я объясню, почему. Потому что я боюсь, что бассейн превратится в болото. Потому что это все-таки какая-никакая халява. И мне говорят, ну вы понимаете, что люди ограничены по времени? Я говорю, вы понимаете, что к вам прийти помыться дешевле, чем дома?
2: А время любое.
1: Любое тогда, когда нет там, ну, тренировок.
2: Ну, понятно, то есть,
3: когда... случае, он может ходить, время. Когда хочет, да.
1: Да, и вчера я использовал...
3: А у вас круглосуточные бассейны?
1: Нет, слава богу. Все-таки вечером происходит очистка, наверное, я так думаю. И вчера, когда я плавал, значит, первый сеанс, ко мне потом подошли, когда я уже перешел на второй, сказали, а в чем дело, почему вы здесь находитесь? А я говорю...
2: Абонемент.
1: Они говорят, все поняли. Вот так вот.
3: Сашка теперь из принципа будет из последних сил болтыхаться там по 4 часа в день.
2: А
3: да?
2: Не сработает ли это в обратную сторону? Когда ты заплатил 600 рублей, ты пытаешься выжить максимум из этого, да? Ну, раз уж заплатил. А когда 100, ну, вроде как 100 рублей, может, не так жалко. И
1: можно не ходить.
2: Можно не ходить, да.
1: Ну, это смотри, какие у вас цели стоят, товарищи. Пока у меня с абонементом я вчера был, буду сегодня. Буду завтра, буду послезавтра. На неделю.
3: Вот реально каждый день?
1: Ну, а что? Ну, а что? Ну, 3300. Надо уже полностью выжить.
2: А бывает же такая история, мы сейчас даже не про дешево, я конкретно, а когда ты заплатил и пытаешься выжить из этого максимум. Ну, яркий пример — это шведский стол, наверное, когда уплочено, и ты... Ну, не все, понятное дело, так делают, но многие пытаются съесть столько, чтобы оправдать потраченные деньги, так сказать, на все деньги погулять.
1: Ну, естественно. И берешь то, что не ешь. И у тебя вот эти горы стоят. Ну, это было поначалу, я думаю, сейчас... Вот иногда ты бываешь в отпуске и думаешь, ой, эти люди недавно, ну, первый раз приехали в такую систему, потому что у них целые горы, а они уже не могут есть.
2: В некоторых ресторанах есть такая история, когда если вдруг ты взял еду и не доел, то ты оплачиваешь ее
3: то,
2: отдельно.
3: Что осталось.
2: Да, то, что осталось. Как раз, чтобы люди не набирали вот бесконечно все подряд и не выбрасывали продукты.
1: А я до этого
2: оплатил? Да. Ты до этого заплатил
1: и еще не доел.
2: Не доел и еще раз заплатил. Ну, чтобы ты мог съесть столько,
1: сколько мог. В детстве бы они на моем детстве разбогатели бы.
2: Если у вас в жизни были подобные истории, когда заплатили и на все...
3: Взяли все.
2: Да, взяли все возможное от того, за что вы заплатили, то расскажите нам, пожалуйста. А может быть, вам везло так же, как Александру?
1: Слушай, понимаешь, когда я вот платил по 600 рублей, я приходил там за 15 минут до начала сеанса и ходил, бродил и периодически спрашивал, ну, можно зайти? И они меня иногда на 5 минут раньше запускали. А теперь мне не надо так приходить заранее.
2: Скажи, а когда 600 рублей ты платил, график был такой же, если тренировки есть, то, соответственно, ты...
1: Ты приходишь время... тогда, когда свободная
2: когда
1: дорожка.
2: Свободно, да. В любом случае.
1: В любом случае, да.
3: А у меня какая-то дурацкая особенность. Мне, наоборот, лучше, у меня лучше работает, если я что-то разово оплачиваю. Я тогда вот прихожу и выжимаю все из этого разового, там, например, посещения в бассейн. Но стоит мне купить абонемент...
1: Я тоже заразовый.
3: И все.
2: С фитнесом такая история
3: вот,
2: у меня была.
3: Да, и ты сходишь пару недель, и все. И оно потом вот лежит и пропадает, и тухнет на этой полке, и потом мучает совесть. Это как вот заплатить за такси и не поехать, да, то же самое.
2: А еще такое бывает с подарочными сертификатами. Когда
1: бывает.
2: Тебе подарили, а ценности у этого, ну, деньги не потратил, поэтому и не пользуешься. И забываешь про этот сертификат.
3: Ой,
2: а
3: сколько
2: он уже пропало. Недействительный. Хотя говорят...
1: Его можно поменять все на деньги, да?
2: Да, что...
3: Но когда он уже умер, уже когда прошел срок годности?
1: Насчет, когда умер, не знаю.
2: Даже когда прошел срок годности.
1: Но во время срока ты можешь поменять на деньги. Да, это точно.
2: Наш.ру, пожалуйста, комментируйте, рассказывайте, если вы попадали в такие же истории или рядом с вами такой человек. Обратите внимание, что с пятницы нужно один раз дать свое согласие либо в боте в Максе, через который нам можно писать, либо в боте в Телеграме на обработку персональных данных. Так как мы видим ваш телефон, не пугайтесь, это разовое согласие, никто не будет вам присылать спам и рекламу. Этого требует закон. И можно дальше продолжать с нами общаться, присылать нам свои истории и играть с нами в игры. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, ждем.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: Наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Tour, сырамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Tor с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгоду с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
6: Подъемники на нашем радио.
8: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение в нашу тему.
9: Покупал курс по трейдингу, половину посмотрел и забросил. Разные покупал, пропало шило и бросал.
10: Вы знаете, это в трейдинге, когда вот у тебя еще не получается, ты быстрее все бросаешь, особенно когда ты свой портфель, на котором деньги твои живые лежат. Худеет.
11: Вот у меня так был курс куплен по фейс-фитнесу, и я ни одного занятия
9: что
11: не посмотрела.
9: Фитнес?
11: Гимнастика для лица, которая помогает оставаться молодым и красивым.
9: Вот так.
11: Вообще это обалденная вещь, на самом деле. И девчонки, которые занимаются, вообще я всем девчонкам рекомендую, потому что это очень рабочая история. У меня мама, у моего хорошего знакомого, выглядит примерно лет на 20 моложе. Она реально занимается ежедневно, она ничего не делает, она не ходит на какие-то дорогущие процедуры, она просто занимается гимнастикой для лица.
9: А если у тебя физиология такая, наследственность, не знаю?
11: Мне сложно сказать, слушай, я же не специалист, но я просто вот вижу, у меня есть живой реально пример перед глазами, и это просто чудеса, что человек с собой сделал. Я просто, я вижу реальную картину, как она меняется и как
9: она
11: молодеет.
9: Она вам говорит, что только на фейс.
11: Да нет, у нас такие отношения дружеские. Нет, я знаю, что человек занимается именно.
9: Буквально вчера я оплатила себе годовой абонемент в фитнес-клубе по очень выгодному предложению. 16 500 на 13 месяцев. Теперь я надеюсь, что буду ходить и не забью на эту историю через неделю, как это бывало раньше. Мне кажется, что вот столько фитнес-клубов заработали на таких людях, я сейчас не конкретно про вас говорю, которые, покупая абонемент, абонемент потом не ходит, а вернуть уже деньги нельзя. А платишь ты сразу, там, за год.
11: Мы так ходили в зал с супругой. У нас там, значит, зал, бассейн, хамам, сауна. Разовое посещение 1100 и без ограничений. Мы могли по 3-4 часа там проводить. А потом купили по абонементу за 27 тысяч. С сентября до Нового года не сходили ни разу. Вот прям моя история.
9: Интересно статистику фитнес-клуба посмотреть. Ну, таких известных сетевых. Сколько людей, купивших абонемент, не сходили ни разу?
11: Ну, ты знаешь, вот я, кстати говоря, вот, например, почему я не ходила? Потому что для меня была, самое главное для меня был бассейн. Но там было столько народа в этом бассейне, что не было свободных дорожек. В принципе, вообще, и не то чтобы свободных, даже хотя бы относительно свободных. И плавает очень много людей в возрасте, которые, не могут держать темп. И это просто такое купание получается.
10: Спортивный тебя спасет, поэтому я в такие бассейны.
11: И даже на спортивных дорожках, понимаешь? Вот
10: нет, поэтому... я про спортивный бассейн.
11: Наверное.
9: А что, в спортивный бассейн не ходят медленные?
10: Ходят, но там все-таки люди плавают. А тут они как в лягушатнике.
11: Да, просто купаются, как в отпуске. Да. Вот понимаешь, и все. И у тебя, а смысл тогда в таких тренировках? Ноль.
9: Добрый день. Буквально в эти выходные были в гостинице-отеле, где все включено. Давно не был на шведском столе, и тут меня как понесло, еле остановился.
10: Много выбросили.
11: Были на сборах спортивных с товарищем. Он студент, вечно голодный. Тут приехали на шведский стол, так он наелся до рыщины, да, я не знаю. Ходили ужинать, обед пропускали, потому что завтракали, потому что я ничего не ела или делала.
9: Друзья, если вы узнали себя или у вас есть истории в наш тему, пожалуйста, пишите. Когда вам везло с ценой или когда на все деньги вы пытались съесть или получить ту услугу, которую оплатили. И еще раз хотели вам напомнить, что один раз всего нужно будет согласиться на обработку персональных данных в нашем боте в Максе или в Телеграме. Новые требования юридические. И можно нам писать, с нами общаться и рассказывать свои истории. На сайте наш.ру есть ссылки на наши боты. Пожалуйста, пишите.
12: Подъемники на нашем радио.

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов 46 минут столица.
3: Это прям про мою подругу. Урвали с ней годовые абонементы в крупный новый фитнес-центр. В момент открытия по 13 тысяч рублей в год. И она сходила всего два раза. И то силой я ее вытаскивала. Потом плюнула. Мы же все люди взрослые. И ходила одна. Но так как по такой цене было много желающих, то брала форму сразу для всех занятий. И для бассейна в том числе. Приходишь после работы в один зал. Мест нет. Во второй также. В тренажерках очередь. Тогда в бассейн между бабулек плавание с препятствиями.
4: Да, так и есть. В прошлом году купил девушке абонемент в зал с баней, бассейном. Но уж очень просила. Сходила два раза. Зал в шаговой доступности от дома.
3: Был в командировке в Питере. Заселился в гостиницу. Решил вечером поужинать. 10 пельменей стоили 500 рублей. Но утром шведский стол. Каждое утро к этому столу по три раза подходил, отбивал все деньги. Отбивал так, что до обеда икал и на обед не ходил. Вы все пельмени им припоминали за 500 рублей, что потом на шведском вы добирали.
4: Да, вообще не вижу смысла платить, если не воспользовался на все бабки, если отели и прочее. А если скинулся коллеге на день рождения, то надо есть, как в последний раз. Скинулся на кофе в офисе, пьешь его, пока давление не начинает зашкаливать. И также с фитнесом хожу 5 раз в неделю за того, что заплатил.
3: Я знаю, что есть такая история со свадьбой, когда ты подарил деньги и пытаешься...
4: Вынуть на всех.
3: Все и погулять. Ну, так сказать, надо отбить. Ну, на день рождения коллеги, наверное, тоже это работает, но в целом есть люди, которые подарили деньги.
5: Одно дело, когда ты подарил десятку, и можешь есть там, на пятерку ты наешь, тебе больше не полезет. А другое дело, когда ты сдал 300 рублей, сожрал весь стол.
3: Такие тоже есть, Саш. А кто-то скинулся и не ходил даже на праздник.
5: Ну, да.
3: Как-то подарили нам с подругой на работе карточку в известный ресторан японской кухни на 3000 рублей. Это сейчас на эти деньги даже одному не объестся. А тогда мы вдвоем наелись настолько, что чувствовали себя пьяными и глупо хихикали, хотя не пили алкоголь.
4: Вот сейчас летали в отпуск в Турцию с семьей 3+1, отдали 300 тысяч рублей. Все окружающие говорят, что очень дешево. А я в последний раз была там в 2019 году за 80 тысяч в крутом отеле на 2+1. Поэтому для нас эта цена кажется бешеной. В итоге муж сказал, буду отъедаться, и за неделю привез 5 килограммов. Я так делать не стала, но все равно плюс 2. Но я-то могу наесть и все 10, расположенность такая.
3: Один мужчина очень долго добивался свидания со мной. Я не очень хотела, но в какой-то момент было настроение, и я согласилась. Согласилась только, чтобы поесть. Могу себе позволить сама, зарабатываю прилично, но вот так понятно. Сказать, назло объяснить свое согласие себе в первую очередь. Поэтому ела и пила все, что можно. Страницами заказывала.
4: Так, будьте добры, мне вот эту страничку, так, вот эту, вот эту. А где у вас десерт?
3: На второе свидание вас не позвал, сказал, наверное, я ее не потяну и
4: не покормлю.
5: Очень много ест, очень много ест
3: и пьет.
4: У вас были такие свидания, когда заказывали первую страничку, Саша, вторую, компот?
3: Я до сих пор помню эту историю.
5: Я говорю, а зачем так много? Она говорит, я маме отвезу.
4: Все в семью.
3: 7:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
6: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
7: Спонсор программы ООО «Квазар».
8: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. «Актив» от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с «Джеланд J6». Звоните 203-93-56. «Квазар Казань». Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
9: Наша реклама.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
10: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Где участок выбрать?
15: Какой фундамент?
14: Какой кирпич?
15: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
16: Проще простого.
17: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
16: Наше радио. Так бьется сердце.

0: радио. Проверено временем.
1: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Более 390 беспилотников летело в сторону московского региона с вечера понедельника до половины седьмого утра вторника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, большая часть БПЛА была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, а 81 дрон уничтожен на подлете к столице. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Добавлю, в подмосковном Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется. В деревне Ваулово загорелся частный дом, а в селе Дубна фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Пострадавших нет. Президент США Дональд Трамп во вторник примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Они обсудят регулирование российско-украинского конфликта, сообщает CNN. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжит диалог с Вашингтоном, несмотря на отказ администрации Трампа от договоренности по Украине, достигнутых в Анкоридже. Власти Алтая ужесточили правила продажи топлива на АЗС. Теперь между заправками одного автомобиля должно пройти не менее 24 часов. Инициатива направлена на снижение ажиотажа и предотвращение спекуляций на топливном рынке, заявили местные власти. До сих пор лимиты обновлялись после полуночи. Автомобилисты стремились забрать сразу две суточные нормы до этого времени и после. Ограничения на розничную продажу топлива на Алтае действуют до 1 сентября. В нескольких районах введены строгие лимиты. Не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки. Дочь актера Тома Круза и актрисы Кэти Холмс отказалась от фамилии отца и сменила ее на Наэль. Как сообщает издание Page Six, 20-летняя Сури Круз официально разорвала отношения с отцом, который проживает отдельно. Как отмечают журналисты, из публичных записей следует, что дочь актера зарегистрировалась для голосования в штате Пенсильвания, где она проживает, в октябре 2024 года, используя свой псевдоним Сури Наэль. Это указывает на то, что это ее официальное имя. Круз и Холмс развелись в 2012 году. Их дочь после развода осталось жить с матерью. Российские туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию в июле. Гендиректор Артур Дмитрий Рутенов рассказал на сцену, что многие россияне едут в страну изучать язык.
2: До сих пор там еще есть летние школьные лагеря или курсы иностранных языков, да, английского в данном случае. Поэтому обычно летом все-таки больше приезжает сюда именно детей, студентов, тех, кто хочет практиковаться в английском именно на родине. Англичане, они более охотно подтверждают визы для наших граждан. Больше это будет с языком подтвердить, что у вас дома есть какое-то там жилье, собственность, и вы не все продали. И главная задача показать, что вы не потенциальный иммигрант.
1: Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут. Столица сегодня что? Сегодня уже вторник, 28 июля. Синоптики обещают сегодня до 28-30 градусов тепла. Будет жарко, но мы сейчас посмотрели, оказывается, сегодня будут дожди с грозами. В районе там второй половины дня.
2: Давайте сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, вы пытаетесь угадать, что это. 28-й правильный ответ мы будем принимать сегодня.
3: И разыгрываем экскурсию на наше радио, которое состоится 21 августа.
2: Давайте попробуем угадать. Напомню, что у нас есть два бота. Бот в Максе и бот в Телеграме. Но нужно один раз подтвердить свой номер телефона и дать согласие на обработку персональных данных. Новое введение такое юридическое. Один раз это сделаете, и можно с нами общаться и играть.
3: Это не займет много времени.
2: Да, буквально несколько секунд. Ну что, давайте попробуем.
4: Эй, швейцар! Я Винс! Винс Клорто! Камердинер Гозера! Волгуса Зилдрохера! А ты привратник?
5: Эй, она работает со мной. Я договорюсь. Хочешь покататься?
6: Жди сигнала. И все узники будут освобождены.
4: Ты погибнешь в огне! Ты и весь твой род!
7: Вот черт, криворогий!
2: Ну, вот так. Я думаю, настоящие поклонники этого фильма...
3: Должны узнать по именам, как
2: именам, да, узнают.
1: Причем этот фильм, но он узнаваемый по фрагментам. Там очень много узнаваемых фрагментов.
2: Вот. Мы не ищем легких путей. Ждем 28-й

0: нашем радио.
1: Ну что, друзья, давайте еще раз послушаем фрагмент и узнаем, есть ли счастливчик.
2: Напомню, мы принимали 28-й правильный ответ. Эй, швейцар! Я Винс! Винс Клорто! Камердинер Гозера! Волгуса Зилдрохера! А ты привратник?
3: Эй, она работает со мной. Я договорюсь. Хочешь покататься?
4: Жди сигнала, и все узники будут освобождены.
2: Ты погибнешь в огне! Ты и весь твой род!
5: Вот черт, криворогий!
1: Слышно, как мне тяжело даются имена собственные в этой озвучке.
6: Во все тяжкие, Ширли Мырли, Факир на час и другие неверные ответы мы загадывали художественный фильм «Охотники за привидениями». И экскурсию, которая состоится 21 августа, получает в подарок человек с номером телефона 985-522-52 и так далее. Мы вас поздравляем.
1: Я, кстати, поздравляю. Мне казалось, смотрел не один раз этот фильм, и он мне нравился, но я не вспомнил этот фрагмент.
7: Я смотрел этот фильм. Я не помню этот фрагмент.
6: Слабаки.
7: Как будто его придумал искусственный интеллект.
1: Но можете пересмотреть и убедиться, что он действительно там есть. Янка
6: нашла.
1: Да. Самые неожиданные
6: фрагменты. А что? Не надо расслабляться, мальчики.
1: Согласен я.
6: Надо держать себя в тонусе.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв.

0: 6+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных делах.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4 4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
13: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСВ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
14: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй.
15: Реклама 16+.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
17: и Игорь Паньков.
16: Подъемники на нашем радио.
18: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 32 минуты в столице. Давайте поговорим.
19: Приблизительно 60% россиян скрывают часть информации о себе на первом свидании. 6 из 10 россиян признали, что на первом свидании предпочитают не рассказывать о себе всю правду. Чаще всего люди умалчивают о прошлых отношениях, так поступают 42% опрошенных. Также участники исследования скрывают реальный уровень дохода, наличие долгов и кредитов, истинную цель знакомства, вредные привычки, количество прошлых партнеров, проблемы в отношениях с родственниками, возраст и использование фильтров и ретуши на фотографиях. При этом большинство респондентов объясняет такое поведение не желанием обмануть партнера, а стремлением произвести хорошее первое впечатление и не перегружать нового знакомого личными подробностями.
5: Я тут одного нашего бывшего коллегу вчера видел под таким фильтром.
3: А что скрывать фильтр? Что, тебя что, либо да, узнают, либо не узнают. Что,
5: ну, нет, ты понимаешь, но он просто, я знаю, как он выглядит.
3: Да.
5: А тут под фильтрами я просто даже удивился, сказал, Гарри, а что с ним? Почему он так хорошо выглядит при таком образе жизни? Это нечестно.
19: Ну, сколько людей тебя увидит из тех, кто посмотрел это видео в живьем? Не так много,
5: ну, да.
19: А все остальные подумают, как классно выглядит в своем возрасте. Ну, давайте, коллеги, вы скрывали на первом свидании и при знакомстве какую-то информацию о себе? или сразу все вываливали?
0: Смотри, ну вот что касается вот, так же, бывших партнеров, там такая, мне кажется, это вообще информация, которую в принципе, а зачем ее вообще в принципе обсуждать?
19: Многие это обсуждают, а многих это волнует и спрашивает прям, сколько у тебя было до меня?
0: Ну такой странный вопрос, мне ни разу в жизни его не задавали.
19: Ну, я... Это понятно, почему.
0: Нет, я просто... Сейчас я метну в тебя чем-нибудь.
19: Я наоборот тебе хотел бы сказать, что...
0: Ну, хотел бы не сказать. Нет, ну как-то мне кажется, что это вообще неэтично. Ну, как-то такие вещи. Зачем? Неэтично.
19: Вы планируете, возможно...
0: Ну, а смысл в чем?
19: Близкие отношения.
0: Такого вопроса. Я тоже никогда в жизни не спрашивал.
15: Чтобы потом чувствовать себя...
0: Сколько хорошего партнеров.
19: А как ты относишься к тому, и сейчас это тренд, и многие врачи даже рекомендуют у нового партнера брать справку со всеми анализами свежими. Ну, этично это или не этично?
15: Ну, это как бы старая тема.
19: Ну, сейчас вот даже врачи говорят о том, что там в интервью, если у вас новый партнер, новый человек в вашей жизни, даже если у вас романтические отношения, тема серьезные.
0: Ну, она серьезная, да, тут уже...
19: Ну, что?
15: Очень часто просили справку.
19: Этично это или нет? Уж куда неэтичнее, мне кажется, чем спрашивать про количество партнеров.
0: Нет, ну просто нужно оказаться, что это такой странный вопрос. Ну вот честно. Ну для меня, я же не претендую на то, что я права.
15: В основном это спрашивают мужчины у женщин. И они хотят услышать...
19: Два.
15: Да.
19: Тут ты второй у меня.
15: Садись, два. Вот.
0: Зачем эта информация?
15: Конечно, мужчины, у которых очень хрупкая психика, они когда слышат там 14, а у него у самого-то и вторая.
0: 389,
15: он,
0: да?
15: Он не может спокойно жить. Угу. Причем
19: 14 вот. На прошлой неделе.
15: Да. Поэтому есть же разные люди. Я скрывал свой настоящий быт. Потому что я жил как звезда. Вот, сорил деньгами, ездил на дорогих машинах, там, туда-сюда. Это действительно было, ну, то есть, а была у нас еще задача на нашей одной бывшей работе. Нам сказали, у нас что-то были очень плохие рейтинги, нам сказали, так, ведите себя так, как будто у нас все хорошо. Живите на полную катушку. Саша, ты можешь? Ты же можешь.
19: Но денег на это не дали.
15: Денег на это не дали, и я помню, значит, первое, что я сделал, я пошел в банк.
19: Взял кредит.
15: И, короче говоря, раскрылось вот тогда, когда вот моя нынешняя жена пьяного меня привезла на такси, чтобы я дошел до дому. И я сказал, ты здесь живешь. А такая хрущевка стояла. Такой гетто. Я думал, у тебя свой дом.
19: Итак,
15: я про дом вообще слова не говорил.
0: Да, ну, не знаю, что еще вам сказать. Возраст не скрываю.
19: Скрывали ли вы часть информации о себе на первом свидании? Ну, даже не то, что на первом свидании. Можно в начале ваших отношений. И что конкретно вы скрывали? Это самое интересное. И почему?
0: Да.
19: Многие скрывают...
0: Вы скрывали?
19: Наличие детей.
0: А, ну...
15: Вот это я не скрывал.
0: Мне кажется, что такая, вот как раз, да, история про детей...
15: И не скрывал, что
0: лучше
15: я...
0: Лучше сразу сказать.
19: Слушай, я так рано познакомился с женой, мне было 19 лет, и мне нечего не было скрывать.
15: Ну, детей вот и бывших жен.
19: Чтобы она все, в принципе, сразу увидела на первом свидании.
0: Сразу было все понятно.
19: Да, когда я ее пригласил в ресторан, как сейчас помню, это корчма была. У меня...
15: Они до сих пор работают,
19: ну, их мало сейчас осталось, да. У меня было, по-моему, там, не помню, ну, из серии, знаешь, 1500 рублей, это все деньги, которые у меня были вообще на жизнь. И она заказывает и заказывает. А я...
15: Пью воду.
19: Я воду заказал, да.
0: Потому что понял, что...
19: Я думаю, что происходит. Что происходит? А она в тот момент, когда мы с ней познакомились, наверное, раз в 10 больше, чем я зарабатывал. Ну, я не скрывал. Я, ну, признался, почему я пью воду. Даже это я не скрывал в тот момент.
0: Потому что ты уже весь лимит мой, да, потратил.
19: Ну, еще раз, тут объясняют, что большинство респондентов объяснили такое поведение не желанием обмануть партнера, а стремлением произвести хорошее впечатление и не перегружать нового знакомого лишними личными подробностями. Как,
0: ну, наверное,
19: вас?
0: Это тоже действительно странно. Если нет, ты приходишь и начинаешь это... вываливать. Значит так, да, смотри, у меня, значит...
19: У меня столько-то проблем, кредитов и так далее. Да. Будешь со мной? Рассказывайте вашу историю. Наш.ру, пожалуйста, нужно подтвердить только согласие на обработку персональных данных. Один раз это нужно сделать, и можно продолжать с нами общаться, писать нам. И присылать отдельно ничего не нужно, что вы даете согласие. Там прямо в боте, либо в Максе, либо в телеге нужно три раза согласиться, и все.
15: Да.
19: Ждем вашей истории.
16: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение.
2: На всех первых свиданиях не вижу смысла что-либо скрывать. Все равно тайное становится явным. Храбрый человек нашелся не сразу. Ну, слушайте, у каждого своя тактика.
1: Зачем? Да. Если вы, допустим, ну, вы же не знаете, будет ли продолжение или нет.
2: Ну,
1: а зачем
2: смотри,
1: это на меня вываливать?
2: История следующая. Я скрывала свое настоящее имя и место работы. Тогда работала в ресторане, чтобы человек не пришел ко мне на работу в случае, если я решу не продолжать знакомство.
1: Вот
2: а еще говорила, что живу с родителями, чтобы не напрашивался в гости. Вот практичная история.
1: Слушайте, вы молодец. Я не знаю, кто вас этому научил. Может быть, папа. Вот такая прям безопасность.
3: А мне на первом свидании скрывать вообще ничего не пришлось. Мой будущий муж у младшего брата выпытал всю информацию про меня за шоколадку.
1: Я не думаю, что младший брат знал грязных подробностей.
2: Скажу честно, при знакомстве с моей будущей женой в пивнухе я сказал, что я алкаш, хочу познакомиться, чтобы просто переспать. Конечно же, я получил на тот момент отказ. Не курю, не пью, бег, плавание, велосипед. Сегодня фарфоровая свадьба. Спасибо, мой маленький Анастас Микоян. Люблю всех, кто рядом. Вас, ведущих, тоже. Вы как старые друзья.
1: Вот эти шутники, конечно, которые не пьют, не курят, да? И начинают, я алкаш.
3: А я вот думаю, а как...
2: Может быть, он в тот момент действительно выпивал, а сейчас говорит о том, что они все-таки вместе.
1: Я думал, он так сыграл, так сказать.
2: Не курит, не пьет, да, бегает, плавает.
3: А я вот думаю, а как мне сказать на первом свидании, что 3 раза в браке было, что 2 кредита, 4 кота и нет жилья? Потом сюрприз будет?
1: В смысле, первое свидание, оно вообще к чему вас обязывает? Это проверка на физическую близость. Я понимаю, что не каждая пойдет на первом свидании на близость. Но сейчас, мне кажется, как-то все-таки границы смываются, и тут дорога скорее зеленый свет, нежели
2: от возраста зависит.
1: Желтый.
2: Кто-то сейчас сразу вываливает все на первом свидании, чтобы сразу понять.
1: Конечно.
2: Готов человек тянуть
1: что
2: это
1: время
2: или нет?
1: Что время терять? Можно разговоры разговорами, но если вот физически, химия, вот психофизики между вами нет, то как?
3: А мне кажется, мы вообще на первом свидании минимально говорили про себя, и мы как-то о чем-то стороннем болтали с мужем, по-моему. Я уже не помню, честно говоря, столько времени прошло, но мне кажется, это было вообще что-то...
2: В стриптиз-клубе, да?
1: Видишь, вам поговорить было не о чем.
2: Да, очень много отвлекающих факторов, Янка. Я не шучу про стриптиз-клуб, это правда. Янка рассказывала эту историю, это факт просто.
3: Да, муж меня пригласил. Они играли, слушай, у него была рок-группа, и они играли в стриптиз-клубе.
1: Зачем эти оговорки, Ян?
3: Это было очень необычно.
2: Дайте хочу, это было... Друг про друга ничего не рассказывали, потому что много отвлекающих факторов было. О высоком говорили.
3: О высоком.
2: О высоком.
3: Да. Ну, на всех первых свиданиях не вижу смысла что-либо скрывать. Все равно тайное становится явным. Храбрый человек... А, ты это читал. Храбрый человек нашелся не сразу.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского 67.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Логистический комплекс «Вайлдберрис» в подмосковном Подольске работает в штатном режиме после атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании «Вайлдберрис» и «РУС». Порядка 400 беспилотников летело в сторону московского региона с вечера понедельника до половины седьмого утра вторника. Системы ПВО перехватили и уничтожили несколько десятков дронов в небе над городами Подмосковья. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник сообщил, что на минувшей неделе пострадали 18 сотрудников «Вайлдберрис», один из них погиб. Под ударами оказались склады в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Российские сети АЗС начали поэтапно отменять или смягчать ограничения на продажу топлива. Как сообщает «Известия», в Москве, Петербурге и Ленобласти «Лукойл» уже снял лимиты. Также в столице свободно можно приобрести бензин и на заправках «Т-Бойл». В то же время на многих АЗС «Газпромнефти» в Москве сохраняется лимит в 30 литров на бензин и дизтопливо. В регионах ограничения также постепенно смягчаются, но полностью не сняты. В «Лукойле», например, сообщили, что в отдельных субъектах сохраняются как лимиты, так и система продажи по четным и нечетным дням. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложными сообщения о том, что республике грозит дефицит продовольствия и товаров первой необходимости. Он добавил, что все предприятия региона работают в штатном режиме. Если говорить о погодных условиях, то они лишь незначительно скорректировали сроки уборочной кампании в отдельных районах. Уборка урожая продолжается в плановом режиме, написал Кадыров в Телеграме. В марте глава Чечни вводил в республике режим ЧС из-за сильных ливней. Ощущаемая температура воздуха в турецком курортном Адане на юге республики в среду может достичь 50 градусов. Это один из самых высоких показателей нынешнего лета, поэтому жителям и туристам посоветовали проявлять особую осторожность в дневные часы. Специалисты предупредили, что наиболее тяжелые условия ожидаются в период с полудня до вечера, когда сочетание высокой температуры воздуха и влажности значительно усилит тепловую нагрузку на организм. Траты на одно культурное мероприятие у 16% россиян превышают 7 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса Выбору.ру. В основном россияне посещают театры, на втором месте оказались концерты, далее идут музеи и выставки, экскурсии, лекции, кинопоказы и фестивали. Молодежь предпочитает концерты. Примерно половина опрошенных россиян выбирается из дома лишь несколько раз в год, а 7% не посещают культурные мероприятия вовсе. Также аналитики выяснили, что за последние 3 года цены на концерты росли быстрее инфляции. В Москве и Петербурге примерно на 30%, в регионах до 39%. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут в столице. Сегодня 28 число, сегодня вторник. У нас до 29-30 градусов тепла обещают синоптики. И во второй половине дня дожди с грозами.
2: Давайте погадаем. Наше книжное гадание «Гадалки не ходи». Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит, какие есть проблемы. Большинство гадаем в экспресс-режиме. Одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Обратите внимание, что с пятницы нужно дать согласие на обработку персональных данных в нашем боте в Максе или в Телеграме. Это займет буквально пару секунд. Три раза согласитесь, и можно продолжать с нами общаться. Мы видим ваш номер телефона, это уже является вашими персональными данными, поэтому по закону мы должны получить разрешение у вас, чтобы можно было потом с вами связаться, позвонить, если вы будете гадать, или поиграть с вами. Так что не пугайтесь, это юридическая формальность. Ну, а пока давайте обратим внимание на проблему, которая уже пришла к этой минуте. Коллега сошла с ума по поводу искусственного интеллекта. Загружает все файлы рабочие в бездушную машину, нарушая тем самым закон внутренний, корпоративный. Как ей объяснить, что этого делать нельзя?
3: Ну вот буквально сегодня мне утром попадалась статья на глаза про директора по продажам, которую уволили в какой-то московской компании из-за того, что она делилась секретными документами с нейросетью. Не помню, с какой нейросетью именно, но она туда все выкладывала, ее в итоге уволили. Ну, потому что...
4: А выкладывала она для того, чтобы она что-то, чтобы что-то формировала ей?
2: Нет, ее, по-моему, там сокращали, и она загружала туда информацию и просила совет, чтобы получить 5 окладов. Ну, я такую версию читал. Но суть новости в следующем, что она загружала вот в эту китайскую нейросеть документы, которые нельзя,
3: загружать было нельзя.
2: Никуда выносить из избы.
3: Да, поэтому это такая ситуация опасная.
2: Да.
3: Во всех отношениях.
2: Вот перешлите ей эту новость. Мне кажется, это будет для нее хорошим уроком, для вашей коллеги.
4: А книга какая у нас сегодня?
3: А я предлагаю по Алексею Иванову сегодня погадать.
2: Муж поехал забирать дочку из лагеря и перепутал лагерь. Ну, как так можно? Приехал, 2 часа искали ребенка, пока не выяснили, что это соседний лагерь. Он приехал не туда.
4: Ну, ладно, хоть соседний, а не другая область. Из соседнего лагеря всегда можно вытащить ребенка.
2: Мне так знакомо.
4: А как он? У них названий нет у этих лагерей? Я просто не понимаю.
2: Вот я тебе расскажу пример. Буквально вчера обсуждали с друзьями. Они отправили ребенка в лагерь. У них несколько лагерей с одним названием. 2 в Калужской области, 1 в Одинцове. И вот они поехали в Калужскую область, а ребенок в Одинцове находился.
4: Ну, это я понимаю, когда они не соседние.
2: Не, не соседи, а название. Соседние? Нет, ну название одно. У тебя ребенок 2 недели понял, был в лагере, ты не знал, в какой он области. Разговаривал с ним по телефону и так далее.
4: А к детям сейчас не приезжают? Вроде приезжали.
3: Ну, есть, разные, наверное, есть.
2: Да, разные. Ну, у нас был родительский день. Сейчас, наверное, не очень сильно практикуют это, чтобы...
4: Не, практикуют, я уверен в этом. Ну, родительский день, это прикольно.
2: Но многие дети потом уезжают.
4: Ну хорошо, но ну, это не повод.
2: Родительский день в середине смены. Приехали родители, ребенок просит его забрать, а уже деньги никто.

0: Смотри, пришло сообщение. Мы в нашей компании развернули свою нейросеть для защиты данных. Она работает на основе китайской, но чувствительные данные не утекают наружу. Есть решение. Ждем ваши проблемы, пишите наш.ру.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 17 минут в столице. Гадаем сегодня, напомните...
2: О, Иванову. Алексею.
1: Алексею Иванову.
3: Давайте к проблемам. Ношу у жены заначку. Обратите внимание, у жены 100 тысяч рублей. Не знаю, что и думать, помогите.
2: А что в этом такого?
3: Обычно, наверное, считает, что мужчина прячет
1: заначку. Просто интересно, где вы нашли? В ее сумочке или где?
3: А почему ты считаешь, что это заначка?
1: Или в ящичке с ее трусами? Где нашли-то?
3: А какая разница? Вот если он в ящике с трусами нашел, это что-то меняет?
1: Ну, с ее трусами?
3: Да.
1: Ну да.
3: А, что он рылся в ее трусах?
1: Ну, целенаправленно. Я вот в ящиках жены не роюсь. Я знаю, что мне там найти нечего.
2: Я очень люблю ныкать, делать вот эти вот заначки, потому что я потом забываю, куда положила, и как каждый раз ужасно радуюсь, когда нахожу что-то такое.
3: Классно, когда есть возможность сделать заначки.
2: Но я не говорю про какие-то серьезные прям заначки.
1: Давайте сейчас не будем.
2: Даже если ты маленькую какую-то копеечку спрятал куда-нибудь, ныкнул.
1: Сотню.
2: Ну, не обязательно совсем. Можно 1000 рублей положить. И 5, и какая разница?
1: Заначка.
2: Ну что? Ну все равно приятно. В один кармашек, в другой кармашек. Потом достал, обрадовался. Ну хорошо же.
1: 1000 рублей это отложенный платеж.
2: Слушай, 1000 рублей иногда бывает очень кстати.
1: Да.
3: Кто-то на машине нацарапал неприличное слово. Собака женского рода. Пояснил. Не знаю, что и думать.
1: Вообще-то литературное слово.
3: Вопрос просто...
2: Неприятно.
3: Зачем? Может быть, вы как кому-то перекрыли дорогу, там, припарковались не в том месте?
1: Ну, раз знают, что это собака женского рода, конечно.
3: Ну, и знает, человек, наверное, задумался, из-за чего? Там поставили на место человека, который всегда ставил свой автомобиль, наверное.
1: Ну, либо хулиганы, вандалы.
3: Да, либо подростки.
1: Я один раз, знаете,
3: дети могли.
1: Автомобиль, я вообще, ну, на автомобиле очень редко мылся. Зимой особенно. Машина была черная. И как-то один раз я выхожу во двор и смотрю, там цветочки нарисованы. Жене говорю, смотри, дети цветы нарисовали. Говорю, вот мне лень же не было. А потом жена говорит, ты присмотрись, что тебе нарисовали.
2: А там не цветочки.
3: А там были не цветочки. Саша с этими цветочками на работу приехал.
1: Я потом ездил с ними, думаю, да и...
3: Сделал предложение девушке. Планируем свадьбу, и есть проблема. Ее брат не ушел в армию этим летом, и теперь, скорее всего, уйдет осенью. Вопрос, ждать нам 1,5 года брата или справлять без него?
2: А не дают разве вот сейчас увольнительные, ну, на какие-то такие случаи? Наверняка же есть возможность отпроситься на денечек.
1: А слушайте, а при чем здесь, ну, брат? Ушел и ушел. Вообще сейчас не понимаю.
3: Отправите ему.
2: Слушай, ну для тебя, значит, если люди задают такой
1: для
2: вопрос,
1: всех.
2: Значит, для них важно. Что значит для всех?
1: Для них важно.
2: Ни
1: папа, ни мама. Главное, чтобы родители были.
2: Какая родители? Брат тоже член семьи.
1: Член семьи. А никто не говорит, что он не член. Все как раз говорят, что он член семьи. И он, ну, давайте, семьи родного не ждут. Я вообще сейчас не понимаю, в чем проблема.
2: Слушай, ну если люди...
1: Празднуйте, дадут, придет. Не слушайте вы никого. Ничего страшного. Такое бывает, иначе думать будет человек всю жизнь, что под него подстраиваются, нет?
2: Ты знаешь, бывают такие отношения трепетные, брата и сестры.
1: Бывают.
2: Вот, и может быть это как раз тот случай, хочется, чтобы брат был на свадьбе, потому что для них обоих это важно.
1: Да, тот случай, когда, ребят, я ухожу, а вы давайте поженитесь, я приеду, уже буду нянчиться. Вот это тот случай, поэтому не надо, Яна.
3: Вы будете смеяться? Пишет нам наш слушатель. Но мы с женой нашли как-то нашу заначку, о которой мы забыли. 800 тысяч рублей.
2: Вот это я понимаю. Гуляли, да, потом?
3: Как можно было забыть про 800 тысяч рублей?
1: Кто нашел?
3: Они же и нашли. Мы с женой.
2: Ну, круто, когда есть возможность забыть про 800 тысяч. Ну, согласись.
3: Вру. Или это кокетство?
2: Ну, почему сразу кокетство?
1: Ну, либо это из правительства.
2: Ой, круто.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите, гадайте, в самое ближайшее время будем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: круглосуточно. 6+. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: По РСВ Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ.
6: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники на нашем радио.
12: Дорогие друзья, давайте к проблемам.
13: Для многих, судя по всему, актуальная проблема. Наши гаражи в Москве сносят. В конце мая должны были выплатить компенсацию, но до сих пор денег нет. Выплатят. Спрашивает нас Ирина. Ирина, доброе утро.
14: Ир, доброе утро.
15: Доброе утро. Всем привет, привет.
12: А скажите, они у вас были в аренде? Я вот так немножко погружался в эту тему.
15: Нет, мы собственники гаражей. У нас МГСА, и это как бы гаражи принадлежали Москве.
13: Да. А в каком районе?
15: Я скрывать не буду, это район Бирюлево-Западная, там собираются строить транспортный узел пересадочный, и подписали мы договор, барахло свое все вывезли оттуда, гаражи мы им предоставили вовремя, но денежки, к сожалению, нам до сих пор пока еще не пришли.
13: Ира, простите за бестактный вопрос, но понимаете просто масштаб трагедии, я не думаю, что это секретная информация ни для вас, ни для Москвы.
12: Сколько денег?
13: Сколько компенсация за гараж?
15: Ну, около 600 тысяч.
13: А, ну то есть это не миллион.
15: Нет, нет, не миллионы, но и, скажем так,
16: не 10 рублей. Да,
15: это и не маленькие деньги, да.
13: А, для нас это было... А что говорят вам там вот те, кто должны были?
12: Кто должен платить-то вообще?
15: Ну, мы ездили в администрацию, нам там сказали, что вот-вот, уже многие получили, вас не так много осталось, но судя по тому, что у нас знакомых много, и они тоже не получили... Я думаю, что нас не так мало, кто не получил.
12: И есть ли вообще те, кто получил?
15: Есть, скорее всего, да. Но мы звонили по телефонам, которые указаны именно в договоре. К сожалению, трубки там никто не поднимает.
13: А у вас есть чат? Сейчас же по любому поводу чат создается.
12: Да.
13: Да? Вот чат владельцев гаражей вот, в том кооперативе, где у вас был гараж.
15: К сожалению, нас в этом чате нет.
12: А вы знаете людей, знаете, которым заплатили, вот, хоть одного?
15: Да, знаем, знаем.
12: А.
16: Ну, то есть кому-то выплатили.
15: Уже получил. Кому-то выплатили, а вот мы, нас тоже немало.
13: А цена и, одна для всех?
15: Цена разная, потому что гаражи тоже разные, размеры разные. Там у кого-то с ямой, у кого-то без.
13: А с ямой дороже?
15: Там,
13: какая разница, если его сносить?
15: Конечно.
13: Какая разница, если его сносить будут?
12: С ямой дороже.
16: Ну, для того, кто будет сносить, разницы нет, а для человека, у которого он был, это же тоже какие-то выражения изначально.
13: Да. Ну, логично. Давайте, номер страницы, номер строчки.
15: А книжка большая?
13: Нормально.
15: Ну, давайте тогда 55-я страница и 5-я строчка сверху.
13: Доброе утро. Наши гаражи в Москве сносят. В конце мая должны были выплатить компенсацию, но до сих пор денег нет. Вопрос, выплатят ли?
14: Не очень ясно, хотя я понимаю тебя, старик. Кивнул Хакан. Ну, выплатят, наверное.
15: Ничего не понимаю.
16: На самом деле, ну, мне кажется, должны выплатить. Ну как нет?
13: Я знаю, что Янка должны обязательно выплатить.
14: А ты знаешь, сколько людей вот сейчас, это же не единственная проблема. Застраивается в Москве, там.
16: Подожди, но это же не частная организация должна выплатить, правильно? Это государственная какая-то история? Или я что-то не понимаю?
15: Ну, вообще, государственная организация строит транспортный узел.
16: Нет, мне кажется, должны выплатить.
15: Правительство Москвы.
16: Да выплатят обязательно. Ну, я не знаю, я верю,
13: да,
16: что выплатят.
13: Верьте Яне. Она у нас,
16: ну, обидно,
13: оптимист.
16: Что по этим датам, да, уже не стыкуется ничего.
15: 2 месяца просрочено уже, да.
13: Ну, слушайте,
16: это неприятно, но...
13: Ну, как будто бы по нынешним временам это все немного. Даже, да. Со всем уважением.
16: Все должно быть
13: месяца,
16: нормально.
13: Это все-таки не 2 года.
16: Мне почему-то кажется, что выплатят, я не знаю, но вот я так думаю, что выплатят. Вы нам напишите потом обязательно, ладно?
14: И напишите тем, кого забрали и не выплатили, чтобы Яна знала, что такие люди, наверное, тоже есть.
13: 9:36 в Москве.
17: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 43 минуты в столице, сегодня 28 число. До 30 градусов тепла обещают синоптики, но во второй половине дня будут дожди с грозами.
3: Всегда было интересно, что значит песня «Папаган». Ну, вообще слово такое «Папаган» у Джанго, да.
2: Да, и что это?
3: Ну, это становится уже доброй традицией. Поставил задачу Алисе Ай найти текст песни «Папаган» Джанго и объяснить значение этого слова. И вот что она мне выдала. «Папаган» — это нереальный термин, а авторский неологизм, работающий сразу на нескольких уровнях. Первый — символ опасности и адреналина. В контексте песни это условное имя оружия, скорее всего, пистолета, которое становится знаком риска и бунта против серых будней. Второе — кинематографический образ. Как отмечал Алексей Поддубный, на песню сильно повлиял фильм «Достучаться до небес». Отсюда и настроение. Герои знают, что времени мало и хотят прожить его максимально остро. Музыкант даже в шутку говорил про мысль, почему бы не ограбить поезд. Это и есть тот самый импульс к экстремальному опыту, который и воплощен в «Папагане». И звуковой прием. Слово нарочно резкое и звонкое. Оно хорошо ложится в ритм и запоминается. В нем есть что-то от звукоподражания выстрелу и от уличного сленга, что усиливает эффект экшена. Вот такую мысль выдала мне Алиса Ай.
4: Подумала, что можно было бы еще звонить, ну, собственно говоря, людям, которые все это придумали, и пытаться сопоставить, угадывает искусственный интеллект их настроение или нет. А вы, кстати, переводили, вот, ну, помнишь, ну, в детстве, когда мы слушали все, там, например, зарубежную музыку, вот, вы переводили тексты?
3: Нет, конечно. Мы языков-то не знали.
4: Ну, то есть вот пели на слух какой-то, правильно, неправильно, вот как там услышалось, как запомнилось.
3: Так и пели, да. Так больше, что я тебе могу сказать, сейчас очень популярный жанр, когда в интернете люди милые, веселые иностранные песенки, под которые мы танцевали и которые напевали, переводят. И они вообще по тексту не милые, не веселые, да, и вообще не детские. Так что по-разному бывает. 9:46 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Саймонов. Подъемники на нашем радио.
1: Так, времени практически не осталось.
2: Ну вот нам объясняют еще народная версия. В руке планшет, папа пистолет, папа ган. Ну, об этом мы в первую очередь подумали, но вот, видите, автор имел в виду, возможно, другое.
1: Ну да, трактовать можно по-разному. В этом-то и прелесть. В том-то и дело, что каждая песня может для каждого обозначать.
2: Это же как на уроках литературы, когда учительница просила объяснить слова того или иного поэта, а ты вот задумал, а действительно ли это он имел в виду, когда писал стихотворение? Мы тут разбираем его в 30 человек, и нам рассказывают, что конкретно он хотел этим сказать, а действительно ли он это хотел сказать? Сейчас уже не спросить. 9:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Квазар».
5: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
6: Наша реклама. Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Например, лазерная кератоктомия.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Крыму снова проблемы с электричеством. На этот раз после атаки дронов оказалась обесточена часть населенных пунктов на востоке республики. Однако ситуация с энергоснабжением со вчерашнего дня остается сложной на большей части полуострова, сообщает Крымэнерго. В Ялте из-за отсутствия электричества на улицах разворачивают полевые кухни. Во дворах многоквартирных домов размещают плитки, палатки и столы, чтобы жители негазифицированных домов могли готовить пищу. Курский беспилотник попал в квартиру многоэтажного дома. При ударе он не взорвался. В момент прилета в квартире никого не было, обошлось без пострадавших. Жильцов дома эвакуировали, после чего саперы обезвредили взрывное устройство БПЛА. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива в Новосибирской области. Дело возбуждено в отношении двух компаний. Кроме того, из-за необоснованного роста цен на топливо ФАС возбудила дела против владельцев АЗС в Нижегородской, Пермской областях и Коми. Предупреждения выданы операторам АЗС в Курской, Оренбургской и Пензенской областях. Судебные приставы стали больше взыскивать с должников по алиментам. В первом полугодии сумма превысила 53 миллиарда рублей, что на 17% больше, чем в первой половине прошлого года. Эффективность повысилась за счет автоматической блокировки автомобильных прав при задолженности свыше 10 тысяч рублей, которая вместе с запретом на выезд за границу работает безотказно, пишет газета «Коммерсант». При этом должников по алиментам меньше не становится. Это около 300 тысяч человек, среди которых 82,5% мужчины. Одна из причин усугубления мирового спада рождаемости – несоответствие ценностных установок у женщин и мужчин. К такому выводу пришла лауреат премии по экономике 2023 года Клаудия Голдин из США. В своей статье она пояснила, что изначально была специализация в браке – кормилица и хранительница. Потом пришла эмансипация женщин в общественной сфере, на рынке труда, в системе образования. Но ничего не изменилось в домохозяйстве, и рождаемость упала. По мнению американки, ключом повышения рождаемости в новых условиях станет вовлеченность отцов в домашнее хозяйство и готовность равноценно участвовать в воспитании ребенка. Французская таможня подарила музею забытого на 20 лет Марка Шагала. А форт-акробат со скрипкой, почти два десятилетия пролежавший на таможенном складе, официально передан Музею изобразительных искусств и археологии французского города Безансон. Посетители увидят работу в сентябре. В 2005 году на франко-швейцарской границе остановили грузовик с произведениями искусства. У двух швейцарцев не оказалось разрешения на вывоз гравюры Шагала. Перевозчиков оштрафовали за сокрытие культурных ценностей, а сами предметы поместили на склад. Из-за бюрократической неразберихи они забыли и обнаружили заново лишь два года назад. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Татьяна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 28 число, сегодня вторник. До 30 градусов тепла обещают нам синоптики. Правда, с перерывами на дождь с грозами. Во второй половине дня обещают нам такую погоду.
2: Игры «Кто кого сегодня не будет». Мы сегодня поговорим в оставшееся время про фестиваль «Карандаш Фест», который мы будем вести, который пройдет 31 июля и 1 августа в Старице. Ну, основной день 1 августа, который мы и будем вести, но об этом мы чуть позже еще раз вам расскажем. А сейчас давайте пока посмотрим в календарь. Сегодня день крещения Руси. Всех поздравляем.
3: Поздравляем.
2: Также день пиар-специалиста в России. Поздравляем всех причастных и, конечно же, наших коллег, наш пиар-отдел с профессиональным праздником. Отпечатки пальцев впервые использованы в криминалистике в 1858 году.
1: Слышь, до этого вот как бы люди не парились, совершали преступления вообще без всяких этих. Сейчас я вот думаю, с тем, как далеко ушли технологии, потому что биоматериал, сейчас по биоматериалу можно найти человека по упавшему волоску там и так далее. Почему? Ну, я, правда, не знаю, так это или нет, но раскрываемость, она как выше.
3: Ну, мне кажется, должна быть выше, конечно.
1: По угоняемости автомобилей, сейчас же везде камеры. Ну, то есть преступника можно как проследить, как, где он вышел, как пошел, там, побежал и так далее, где переоделся. Вот все же это можно обычно. Преступность как таковая должна же, наверное, исчезнуть. Ну, думаю я в своих каких-то мечтах. Ну, нет. Ну, конечно, нет. Ну, это просто мечты.
2: Вот ты и ответил на свой вопрос.
3: А еще в этот день, в 1958 году, в Москве был открыт памятник поэту Владимиру Маяковскому.
1: Да. Очень хороший памятник, кстати.
3: Да, место встреч.
1: Мне тоже нравится.
2: Разных людей. В разное время.
1: В каком году он открыт был?
3: В 1958.
2: 10:09 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Музыка поколений.
7: Знаете ли вы?
8: Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен двух Оскаров, двух высших телевизионных премий Эмми.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 20 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Мы вам еще раз напоминаем, что с 31 июля по 1 августа в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых. Мы, утреннее шоу «Подъемники», с удовольствием будем ведущими на этом празднике. Два дня спектаклей, шоу, концертов и совершенно счастливый балаган на берегах Волги. В программе сотни лучших клоунов России, от восходящих звезд до легенд, в том числе лицедеи, клоун-театры «Высокие братья», комик «Трест», «Микас», «Анима Аллегра». За музыку «Свобода и шутовства» отвечает театр Моссовета со спектаклем бродвейского масштаба «Бременские музыканты». Зажигательная инди-группа «Рубеж веков», «Короли джаза», «Хоронько-оркестр» и акапелла-бенд «Спасибо». Каканки. Карандаш Фест ждет всех детей, которые устали быть взрослыми. Подробная программа и билеты есть на сайте карандашфест.ру, ООО Tickets Cloud, ОГРН 118-774-655-85-60, город Москва, Петровский бульвар, 12, строение 3, 6+. И у нас сегодня в гостях генеральный продюсер фестиваля Карандаш Фест Андрей Солдаткин.
3: Андрей, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро, друзья.
3: Мы уже месяц рассказываем всем нашим слушателям про чудесный фестиваль, который ты организовываешь. Андрей наш старый друг, партнер. И мы рады второй год поддерживать фестиваль «Карандаш Фест». В этом году уже в полном составе мы будем на сцене. Но вот для тех, кто ничего, может быть, не слышал или не определился, ехать в субботу или в пятницу в Старицу на «Карандаш Фест» или нет, можешь рассказать, как продюсер, что это и для кого этот фестиваль?
5: Ну, как Саша уже сказал, что фестиваль для всех детей, которые устали быть взрослыми. И ехать или не ехать, ну, для клоуна вообще нет такого понятия «не». Нужно всегда говорить «да». А что на фестивале? На фестивале два дня. Они абсолютно разные. Так же, как и две части города разные, потому что город разделен прекрасной великой русской рекой Волга на две части, московскую и ленинградскую. Вот на московской 31 числа мы будем проводить первый международный для Тверской области и для Старицы вообще, наверное, международный конкурс детских коллективов цирковых, посвященный 125-летию со дня рождения великого клоуна Карандаша Михаила Румянцева, в котором дети со всей страны приезжают из Тверской области к нам и из других стран выступать с репризами и постановками, посвященными Карандашу или восприятию Карандаша, как они это видят в своих цирковых номерах. Может быть, из них кто-то в будущем станет тоже великим клоуном. Кстати, у нас там, по-моему, одна заявка есть на клоунаду. А дальше у нас два спектакля. Из них один спектакль абсолютно для меня... Один будет такой симфоцирк «Ода» про нас с вами, мне кажется, там каждый из нас вот точно найдет там себя в этом спектакле. А другой спектакль, его сделало театральное сообщество «Комик Трест» к 320-летию Санкт-Петербурга, они очень редко возят, он посвящен прекрасным белым ночам в Петербурге, и он называется «Пушкин. Сон в белую ночь», и там такой клоунский сюрреализм на грани, не знаю, наверное, Шекспира, Брейгеля и клоунизма. Вот так вот.
3: Но основной день фестиваля все равно это суббота и 1 августа, так?
5: Да, конечно, потому что с 1 августа начинается традиционно, вот так вот сложилось. В том году, когда я придумывал фестиваль, мы выбрали дату начала августа, и когда я приехал в администрацию города, мне глава города сказал: «Андрей, а у нас вот первая суббота августа — это день города». Я говорю: «Ну так не бывает, потому что я выбираю первую субботу августа для фестиваля, потому что первая неделя августа — это международная неделя клоунов во всем мире». Он говорит: «А вот так у нас». Я говорю: «Ну, значит, это судьба».
2: Значит, все совпало, да.
3: Я напомню для всех, что говорим мы про «Карандаш Фест». В гостях у нас генеральный продюсер фестиваля Андрей Солдаткин. Если у вас есть вопросы, может быть, вы собираетесь, но не нашли ответ на свои вопросы, можете их задать. Хотя на сайте карандашфест.ру есть памятка гостя. Вот найдите ее прямо на главной странице, пролистайте вниз, и там такой кружочек будет с надписью «Памятка гостя». Максимально подробно рассказано все и о программе, и о трансферах, и о проживании, и о билетах, и о городе, о достопримечательностях, и о карандаше непосредственно. Но я думаю, что вот там найдете 100% ответ на все вопросы. Но если есть какие-то частные, то, пожалуйста, вы можете их задать сейчас, пока Андрей у нас в гостях. Я так понимаю, что детям до 10 лет вход бесплатный. Это для многих важно.
5: Естественно, пускаем всех детей, которые устали быть взрослыми, вот этих самых с 6 до 10 вместе с родителями, потому что они самые взрослые в нашей жизни, мне кажется. Но обязательно, чтобы они были с ответственными взрослыми, потому что потерянные дети на фестивале будут переданы в цирк.
0: Не всегда.
2: Без объявления в микрофон.
5: Без объявления в микрофон.
3: Раньше пугали цыганам отдадут.
2: Цыганами, да.
3: Теперь в цирк.
0: Да, а дети, которые еще не успели стать взрослыми, или которые уже успели стать, но устали, как мы выяснили, существа, как правило, тактильные. И им все нравится пробовать на зубок, потрогать, пощупать. И что-то потрогать и пощупать, кроме нас, вот троих, на фестивале можно будет детям?
5: Мне кажется, там будет столько клоунов, что пощупать можно их всех. Главное, чтобы не защупали их до каких-то этих сложных уже восприятий клоунизма. Но на самом деле, как прежде всего, у нас, во-первых, будет парад Алле всех наших прекрасных артистов 1 числа по набережной Волги. Вот таким вот сюрпризом мы всех их покажем. Будут интересные всякие машины, штуки, костюмы, оркестры, клоуны. И все это вместе пройдет по набережной, и все гости смогут это увидеть.
2: А слушай, ну давай, раз это уже второй фестиваль, значит, у фестиваля есть история уже своя. Давай немного, вот, хотелось бы узнать, почему выбрана Тверская область, почему город Старица? Как-то было это с чем-то связано, там, логистика, или красиво звучит?
5: Ну, конечно, Старица. Мне больше всего нравится рубеж веков в Старице. Если клоуны в Старице не так звучит, а вот рубеж веков в Старице или бременские музыканты в Старице звучит прям очень круто. Но, хотя и клоуны в Старице, мне уже это близко сердцу. Самое главное, ровно 100 лет назад, в 1926 году, из Старицы уехал Михаил Николаевич Румянцев, в то время еще молодой Миша Румянцев, сначала поехал на гастроли по маленькой Тверской губернии, потом они оказались летом в Твери, в горсаду, где он начал работать оформителем, плакатистом, и еще там перезнакомился в горсаду, там стояло шапито с многими артистами, которым сказали, ну что ты здесь, езжай в Москву. И вот он уехал в Москву, и именно тогда пошел сначала работать в «Экран жизни», с Божьей помощью его вот так вот приняли туда, хотя шансов не было никаких, мест не было, он сам ростом 142 сантиметра, никуда его не брали, и вот он попал удачно, не буду говорить почему, но тот плакатист, который там работал, не смог выйти на работу, и дали шанс Румянцеву, и его афиши зашли, и он стал работать там, а пока он работал в этом театре, он еще смотрел все наше прекрасное немое кино, которое мы 1 числа будем показывать в ДК Старицы. Это наша премьера и для меня очень важное событие. Мы будем показывать Чарли Чаплина, цирк, мы будем показывать Бастера Китона, молодой Шерлок, мы будем показывать два фильма с Карандашом, которые уже потом вышли, потому что он очень хотел сняться и снялся уже в взрослой карьере. И самое главное, финалом нашего киноблока с нашими киношными партнерами будет показ Федерико Феллини «Клоуны», потому что это, я считаю, это главный фильм, ответы на то, вообще, почему все говорят, клоунов так мало. Вот если есть время, посмотрите «Феллини клоуны», и это будет вам ответ.
2: Это будет в какой день?
5: Это 1 августа. Это на другой стороне реки. С одной стороны, я всем призываю, всем, кто приходит на фестиваль, друзья, приобретая билет, вы попадаете на фестиваль, вам дают браслет, детям дают детский браслет, на котором надо обязательно написать телефон родителей, иначе мы заберем детей и сделаем из них клоун.
2: И имя
5: родителей и телефон. А после этого всю программу посмотреть невозможно. Не бывает так, что вы увидите все представления на наших двух сценах, и вы посмотрите на всех клоунов. Выберите себе в программе то, что вам больше всего нравится, но выход и заход на фестиваль для всех гостей свободный вместе с фестивальным билетом и браслетом. Соответственно, я призываю всех гулять по городу Старицы, потому что это день города Старицы. В этот день у нас и одновременно с нами идут мероприятия в городском саду, а еще можно просто пройтись по Волге, посмотреть на красивые купеческие дома и зайти, как минимум, посмотреть музеи, зайти в Свято-Успенский монастырь, во все храмы, которые будут действовать, и зайти посмотреть кинофильмы. На них можно зарегистрироваться на сайте совершенно совершенно бесплатно.
2: Ну, это прекрасно, потому что сейчас большая редкость, чтобы можно было выйти с фестиваля, потом зайти. Мы продолжим чуть позже.
3: Да, буквально прервемся на 3 минуты. Андрей Солдаткин, генеральный продюсер «Карандаш Феста» у нас в гостях. Вся подробная информация и билеты на сайте karandashfest.ru. Торопитесь, потому что фестиваль уже в эту пятницу стартует, а в субботу мы все увидимся с вами в Старице. Ну и задавайте свои вопросы. Мы вернемся совсем скоро.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 33 минуты в столице. Напоминаю, что вот сегодня у нас в гостях генеральный продюсер фестиваля «Карандаш Фест», который пройдет с 31 июля по 1 августа в городе Старица в Тверской области, Андрей Солдаткин. Андрей, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Давай, тут вопрос есть.
3: Да, ну расскажите, пожалуйста, билет единый или на разные мероприятия нужно отдельно покупать?
2: Билет, как в трамвае, троллейбусе на 1 августа единый,
3: а на все мероприятия.
2: Все мероприятия, кроме кинофильмов, на которые мест ограниченное количество, туда нужно регистрироваться. Так же, как на экскурсии, которые мы делаем по городу, так как мы вне города вместе с ним, все, кто хотят узнать немножко про Старицу, должны на сайте зайти и зарегистрироваться на экскурсии. Там тоже ограниченное количество, потому что экскурсоводы, они люди... все-таки персональный. А 31 числа на конкурс регистрация по входу в зал также на сайте, а на два спектакля количество мест, оно отдельно выделено, и там есть отдельные билеты, которые можно приобрести и на вечер 31-го, и на ранний вечер 31-го.
3: Но основной день фестиваля все равно считается 1 августа.
2: 1 августа, да. Начало недели клоунов и наш фестиваль.
3: А тут, кстати, советуют Старице подняться на городище Старицкое.
2: Туда будут ходить на экскурсии наши экскурсоводы, подняться туда можно. Это действительно как раз оттуда начался город Старица, 800, уже больше 800 лет назад. И там красивейший вид, и там стоял тот самый Кремль Андрея Старицкого, который всякие... поляки периодически хотели зажечь. Это был форпост нашей страны. И самое главное, что под стенами этого Кремля, фактически на том самом месте, где был всегда торг внизу, мы проводим наш балаган. Это для меня важная связь. Когда мы в прошлом году это собирали, я все ходил по городу 3 месяца, выбирая, где ставить сцену, и выбрал этот вид, ровным счетом именно еще и потому, что там был до меня 600 лет торг, или там 800 лет торг, а на этом торге был и Петрушка, и балаган, и ермо, и кукольники, и вообще все-все-все, из чего вышел весь наш современный веселый
3: шоу-бизнес.
2: Ну, и шоу-бизнес в том числе.
4: Место, да, намоленное такое.
2: Мне кажется, достаточно.
3: Важный вопрос. Как добраться? Во-первых, еще раз повторюсь, друзья, кто собирается, еще не определился или уже купил билеты, на сайте карандашфест.ру, если вы на главной странице пролистаете вниз, там есть памятка для гостей и есть ответы на многие вопросы. Вот я смотрю, значит, трансферы будут из Москвы.
2: Да, из Москвы мы делаем автобусные поездки из Москвы в Старицу с утра 1 августа для всех тех, кто устал быть взрослым и хочет попасть на фестиваль. И обратно мы этих москвичей не хотим оставить в ночи в Старице. Мы им предлагаем уехать на автобусах, возвращаем их обратно. Оттуда же, откуда взяли, туда же и вернем, но немножко овеселенными и просветленными.
4: Обратите внимание. Кого в цирк не заберут, да, они все.
3: Этих москвичей сказал коренной москвич. Про своих же. Ладно, мы тут все приезжие. Но помимо автобусов, естественно, можно добраться на машине, можно добраться даже на Сапсане из Москвы.
2: И из Петербурга.
3: Из Петербурга, а потом от Твери уже, соответственно, на такси.
2: Да, да? И можно, в принципе, и на гужевой повозке, как истинные балаганщики, тоже до нас добраться и приехать в Старицу. Дорог много, только позавчера вернулся, топливо есть.
3: А, ну вот это главное.
2: Все, ехал по пути
3: для гужевой повозки,
2: туда и обратно смотрел, топливо есть. И для гужевой повозки его там тоже много.
3: Скажи, вот для тех, кто, как и я, до прошлого года представлял себе клоуна как просто актера из цирка с красным носом и с нелепой одеждой и большими башмаками, и был удивлен, что, оказывается, клоуны гораздо разнообразнее.
2: Ты вспоминаешь тот момент, когда тебя выкинули со сцены или нет, Игорь?
3: В том числе, да. Но это же все-таки прям театр, наверное, да?
2: Смотрите, здесь важно для тех, кто... чуть меньше, наверное, погружен в клоунаду и именно в ее глобальность и историю. Клоунов вообще во всем мире мало. Но, как и говорили все великие наши актеры, клоунада — это самый, наверное, верх вообще в актерской профессии. Потому что клоуном быть сложно, и это максимально сложно. Прежде всего, надо почувствовать себя и не забывать про своего этого внутреннего ребенка и давать ему выходить на улицу и наружу в тот момент, когда. Но для этого нужно иметь большой жизненный опыт. И тот самый Михаил Румянцев, который потом стал великим карандашом, он вот с начала века, как родственник этого века 20-го, вы понимаете, сколько он пережил, начиная с начала 20 века в Петербурге, потом война, потом Голодомор, гражданская война, чего только не было. Как бы, и все это было на его глазах, и вот после этого он решил стать клоуном. Не менее яркий пример ученик карандаша Юрий Никулин, который прошел всю войну, а потом решил стать клоуном. Поэтому, да, действительно, клоунада — это немножко другой, совсем другой мир. Клоуны, они другие, у них очень... Да, причем другие, они такие же, как и мы с вами. Но у них очень особенный взгляд, отношение к миру. И здесь важно понять, что, да, драматическая клоунада, она — это другой класс, это другой уровень, и она сейчас развивается, и театры драматические в ней участвуют, и вот в том числе театр Моссовета с прекраснейшей постановкой Евгения Марчили «Бременские музыканты», я считаю, это максимальнейший клоунский спектакль с красивейшими костюмами, который будет открывать наш фестиваль в формате именно «Все знают эти песни», но вот постановку с этими костюмами, с игрой актеров — это чистая клоунада. Актеры, которые, клоуны, которые у нас выступают, да, можно надеть красный носик и веселый парик и говорить, что я клоун. Ну, как бы, да, наверное, для кого-то ты будешь клоуном. Но если я сейчас кому-то скажу на радио, ты клоун, боюсь, меня пошлют или еще оплеуху какую-нибудь залепят. Потому что, ну, это стало нарицательным. А на самом деле клоунада, она гораздо шире и гораздо глубже. И для меня клоунада — это все-таки, это такой раздел серьезного искусства, которое нужно понять и почувствовать. Потому но что клоунада доступна каждому. Тут там очень там минимум слов. И ты можешь любую репризу, все репризы карандаша, которые были 50 лет назад, 60 лет назад, они до сих пор актуальны. Вот сейчас вот любую покажи, я прям уверен на 100% она будет, ну, точнее, я даже знаю, какие, они прям реально зайдут, прям и весь зал будет на них реагировать. Да, без карандаша это исполнить практически невозможно, но они очень актуальны. И в этом вся клоунада построена. Они, главное, чтобы эта реприза настоялась, и она была актуальна своему времени и событию. И в этом каждый клоун. Он чувствует максимально конъюнктуру рынка, как скажут экономисты, и пройдет ее сквозь себя, проведет и покажет ее для людей в тот момент, когда это необходимо.
1: А бременские музыканты, напомню, какого числа будут?
2: 1 августа.
3: Открытие фестиваля, да?
2: Да, это фактически наше открытие. Они будут открывать нашу программу.
3: А, скажи, пожалуйста, вот помимо клоунов, помимо группы «Рубеж веков», «Хоронько оркестра», то есть музыки, традиционные какие-то атрибуты фестиваля будут? Фудкорты?
2: Конечно. Мы всех кормим с нашими партнерами из гольф-клуба «Пестово». Вот такой вот интересной едой. Они, они отнеслись к клоунаде серьезно и будут готовить нам интересный фудкорт. Вот, для всех, кто желает перекусить. А помимо этого, у нас будет и, конечно же, традиционная ярмарка с разными и клоунскими поделками в том числе. И, конечно же, мы сделаем мерч-шоп, в котором обязательно приготовим. Я вот целый месяц мы утверждали эти интересные наши штуки для фестиваля, потому что в том году у нас этой возможности не было, а в этой, но все очень просили. А в этом году мы нашли варианты, как это сделать. Будут интересные штуки, которые можно будет себе на память получить. И, конечно же, разные интересные активности, интерактивный спектакль, который мы сделали в прошлом году, благодаря голосу Саши и вместе с нашим радио «Клоун внутри», он также будет, написанный мной в том году для спектакля, для фестиваля «Карандаш-фест». Он в этом году, мы его тоже покажем. Кстати, Саша, в том году очередь туда была больше, чем на фудкорт. Помимо этого будут еще другие интерактивы. Площадка все-таки у нас она достаточно большая. Это две зоны, разделенные Старицким мостом. Парк Зарядье, в котором малая сцена, и площадь Балаганная, у которой большая сцена. Между ними разные фотозоны, активности, интерактивы. Ну и опять же, весь город, котором очень много всего интересного. И музей аптеки, и музей фотографий, и музей гончарного дела, и чайный музей. В Старице до революции было, по-моему, 33 чайных, и местные все тверские помещики, они торговать приезжали в Старицу, и они, у них было такое «попить чаю». Вот они приезжали посидеть, попить чаю. Вот и чайная там большая, и чайный дом большой, и в нем наверху, на втором этаже, красивейший музей. Ну и помимо, я просто всем призываю прийти погулять по городу. Немаловажно, что всем, ну, по крайней мере, мне и нам известный фильм «Чучело» с Юрием Никулиным и Кристиной Арбакатой. Роман, все-таки его снимали именно там, в Старице.
3: Старице.
4: А, да? Да? Я не знала.
2: Да.
4: Класс.
2: Ролан Быков, я тоже считаю, это такой же великий клоун, на самом деле, как и все актеры, которые дошли до этого уровня своего мироощущения. Вот он приехал и выбрал Старицу как место, где это снимать, и позвал туда Юрия Никулина, который к тому моменту знал, что 100%, что «Карандаш» был из Старицы. Вот так вот все закрутилось. И когда я во все это погрузился, в очередной раз я для себя понимаю, что ничего просто так в этом мире не бывает.
4: На фестивале нас ждет невероятное количество легендарных клоунов, легендарных артистов с большой буквы, но и будут очень талантливые дети.
2: Да.
4: Дети, которые учатся быть клоунами, или это уже какие-то маленькие
2: клоуны?
4: Маленькие настоящие клоуны.
2: Маленькие настоящие клоуны. Ну, я думаю,
3: вы еще маленькие.
2: Скажи мне, у тебя в семье маленькие настоящие клоуны же, да?
4: Ну, да. Нет, я имею в виду, что это тоже артисты, или это какие-то...
2: Нет, конечно, это артисты. У нас 31 числа будет конкурс с ними, с участниками цирковых студий, которые хотят в будущем сложить свою карьеру прежде всего с цирком, и, может быть, кто-то из них захочет стать клоуном. Но, как мы и говорили с училищем цирковым имени Румянцева, научить ребенка клоунаде сложно. Ну, то есть практически невозможно. Прежде всего, надо почувствовать жизнь и мир, набраться опытом, чтобы решить, что ты хочешь быть клоуном. Поэтому для этого у нас есть студенты Российского государственного института сценических искусств, которые учатся у Стаса Панферова в Петербурге при театре «Лицедеи», и они уже, наверное, более состоявшиеся клоуны, но тоже молодые, которые будут и на малой сцене, и на большой сцене. Ну и, конечно же, все наши мэтры и Анвар Лебабов, и, конечно же, я рад, что приедет Роберт Городецкий, которому 86 лет, и он великий, как его называют все клоуны в мире, папа, который придумал тот самый номер «Блю-блю Канари». Помимо него и Валера Кефт, и Аня Орлова из «Лицеев», и Саша Гусаров из «Семенников», и Денис Васильев из «Высоких братьев», и Сережа Паганель Давыдов из театра «Микос», который одно из лиц этого фестиваля, который в прошлом году очень сильно мне помог вообще его собрать и сделать, и многие идеи наши с ним обсуждения, когда мы сидели и пили чай, и качались у него на качельках, и я говорил: «Серег, а можно это сделать быстро?» Он говорит: «Нет, давай посидим, попьем чай, покачаемся на качельках, и что-то получится». Ну, куда ты спешишь-то? Клоунада, она не быстрая. Надо никуда спешить, не надо.
3: Судя по тому, как ты заряжен на фестиваль, и как ты подкован и в истории клоунады, и в истории города, клоуны чем-то делятся с тобой? Я не понимаю, откуда столько энергии в 10:46 с утра?
5: Так у него жизненный опыт.
2: Я вчера был на форуме «Путешествуй», рассказывал про фестиваль в Калуге. Это такой союзный форум был России и Белоруссии. Вот там, а потом приехал сюда, провел совещание. Сейчас к вам, потом пойду в Старицу. Ну, как бы все уже. Режим 24/7 фестивальный, как обычно. Тут никак по-другому.
4: Учитывая широту программы, мне кажется, в следующем году вам надо замахнуться минимум на неделю.
2: Ну, тут неделя клоунов, она для этого и в мире учреждена давным-давно. И это наш тайный план. Я надеюсь, что он когда-то осуществится. Просто для этого надо, чтобы и Старица быстро, не быстро, нам надо на качельках всем покачаться и попить чаю, потому что спешить точно не надо, это все должно быть постепенно.
3: Ну да, потому что город маленький, старый, уютный.
2: Старинный.
3: Хорошо, давайте старинный. Извините, пожалуйста. Я к тому, что очень бережно нужно относиться. В том году такой наплыв был гостей, желающих увидеть первый фестиваль. В этом году, наверное, будет их еще больше, и нужно как-то, чтобы постепенно, вот, в неделю
1: чтобы переходил, город не исчез.
3: Да, фестиваль.
2: Старичане готовятся, за что им огромное спасибо. Говорят, что они в том году и к себе в гости чаю попить пускали, и предлагали кому-нибудь,
4: да?
2: и машину запарковать. То есть они в этом плане вполне себе, я как бы вот пользуюсь эфиром, скажу, что не бойтесь общаться с жителями города. Они прекрасные люди, я их всех нежно люблю, и могу сказать, что можно, когда ты приезжаешь в малый город, нельзя быть для этого города каким-то варягом, пришедшим по Волге или на машине.
4: Главное, что...
2: с ними найти общий язык.
1: Не бояться местных жителей.
4: Главное их распознать. Надо тоже браслеты. Я коренной житель.
3: Интересно узнать, любят ли они тебя, потому что вот, это он идет. Это он дрыгнул сюда всех этих клоунов.
1: Давай его машину припаркуем.
2: Давай мы 3 августа с тобой, Игорь, всем поговорим.
3: Давай его машину припаркуем.
2: Я надеюсь, что пока меня любят.
3: Друзья, заходите на сайт karandashfest.ru. Еще раз, 31 июля и 1 августа. 1 августа основной день, который проведем мы, утреннее шоу «Подъемники». Да. Так что, кто будет в Старице, вы увидите нас. С нами тоже можно будет, мы не клоуны, конечно, но пообщаться, сфотографироваться и потрогать нас.
4: Пообниматься.
3: Пообниматься, как Яна любит. Ну и, конечно, насладиться красотой чудесного старинного города. Поздравить его с днем города и классно провести выходные всей семьей. Подробная информация на karandashfest.ru. Андрей, спасибо тебе большое.
1: Увидимся
3: в субботу. И пусть все получится. Всем большой привет. Вы
2: всем
3: большие молодцы.
2: Клоуна внутри себя.
1: Спасибо. Любим вас.
3: До встречи. Берегите себя.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
11: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная-2». ООО «Сазостанция спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
12: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Атака беспилотников на Москву с вечера понедельника до утра вторника стала одной из самых массовых за последнее время. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону столичного региона летело порядка 400 дронов. По его словам, большая часть БПЛА была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, а 81 дрон уничтожен на подлете к столице. Добавлю, в подмосковном Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом. В деревне Ваулово загорелся частный дом, а в селе Дубна фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Пострадавших нет. Средняя стоимость проживания в московских отелях упала на 6% год к году. Она составила 6 500 рублей в сутки, рассказали в сервисе онлайн-бронирования отелей «Островок». По данным аналитиков, по России средняя стоимость забронированной ночи составила 6 000 рублей, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Кроме Москвы, снижение цены фиксируется в Зеленоградске и в Сириусе. Неправильная парковка и езда вдвоем на самокате вошли в топ самых частых нарушений среди пользователей сервисов кикшеринга в Москве с начала сезона. Об этом сообщает агентство новостей «Москва». Большая часть штрафов приходится на неправильную парковку – 50%. Еще 30% взысканий связаны с поездками вдвоем на одном самокате. Кроме того, 7% штрафов выписаны за передачу управления самокатом несовершеннолетнему. Также пользователи часто не спешиваются на пешеходных переходах, а в отдельных случаях занимаются вандализмом и порчей устройств. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил детский оздоровительный лагерь «Левково» в Пушкинском городском округе, где отдыхают дети участников СВО. Этим летом здесь запланировано 6 тематических смен. Глава региона проверил организацию досуга, проводимые мастер-классы и активности, пообщался с вожатыми, родителями и воспитанниками лагеря. Воробьев отметил, что в нем собрались ребята из самых разных городов Подмосковья. В распоряжении отдыхающих – бассейн, спортивные и танцевальные залы, клуб с актовым залом, площадки для футбола, баскетбола и большого тенниса. Совместно с МЧС детей учат оказывать первую помощь и проводят курс юного спасателя, а с МВД – занятия для будущих кинологов. Заезды в Левково продолжатся и в осенние, и зимние периоды. Уже 41% квартир в Москве готовы сдавать жильцам с домашними животными, говорится в исследовании сервиса ЦИАН. При этом в среднем по крупным городам России подобных предложений всего 29%. Москва таким образом вошла в число самых pet-friendly городов страны. Квартиры, куда пускают с питомцами, нередко стоят даже дешевле. Причина в том, что чаще всего это жилье в старом фонде с простым ремонтом. В ЦИАН объясняют это усилением конкуренции на рынке аренды. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Макси, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

прошло, еще об этом не поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен.

0: Наша реклама.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал рейсовый автобус. Пострадали 19 человек, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев. Обошлось без жертв. Однако шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После оказания помощи их переведут в больницы Белгорода. В результате атаки повреждения получили автобус и грузовик, а также легковой автомобиль. В прошлый понедельник в Шебекино также был атакован автобус. Тогда погибли 5 человек, 27 получили ранения. В Тюменской области из-за паводка ввели режим ЧС. Он также распространяется на город Тюмень и Тюменский муниципальный округ. Местные власти сообщили, что ситуация с паводком остается напряженной. Уровень воды в реке Тура продолжает расти. Он уже превысил критическую отметку опасного явления. На прошлой неделе в Тюмени под угрозой затопления оказалось более 140 домов. С началом паводка местные жители также начали жаловаться на резкое ухудшение качества воды. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вертолет Ми-8 со спасателями и врачами на борту подключен на поиски 4 человек, пропавших на моторной лодке на озере Красное на Чукотке. 2 мужчин и 2 женщины выехали на лодке в субботу, связи с ними нет. Обследование акватории реки Анадырь по маршруту положительных результатов пока не дало. Спасатели обследуют озеро Красное. Поиски людей по воде затруднены из-за ухудшения погодных условий, поэтому к спасательной операции подключился вертолет. ChatGPT начал отказываться выполнять запросы на создание текста в стиле конкретных известных писателей. Сервис отказывается имитировать манеру Стивена Кинга, Джоан Роулинг, Хемингуэя и Диккенса. Ограничение таким образом распространяется как на современных авторов, так и на писателей, произведения которых перешли в общественное достояние. Вместо прямой имитации нейросеть предлагает использовать общие особенности произведений выбранного автора, сохранив оригинальный стиль текста. Публично разработчик не объявлял об изменении и не пояснял, какие именно авторы подпадают под ограничения. Половина подписчиков онлайн-кинотеатров вообще их не смотрит. Гендиректор ассоциации интернет-видео Алексей Бурдин рассказал НСН, что это нормальная ситуация.
2: Ничего страшного, я здесь не вижу. Там, у людей всегда есть возможность любые подписки прекратить, и я знаю, что люди этим пользуются. Например, в случае с рынком кабельного или спутникового телевидения, там пакет телеканалов входит обычно около, не знаю, 200 телеканалов, из которых активно смотрят в среднем штук 15. Так очень многое, на самом деле, работает в нашей жизни, если задуматься. Поэтому мне кажется, что здесь ничего фатального-то и нет.
1: «Известия» пишут, что многие подписчики экосистем подписываются на них ради одной разрекламированной услуги, а остальными просто не пользуются, но оплачивают все вместе. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в «Максе», «ВК» и «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, без Алисы Михайловны пока что она будет. Не переживайте и не надейтесь. Все будет в порядке. Мы будем в полном составе. Наше шоу будет звучать так, как должно. Но пока мы в ожидании Алисы Михайловны, хочу напомнить, что у меня сейчас в моем телеграм-канале Ленский жив. Можно вести там все. Позырить идет розыгрыш билетов на один музыкальный коллектив, всем известный. Вот уже буквально через пару-тройку часов буду подводить итоги. Делаю я это методом тыка. Видеозапись я этого тыка выкладываю. Все нормально. Там абсолютно все возрастные рамки. Все там соблюдено. Никакой пошлости. Так что заходите. Если что, у вас есть возможность выиграть и сходить на концерт. Вам 30 числа это все дело будет уже. Вот. Ну, в общем, заходите, посмотрите. И также введите там телеграм-канал Алиса Михайловна. Она тоже много интересного выкладывает о себе. Она вообще человек, который умеет и может делиться своей жизнью. Причем делает это как-то очень достойно. Поэтому тоже введите просто Алиса Вокс там. Или там Дмитрий Ленский, у вас все дело высветится. У меня Ленский жив, так что точно канал нашли. Все, с этим закончили. В ожидании Алисы Михайловны. Слушайте, я честно признаюсь, день начался хорошо, сейчас пока не очень. Вот, и тут же возникла мысль, куда вообще сбежать хотелось бы, чтобы немножко прийти в себя. Мы эту тему уже брали с вами однажды. Вот, она никак не связана с таким, знаете, туристическим чекапом, да, где нужно приехать обязательно, там в Париж это Эйфелева башня, но там Нотр-Дам-де, вы поняли. Вот, Нотр-Дам-де-Пари, или сейчас уже Гауди достроили, да, Саграда Фамилия, туда, конечно, безумно хочется съездить, хотя опасненько. Помните, даже была легенда в свое время, что как только достроят эту Саграду Фамилия, то будет конец света. Глядя, ладно, давайте без вот этих вот кликушеств, вангования и прочего, все будет хорошо, потому что другого варианта нет. Ну, мне кажется, куда еще хужее. Вот, поэтому давайте представим себе такое место. Вот те, кто за рулем, не надо этого делать, не закрывайте глаза, следим за дорогой. Я знаю, есть такие любители, которые слушаются голоса из радиоприемника. Не надо. Все. Если за рулем, смотри внимательно, просто слушай. Ухами слушай. Зрение, ухи, это твои, и потом рефлексы. Так вот, давайте представим просто. Вот сейчас, если вы прям устали до полного ББ, закройте глаза. И представьте то место, где бы вы хотели просто сейчас взять и оказаться. Неважно, что это будет. Это связано, может быть, с каким-то там природным ландшафтом. Будь то морюшка, горы. Не знаю, может быть, какая-то кофейня. Вы были где-нибудь на там трассе, ехали куда-то, и вот вы там поели вкусный, так вам, хорошо было. И все сложилось, и все моменты в жизни, они сошлись. И вот в это ощущение счастья. И вы потом только поняли, что вы были счастливы в этот момент. Вот давайте представим это место. Неважно, на каком конце планеты находится. Даже если вы там ни разу не были. И вот я бы сейчас с удовольствием бы чухнул на Камчатку, у меня что там, комаров нет, медведи тебя не грызут, сопки классно работают, как поющие фонтаны, ты сидишь классно, здорово, прекрасно, ни мошкары, ничего, вкусно, красиво, все вместе, вот что-то Камчатка, вот я хочу туда сейчас. А вот, куда бы вы хотели? И вот вы сейчас куда перенеслись, если закрыли глаза, сказали, да, вот там, вот в этот момент я безумно хочу, чтобы остановиться. Да даже бабушкин сеновал, это тоже подходит. И, пожалуйста, буквально там в двух фразах опишите этот ваш идеальный момент и ваше идеальное место через наших ботов в ваших мессенджерах. Здравствуйте.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
3: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
3: Наше радио.
5: Зачем?

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Hello.
2: Да, здравствуйте, Алиса Михайловна. Значит, смотрите, мы обсуждаем тему. Я спросил, ну, она у нас уже была, но тем не менее. Момент, когда ты испытывал счастье, какое-то место. Знаешь, неважно, кафешка это, берег моря, заваленка, сидя там где-то, вот, может быть, даже в высотных домах, вы там между гаражей посидели, и вот вы сейчас в этот момент хотите быть там, понимаешь, потому что, ну, хочется вам вот что-то укутаться, прийти в себя и так далее. Поэтому заходите.
1: А у тебя какое-то место?
2: Я хочу на Камчатку сейчас. Очень хочу.
1: Да. Подожди, ты же там не был.
2: У меня там идеально. Да ну что теперь?
1: Так поэтому у тебя там идеально.
2: Естественно. Я уже много раз рассказывал всем нашим слушателям. Запомните раз и навсегда. Так. Есть прекрасная методика. Когда вы что-то себе в голове представляете, несуществующее место, как только в вас заползает тревога, типа, а вот я сейчас бегу по полю, босенькая вся, там ты-ты-ты, ой, а это ж трава, наверное, режется, ой, а там же может быть битое стекло, ой, а вот это вот что-то, камень там попадется, не бывает такого. В вашей фантазии все всегда идеально. На моей Камчатке. Ни один краб не пострадал. Почему там делают крабы? Пусть они там будут.
1: Они на деревьях растут.
2: Да, они вообще растения. Да, никто не гибнет, никому не больно. Все очень классно, все очень вкусно. Я хочу на эту Камчатку.
1: Ходят там.
2: Не хочу медведи. Я слышу. А вот видишь, вот.
1: Травоядные медведи ходят в магазин.
2: Не хочу, я не люблю тигры.
1: Почему ты не любишь медведей?
2: Амурские тигры. Почему на Камчатке? А я вот не люблю медведей. Ну что странно. Вообще как бы кошек вот в этом плане. Да, а медведи, я их не понимаю, у них выражение лица вечно облизываются, и ты тупо не понимаешь, то ли он рад тебя видеть, то ли съесть тебя хочет. Не надо вот этих вот вещей, не-не-не-не. Итак, поэтому такая тема, Алиса Михайловна, загружайтесь пока, я сейчас наше сообщение
1: почитаю. Я загрузилась. Угу, добрый день, Дима, Алиса. Да, закрываю глаза и переношусь в Бразилию к статуе Христа Искупителя. С этой высоты открывается потрясающий вид на пляж и город. Моя мечта, пишет нам Наталья.
2: Так, Игорь из Новосибирска нам пишет. Честно? Давайте честно, Игорь. А что врать-то? Мы вообще честные люди. Мой идеальный пункт назначения – это мой собственный диван, но с видом на Бали, где вам не дали. Простите. А если серьезно, то хочу на тихий пляж в Таиланде. Весь день лежать в гамаке между пальмами, слушать шум прибоя и понимать, что мне никуда не надо спешить.
1: Привет, мыслями в Черногории, пишет нам кто-то. И вот еще, так глаза не надо закрывать. Я в деревне, занимаюсь любимым делом. Рядом небольшой бассейн, холодильник с квасом. Через полтора часа будет солянка в Казани. А вечером чебуреки.
2: Человек. Чебуреки. Кто это? Мальчик, девочка?
1: Не знаю, идеально.
2: В кого сейчас плюнул?
1: Идеально. Ярославу. Хой. Ой, Ярославлю.
2: Мальчик, скорее всего.
1: Ярославлю,
2: короче,
1: да.
2: Не надо таки. Ну пиши-ка. Не, ну это ж идеально. Это ж идеально, да. Ладно, окей.
1: Поселок Умет на трассе М5. Кто бывал, тот поймет. Смотри, поселок Умет, кто бывал, тот поймет.
2: Да, в рифму.
1: Харчо, котлетки с пюрешкой и компот из сухофруктов.
2: Это знаешь, как вот эта рифма была? Если есть там рай, то это Краснодарский край. А вот тебе тоже слоган. Вы, кстати, придумали этому поселку такой слоган. А, вот, поэтому молодцы. Хочу ощутить... так, Елена пишет нам из Казани. Хочу ощутить хаотичный, внимание, вайб рынка в Марракеше. И вот не то, чтобы что-то купить, а, в общем, чтобы непременно потеряться в узких улочках.
1: Не обокрали, давайте так.
2: Да, вдыхать запах, это идеальная фантазия.
1: И вас не украли бы.
2: Там не воруют. Там, если ее крадут, то она счастлива потом. Она выходит замуж за принца.
1: Добрый день.
2: Я не закончил. Да, запах специй, слушать шум торга и пить сладкий мятный чай. Чувствовать жизнь во всех ее красках. Какая у нас... Елена просто поэзия Марракеша. Спасибо вам большое. Ну, кстати, у вас в Казани тоже великолепные места, поэтому я бы с удовольствием тоже туда мотнул еще разочек. Хотя, знаешь, у меня была история, когда я такой стою на, в общем, смотровой площадке, говорю, ну, спасибо, Казань, я тут был, не уверен, что больше приеду, а сейчас понимаю, что приеду я в Казань, понимаешь?
1: Классно.
2: Офигенно там вообще.
1: Там
2: чак-чак
1: есть.
2: Там есть колбаса из коня.
1: Да, это правда.
2: Это и очень вкусно.
1: Добрый день. Хочу в Болгарию, чтобы кивком отвечать нет и путать этим близких. Но по факту еду из Петербурга в Саранск.
2: Вот.
1: Кто ж вам мешает сейчас путать близких? Начинайте, ни в чем себе не отказывайте.
2: Только не делайте это с поворотниками, пожалуйста. Я все же надеюсь, где там сказал, в Болгарии, у нас общие знаки. Так, друзья, давайте представим, что вы на какой-то момент, вот просто мотнулись на денек, ваш идеальный момент. Никакой тревоги, никаких забот, ничего. Где это будет, что это будет, что вы будете делать? Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Здравствуйте, Алиса, но имейте заодно. Хочу ехать в поезде из Перми
2: Сэм
1: домой.
2: Ты заодно, понял.
1: Там давай. Дальше есть, ну, короче, все дальше понятно. Хочу ехать в поезде из Перми домой в Дуст. Мне 20 лет. В этой Перми мне вчера в бане бочку обварил... сейчас, секунду. В этой самой Перми мне вчера брат в бане обварил бочину кипятком. Потом мы ели шашлыки на улице в минус 35. Ныряли в сугроб, а в поезде в вагоне-ресторане подавали грибную солянку. Уронил скупую пацанскую слезу. Мне скоро 51.
2: Шикарно, да? Здравствуйте, хочу оказаться на катамаране, катере в Дельфине бухте рядом с Утвишем в Анапе. Так, катиться с ветерком по волнам, а потом искупаться в открытом море, пишет нам кто-то, не подписываясь почему-то.
1: А знаешь, я поняла, где я хочу оказаться.
2: Где?
1: У меня бабушка хоть и не была деревенская, она была очень даже городская, но у нее была дача.
2: Так.
1: И вот эта дача в одно лето для меня стало прям
2: домом,
1: квинтэссенцией добра и света и приключений. Ох. И вот я хочу там оказаться. Там было и чувство щемящей тоски, когда ты выходил в поле, а ведь в 9 лет так хочется драмы.
2: Ну, конечно.
1: Да, и чувство безграничного счастья, когда ты плескался в реке, я плескалась, и было жутковато лазить по заброшенной церкви, это тоже, ну, испугаться
2: понимаю,
1: тоже
2: понимаю,
1: надо.
2: Понимаю, конечно, нужно, да,
1: и
2: обязательно.
1: И чувство первооткрывателя, как первооткрывателя, когда ты ловишь тритонов в грязной луже, и когда ты ищешь грибы или ловишь рыбу, это, конечно, твой первобытный такой дофамин.
2: Да, абсолютно. Ты сейчас писала прям, ну, я бы тоже в такое хотел бы, понимаешь? У меня была комната, когда раскрываешь маленькое окошко, и тебе в окно впадает громадный куст черной смородины, понимаешь?
1: А я вчера так хотела черной смородины.
2: Если будешь себя хорошо вести, привезу завтра.
1: Давай, давай, давай, я буду хорошо себя.
2: Смотри, да, да, посмотрим. Так, привет, дорогой Дмитрий и Алиса. Я бы с удовольствием сейчас хотела бы оказаться в горах на берегу горного озера, где нет людей, есть только я и природа, а облака, красивые цветы, трава зеленая, можно даже снежка, пишет нам Анна из Москвы.
1: Хочу зимой на Красную Поляну, обожаю горнолыжку. Коротко и ясно.
2: Да. Сейчас хотел бы оказаться где-нибудь в Карелии, дальше Мурманска, на север, на так берегу любимого озера, реки без связи, светового загрязнения и, в общем, постоянного шума, чтобы отдохнуть, порыбачить ночью, посмотреть на звездное небо и, возможно, увидеть северное сияние. Но вместо этого сижу на ПВЗ «Озона», слушаю наше радио и собираю возвраты. Держись, держись, держись, держись, держись.
1: Нашествие, Тверская область, лето, вечер, закат, выступление любимых групп. Как же это было круто. Когда-нибудь, надеюсь, пишет нам Алексей.
2: Димка пишет, отпускник, так, на недельку до второго оказаться бы на берегу Черного моря, окунуться в море, позагорать и домой вернуться. О чем еще может думать человек в отпуске? Надо как-то осуществлять, Митя, надо что-то делать, дорогой.
1: О любви
2: что?
1: Человек может думать. Да. Диндух.
2: У мальчика это перманентное состояние. Да.
1: День добрый, Алиса и Дмитрий. Для меня нет ничего лучше, чем сплав по лесной реке. Тишина, никакой суеты. Только пение птиц, и ты в лодке со спиннингом в руках наслаждаешься процессом рыбной ловли. И в голове нет тревожных мыслей. Тишина, внутренняя тишина. Периодически написано.
2: Угу.
1: Периодически хожу на сплав. Это когда переел и пошел на сплав.
2: Да.
1: Что там Александр, 42 года.
2: Доброго дня. У меня недавно был такой выезд из Москвы, чтобы сменить картинку. Лавандовая дача под Чеховым, бокал клюшона, шезлонг рядом с грядками лаванды, солнце и легкий ветерок, пишет нам Настя. Прям как-то очень зрительно вы написали, Настя, прямо образно. Я прям все это увидел. Только вас там не было, там был я.
1: Угу. Привет, 5 лет не ездил в загородные поездки по работе. Соскучился по добрым и простым людям в селах, по лесам и полям. Хочется побыстрее завершить заказы в городе и вперед на дальняк.
2: Вот, сейчас мне прям дадут по пятой точке такой пинок. Хочу в 2018 году летать на воздушном шаре над полем нашествия. Не вот это вот все. Да.
1: Добрейшего эфира. И мне, наверное, идеально было бы автопутешествие с семьей и трейлером на Камчатку и обратно.
2: О, ну это прям, это прям...
1: Гладкой вам дороги. Слушай, трейлер можно
2: сделать...
1: взять в аренду.
2: Не очень дешево, но можно, да.
1: Можно.
2: И просто заложить месяца два. Вот, потому что, чтобы спокойно ехать, посмотреть. Абсолютно, остановиться. Если с детьми это надо, значит, где-то обязательно что-то выходить, что-то делать, как-то еще. И вот ехать... Слушайте, а можно, знаете, как... я сейчас только что придумал, какая классная идея, ребята, словите. Короче говоря, ты едешь на Камчатку каждый раз. И вот едешь, там останавливаясь, никуда не торопясь и так далее. Это первый какой-то, это первый этап. Потом понимаешь, что отпуск заканчивается, разворачиваешься и едешь назад, в общем, доехав до Камчатки. В следующий раз снова берешь этот же маршрут, то есть первые места ты уже не посещаешь, да. Едешь чуть-чуть дальше. И вот так вот сделать просто с семьей пока, по-моему, классная идея. Вот
1: я
2: эта вот дорога на Камчатку.
1: Наоборот. Забрасываешься на Камчатку самолетом.
2: Так.
1: Для скорости.
2: Хорошо.
1: Там берешь автотрейлер вот этот вот. И едешь в обратную сторону.
2: Можно. А там есть автотрейлер?
1: Я везде не знаю. Все есть.
2: Вообще,
1: видите,
2: дороги туда
1: Россия.
2: Есть на Камчатку? Туда есть вообще дорога на Камчатку?
1: Слушай, мне недавно жаловался мой друг, что на всем Камчатском полуострове дорог что-то там мало километров.
2: Мало километров.
1: Это типа 50 километров.
2: Ну, вот тут нужно подумать, да, чего
1: асфальтированных я имею в виду.
2: Я понял. Так, друзья, давайте представим, что в данной ситуации, в которой вы сейчас находитесь, вы закрываете глаза и оказываетесь в своем идеальном месте, ну, вот где не надо торопиться, не надо ничего думать. Пусть шеф подождет, который стоит над вами, типа, отчет сдавать в 12 надо было, уже 12:42.
1: 55 километров.
2: Ну вот, отлично. Видите, 55 километров. Там, ну и чего поделаешь. Ну, нормально.
1: Берите вертолет, слушайте, не выпендривайтесь.
2: Да, пишите, пожалуйста, через наших ботов. Угу.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы с Табизина с видом, или Табизина с видом на залив Петра Великого под Владивостоком, или перевал Кату-Ярык с видом на долину на Алтае. Есть места силы и спокойствия. Да, подтянуть мне надо топонимику, чтобы ударениями не позорить себя и радио.
2: Привет, Михайловна и привет. Дмитрий Юрьевич. Не, я Сергеич. Я бы оказался на речке с удочками, без комаров и клев хорошим.
1: Дмитрий Юрьевич, это гоблин, если мне не изменяет память.
2: Ничего страшного. Абсолютно ничего страшного, да.
1: Доброго дня, душненькие. Лучшее место для меня — это дача в Карелии. Закрываю глаза и представляю, как я сижу там на скамейке, на берегу озера, шум прибоя, шелест деревьев, вдали крик птиц. В руке бокальчик пенного чая. До ближайшего населенного пункта 6 километров на лодке, до ближайших соседей метров 100-150, одним словом, покой и умиротворение, пишет нам Сергей из Москвы. Между прочим, Митинкин, любимый фильм, один из любимейших фильмов «Любовь и голуби», да, снимался в Карелии.
2: Да.
1: А я, между прочим, очень...
2: Была там, да?
1: Конечно, неоднократно. Вообще. Я очень люблю карельские пирожки с рисом. Обожаю калитки. Это просто нечто.
2: Здравствуйте. Очень хочу приехать в Таиланд на ретрит по йоге в храм. И чтобы таксисты в Новосибирске не включали громко звук. А вы начнете медитировать, как йог, уже сейчас в такси. Вас не будет это особо раздражать. Там что-то ом, подмехом и вперед, понимаете?
1: Наушники шум подавления, да, уральные волны и вперед.
2: Но вам все равно хорошего привета. И всем таксистам, в чьих машинах сейчас звучит наше радио, привет большой. И всем пассажирам, вы классные.
1: Вы и классные. Мы классные, да.
2: А мы вообще крутые. Потом выйдите из такси, включите у себя в телефоне, мы там будем. Прикиньте, фокус-покус какой будет. Вообще обалдеете.
1: Здравствуйте, пишет нам каратенечко. Плато Путорана, плато Путорана, тишина и никого вокруг. Кофе.
2: Кофе.
1: Уточнение, кофе.
2: Да.
1: Не верила в места силы, пока не очутилась на мысе Доброй Надежды. Это в ЮАР, правильно, даже? Там я стояла, сбиваемая с ног лютым ветром, и была так счастлива. Помню, когда я впервые услышала про него в школе, на уроке географии. Мне он показался таким добрым и таким недосягаемым. В принципе, по цене-то да, он не сильно досягаемый. И вот я там стою, слышу грохот океана, ощущаю его на своем лице, и не могу вдохнуть то ли от ветра, то ли от избытка чувств.
2: Кстати, Ломанов рассказал то же самое. Они стояли на самом краю Земли, далее будет только Антарктида, хотя там тоже Земля.
1: Вот, знаешь, правильно я сказал, ЮАР это.
2: ЮАР, да. Вот, и стояли, говорит, просто мужики, автоэксперты, их там вывезли какие-то машины, и вот он говорит, стоит, говорит, просто, это не то, что завораживает, у тебя пустота в голове, и в тебя влетает вот эта природная, первобытная природа, просто, он говорит, это ничем нельзя сравнить, это великолепно просто до... Ну, короче говоря, да. Вот.
1: Короче, собираем манатки, поехали с нами с Доброй Надеждой, до завтрашнего эфира.
0: Шоу «Вверх» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Продукция московских предприятий востребована по всей стране, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ее поставляют в регионы, помогая развивать ключевые инфраструктурные и социальные проекты. Обрабатывающие отрасли с января по июнь прибавили 12,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Растет выпуск компьютерных, электронных, оптических и кабельных изделий, компонентов для изготовления лекарств, продуктов питания. При этом ставка делается на высокотехнологичные продукты. Рейсовый автобус врезался в дерево в Коломенском проезде на юге Москвы. Пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в оперативных службах. 10 человек находятся в ГКБ имени Юдина. Еще 7 осматривают медики скорой помощи. Около 1500 дворовых территорий отремонтировали в этом году специалисты столичного комплекса городского хозяйства. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, это часть программы по созданию комфортной городской среды. В нее входят благоустроенные улицы, общественные пространства и дворовые территории, высокое качество дорог и хорошее освещение. Заммэра добавил, что благоустройство дворов проходит во всех административных округах. Запланировано обновление асфальта на пешеходных дорожках и в проездах, а также озеленение. Кроме того, специалисты обновляют детские и спортивные площадки. Конкурс московских колледжей стал выше, чем в МГУ. На медсестру и медбрата сейчас претендуют до 18 человек на место, на повара 14-16. Для сравнения, в МГУ имени Ломоносова в этом году около 11 человек на место. По данным канала МЭШ, высокий конкурс и на другие специальности. На строителей приходится 10-15 человек, сварщиков и электриков по 8-12. В аэропорту Шереметьево служебная собака обнаружила у пассажира из столицы катера мармелад с каннабисом. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба. В ведомстве отметили, что собака по кличке Брауни проявила интерес к чемодану 50-летнего иностранца, прибывшего рейсом из Дохи и следующего через зеленый коридор. В ходе досмотра среди личных вещей пассажира обнаружили банку с мармеладом. Экспертиза показала, что в составе сладости содержится наркотическое средство. Суд приговорил иностранца к 2,5 годам лишения свободы и штрафа. Дожди, гроза и похолодание ожидаются в Москве в среду. Однако уже на следующий день погода начнет улучшаться, а к выходным вернется жара. Об этом агентство новостей «Москва» сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она пояснила, что завтрашний день станет ненастным, потому что сформируется частный циклон на волне холодного фронта. Ночью ожидается дождь и, возможно, гроза, днем осадки сохранятся. Температура воздуха будет плюс 18-20 градусов, что ниже климатической нормы. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все месседжи. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: На улице погода все лучше и лучше.
2: Лучше и лучше.
1: А мы с вами сидим в офисе, и надо же как-то себе компенсировать вот это вот внутреннее чувство несправедливости, что там на улице лето прогорает. И маленькими-маленькими дофаминовыми такими вот шпаргалочками, помогашечками и, как это называется, костылями.
2: Ну, может быть, не костылями, может быть, даже ритуалами какими-то. Такое
1: да,
2: тоже может быть.
1: Да, мы облегчаем свое состояние. Вот я вчера раскопала в своем шкафу необъятном. Знаешь, когда шкаф большой, вещей много, а надеть нечего. Я раскопала прекрасный платочек, так называемый твилли. Если вы видели, когда вот на ручку сумочки завязывают платочек, вот это вот такая ленточка шелковая. И вчера я его замотала вот прям вот как вот, вот как доктор прописал, что называется. Я его замотала,
2: зашло, да?
1: У меня все получилось. У меня получились два одинаковых бантика, одинаковые краешки. У меня получился прям великолепно абсолютно завязанный бантичек. И это меня так сильно порадовало,
2: что до сих пор не можешь еще остановиться, да?
1: Как видишь.
2: Да, ну так это классно, это же прям очень здорово.
1: А на прошлой неделе я пришла в бусиках, которые Ленский сказал, что они слишком вычурные и не подходят, тогда их сняла и положила перед собой, потому что, оказывается, смотреть на них мне нравится больше, чем
2: сидит ребенок в пижаме, в домашней, и у нее сверху висят такие огромные кристаллы, типа, ну не знаю, там, ну я назову их сваровские, но потому что если я назову сваровские. Их бриллиантами, то
1: бриллианты.
2: У меня будут к тебе вопросы. Вот. Нет, будут. Ну, я...
1: Ну, так, там каждый размером с двухкаратный бриллиант. Это
2: да,
1: правда.
2: Да, ну, короче говоря,
1: я говорю,
2: Михайловна, ну, как-то дитё сидит в рваной, ну, условно говоря, мятой футболке, и тут вдруг висят бриллианты. Ну тут чё вообще? Она...
1: Да, я сняла и смотрела на них. Весь эфир я тыкала их пальчиком, они переливались.
2: Короче, рассказывай, друзья. Итак, в общем, какая простая привычка или какая, может быть, вещь такая вот незначительная или ритуал наполняют ваш день радостью, а также смыслом? И как вообще вы поняли, что это, блин, работает у вас? Вот что это, ну, вот чтобы нужно это сделать, чтобы все было хорошо.
1: А может, вы просто что-то однократно вот сделали, вот не знаю, на днях
2: поняли,
1: или сегодня,
2: да?
1: Такие, ой, как хорошо.
2: А повторю-ка я еще раз,
1: а
2: это,
1: может,
2: да?
1: Может быть, да.
2: Да. И она такая говорит, о, оказывается, не надо наказывать мужа, мне это тоже надо. Ну, понятно.
1: Так,
2: всем.
1: Слушай, все.
2: Да, ну я сразу же отметаю мысли на эту тему,
1: да,
2: потому
1: ты
2: что...
1: ты все мысли отметаешь иногда.
2: Да.
1: Я завидую.
2: Не завидуй.
1: Пишите через наших ботов.
2: Много думаешь? Не думай много.
1: Да, спасибо, Кэп. Пишите, пожалуйста, насчет ваших маленьких дофаминовых
2: ритуалов. Мало ходишь, ходи больше, вон выход там. Да, друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов.
0: Наша реклама.

0: клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Например, лазерная кератоктомия.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Мединский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы у вас спросили, какой маленький дофаминовый ритуал или, может быть, какая-то финтифлюшка на рабочем столе вам поднимает настроение. Между прочим, в Южной Корее, которая является страной с самой длинной продолжительностью рабочего дня и самым большим количеством рабочих часов на единицу населения, вот эти вот дофаминовые мелочи на рабочем столе уже стали частью корпоративной и личной культуры. Потому что вот эти, знаешь, вот эти...

0: Давайте мы расскажем, что бывает отпуск.
1: Чашки.
0: Хотя бы отпуск.
1: И охлаждающие напитки, чашки согревающие напитки, mm-hmm. чашки перемешивающие напитки, там мини-холодильнички, ну, какие-то там...
0: Мы можем сейчас перечислить весь Алиэкспресс, кстати, который тоже может брать и давать нам дофамин.
1: Как говорится, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь
0: конечно,
1: нужно, понимаешь?
0: Конечно.
1: Если эта фигня продается, значит, это покупаешь.
0: Смотрите, привет, любимое радио, мой секретный ритуал – это зажигать вечером свечу с ароматом ванили, даже если просто мою посуду. Поняла, что это работает. А когда поймала себя на, в общем, глупой улыбке посреди рутинной уборки. Вот, пожалуйста. Понятно?
1: Почти, привет, почти каждое утро иду на работу 40 минут через лес. Чувствую себя бодрее, чем после транспорта. А еще собаки в лесу вообще не агрессивные. Начал их подкармливать, заодно и настроение себе поднимаю. Эдак вы скоро как это, Дейенерис Бурерожденная, будете ходить в сопровождении толпы собак, как в сопровождении трех драконов. Все вас будут бояться. Правильно делаете?
0: А вот смотрите, тут, ну, тут так написано. В общем, перелистываю бумажную книгу. Каждый вечер перед сном я перелистываю бумажную книгу, чтобы, ну, хотя бы пару страниц. Заметил радость от того, когда был в командировке, забыл книгу дома и полночи не мог уснуть. Скучаю по запаху страниц. Ну, вы же не просто перелистываете, вы же читаете.
1: Нюхает.
0: А что, читаете?
1: А это чековая книжка?
0: «Война и мир». Анна Каренина.
1: Здравствуйте. Хоть на улице и жа... Мне сейчас, прости, пришла в голову такая черная шутка, что книга Анны Каренина пахнет машинным маслом.
0: Мазотом скорее.
1: Ну да, ну ты понял.
0: Вот этим шпальным, да. Фу, не надо.
1: Здравствуйте, на улице хоть и жара.
2: Какие ужасные люди с тобой.
1: Абсолютно.
0: Это я не в микрофон сказал, заметили?
1: Мне греет душу и радует, что на осень у меня есть теплая одежда. И дальше надо спеть. Я счастливый, как никто, я купил себе пальто.
0: А вот тут, кстати, спасибо тебе, потому что я это сообщение прочел, и я не понял, что это песня. А ты прям считала по ритму текста, поняла, что это песня.
1: 3,5 года работы в караоке. Кстати, насчет караоке. Да, все просто. Драгоценная Алиса и особенно Митя.
0: Здравствуйте. Я особенно.
1: Да. Не сходил вчерась в караоке.
0: Так.
1: Сегодня бодрячком проснулся. Но вспомнить-то и нечего. Вот и думайте.
0: Ну, тогда вам было бы что забыть.
1: Хороший такой дофаминовый ритуал, слышишь, после работы каждый день ходить в караоке.
0: А почему нет? Слушай, ну, есть люди, которые танцуют дома, и это помогает им сбросить стресс. Есть люди, которые ходят в караоке.
1: Вообще, караоке как раз взялся, если мне не изменяет память, из Японии, где переработка тоже была частью, как это...
0: культуры, социальной культуры, да.
1: Я забыла. Добродетель, вот, добродетелью считалось. Переработка — это добродетель. Если ты ушел...
0: часто говоришь в эфире, что там кто-то много работает. Сейчас наш Минтруд, который сейчас пытался подсчитать, у нас 118 дней отпуск, но в следующем году выходных, я тут нашел статью.
1: Да,
0: они
1: полгода.
0: Сейчас подсчитают, скажут, что-то маловато. Ой, вернее, многовато. Давайте сделаем 3. Поэтому не надо, Лиза Михайловна, не буди лихо, пока
1: принципе,
0: они составляют...
1: 3.
0: А это ваша?
1: Я понимаю.
0: Заслуга. Это ваша заслуга. Вы чем-то недовольны?
1: Я осознала, что у меня зависимость.
0: Поздравляю тебя.
1: Спасибо.
0: Это первый шаг на пути к тому, что ты когда-нибудь вдруг увидишь, какое прекрасное небо, какая шикарная погода, что можно быть просто тюленчиком. Поздравляю тебя.
3: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
2: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Возможно, максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой предложений действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных делах.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что, дорогие друзья, мы спросили у вас, какие дофаминовые маленькие, может быть, рецептики есть для того, чтобы облегчить свои страдания, нахождение в душных помещениях в тот момент, когда снаружи прогорает лето. Смотри, как нам приятно написали. Ага. А у меня весь день на работе звучит дофаминовое наше радио.
2: Это мы.
1: Это
2: мы. Спасибо. Ваш дофаминчик, втекающий вам в уши.
1: Спасибо. Сильно помогаете в нелегком труде водителю грузовика.
2: Привет вам большое. Вообще всем, да, и всем водителям привет. Привет, ведущий. Я нашел свой кайф в том, что раз в неделю возвращаюсь домой с работы по длинному маршруту через парк. Заметил эффект, что после такой прогулки пришел домой я не уставшим, ну, так, ну, тут другое слово, когда в мозг, да, а заряженным. Вообще, это и должно приносить заряд, понимаешь, бодрость. То, что все это по-другому с работой получается, здесь согласен.
1: Доброе, простите, да. Дорогие ведущие, добрые ведущие, хотел сказать. Для меня ритуал каждое утро разный. Макияж под образ и одежду. То нюд, то терракота, то бордо, то нежный розовый, то тени под цвет топа. Идеальный тон лица и румяна, залог уверенности в себе. Пишет нам Аня из Москвы. А еще блесточки хочется. Ну, это мне.
2: Да, но потом, когда вы обнимаетесь... Неважно, на каких-то светских раутах или где вы там на различных концертах или еще где-то, когда вся женщина вот в этих блесках, она вся, все тело, ноги у нее, она просто прижимается к себе.
1: А это чтобы к ней женатые мужчины не приставали,
2: ты не знаешь. А то дело не в этом. Даже если ты ко мне подойдешь и просто, ну, там на концерте своем же, и я потом назад, а что делать с этим пиджаком? Это, ну, как бы ругать некому,
1: ты
2: но
1: знаешь,
2: химчистка из-за ваших блесток стоит, поверьте мне, очень и очень дорого.
1: Дело не в пиджаке. Дело в том, где потом эти блестки находит жена, на каких конкретно? Если снаружи упаковки, ничего страшного. А если под упаковкой?
2: А можно как угодно быть. Знаешь ли, дорогая, может быть, вот так вот выйти, ты, ну, вышли вы на улицу воздухом подышать. Ей прохладненько, ты даешь ей свой пиджак, потом напяливаешь его, а у тебя внутри уже все в блестках. И спрашивается, нафига вы портите наше...
1: А ты носишь пиджак на голое тело?
2: Почему? Ну, рубашка, ну, еще что-то.
1: Я же говорю, снаружи упаковки.
2: Дорогая,
1: а вот если у тебя она будет на спине,
2: там ты просто стряхнул, секундочку, там ты стряхнул рукой эти блестки, пошел в туалет.
1: А на спине? А на ягодицах?
2: Значит так, а я могу и в туалет, мало ли как я пойду, а может я в комбинезоне? Пока застегнешь его, пока лямку поймаешь, короче говоря, хорошо, харе.
1: Уступил девушке свой комбинезон.
2: Да.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И продолжаем обсуждать мы с вами дофаминовые маленькие такие вот рецепты.
2: Да, 0,5 белого сухого. Пишет нам кто-то, а вы чем запиваете?
1: Тут 0,7
2: зачем?
1: Написано.
2: Ну, я 0,5 сказал?
1: Да.
2: А я бросил, понимаешь?
1: Поэтому теперь, знаешь, мне эти ваши полумеры.
2: Фу, вообще прям просто, да.
1: Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.
2: Да, он про лимонную кислоту писал. Спать легла в 22:30, все прекрасно.
1: Добрый день, самый милый ведущий нашего. Моя работа сплошной дофамин. Я шью одежду для кукол мальчиков. В скобочках. Ими играют взрослые коллекционеры. Пишет нам Ира Победа. Привет всем, кто меня
2: узнал.
1: А я помню вас, Ира. Вы мне грибы привезли.
2: Да, я посмотрел на вашу фотографию, Ира, твою. А почему у тебя за швейной машинкой куча голых мужиков стоит разных рас?
1: Они ждут, когда их оденут.
2: А интересно, почему их раздели и оставили ждать голыми?
1: Они голыми пришли в этот мир. Мы голыми приходим, голыми уходим. В гробу карманов нет.
2: Понятно. И так стыдливо прикрыла этим самым. Ну ладно, бог с ним. Так, что у нас еще есть?
1: Вы такие четкие, поеду сейчас по работе, но на такси, потому что. Но вас потом послушаю. Люблю вас. Вот.
2: Вот, спасибо. И мы вас.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Квазар».
5: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джелланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джелланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция 31 июля 2026 года.
6: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Где участок выбрать?
14: Какой фундамент?
13: Какой кирпич?
14: Сколько это вообще стоит?
15: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
16: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
17: Проще простого.
18: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Использование ИИ, VPN и прокси предложили считать отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. С такой идеей выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, речь идет не о самом факте использования технологии, а о случаях, когда они становятся основным инструментом преступления или позволяют значительно увеличить причиненный ущерб. В качестве примеров он назвал кибермошенничество, незаконный оборот персональных данных и атаки на критическую инфраструктуру. По словам Бастрыкина, Следственный комитет уже подготовился соответствующий законопроект. На японском острове Кюсю зафиксированы повреждения дорог, разрушения и возгорания домов после двух мощных землетрясений. Магнитуда составила 7,6 и 6,1. Объявлено предупреждение об угрозе цунами. Также в ряде регионов зафиксировано отключение электроэнергии. При этом сбоев в работе расположенных в регионе АЭС не выявлено. Японское правительство создало оперативный штаб для оценки ущерба и помощи пострадавшим. Пострадали десятки человек. Землетрясение стало крупнейшим в этом регионе с апреля 2016 года, когда погибли почти 300 человек. А в Якутии из-за сели перекрыт участок федеральной трассы длиной 500 километров. Сход селевых потоков произошел из-за обильных осадков. По информации Минтранса Республики, организованы работы по ликвидации последствий. Из-за этого перекрыто движение транспорта на 500-километровом отрезке от поселка Теплый Ключ до поселка Уснера. Высокий уровень воды в настоящее время не позволяет приступить к отсыпке дороги и ремонтным работам в полном объеме. Погодные условия на перекрытом участке трассы Колыма остаются крайне сложными. Минтранс Якутии попросил водителей отложить запланированные поездки до полного возобновления движения. Спасатели рассказали о судьбе кошки альпинистов, погибших на Эльбрусе. В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС сообщили, что не видели питомца, которого иностранные спортсмены взяли с собой на восхождение. Ряд СМИ ранее сообщил, что погибшие на Эльбрусе альпинисты из Боснии и Герцеговины могли взять на восхождение кошку, которую всегда возили с собой. Спасатели признали, что были заняты поиском людей, но и никакой кошки в горах не видели. В воскресенье группа из 7 альпинистов из-за непогоды сбилась с маршрута. В результате 5 из 7 погибли. Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Франции. Зидан уже заявил, что настроен очень амбициозно. Он сменил на посту соотечественника Дидье Димаша, возглавлявшего сборную Франции с 2012 года и завершившего работу с командой после нынешнего чемпионата мира. Зидан стал 18-м главным тренером в истории сборной Франции. Его контракт рассчитан на 4 года до чемпионата мира 2030 года. Специалист официально приступит к исполнению обязанностей 1 августа. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Лазовский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья!
2: Здравствуйте!
1: Подарили мне тут давеча на день рождения такую шикарную совершенно подушку для путешествий в виде кота-пса. То есть, с одной стороны, у меня пес торчит, с другой стороны, у меня кот торчит.
2: Короче, две башки, а попы нету.
1: Попа у меня есть. Да. Значит, принесла красная девица, то бишь я, эту подушечку домой.
2: Угу.
1: А дома зверь заморский диковинный. То бишь так. Котенок подобранный в Подмосковье со сломанным хвостом. Котенок, недолго думая, забрался вот в это вот как бы углубление, в дырку, в отверстие подушки. Уселся там как в директорское кресло, и все, теперь это не моя подушка. С первой секунды.
2: Нет, ты сейчас хочешь тему из этого сделать?
1: Теперь это кота-пёса-кот.
2: Кота-кота-пёс.
1: Кота-пёса-кот.
2: Кота-пёса-кот, хорошо. Ты эту тему хочешь, да? Когда кто-то что-то отнимает?
1: Когда что-то, что-то подарили, либо что-то купили, там, не знаю, вот я, например, натыкалась на фотографию, где человек купил, знаешь, на стол на обеденный, вот эти вот, ну, как подстилочки по тарелку, это называется плейсматы.
2: Ага, так, вот. Не знал, мы теперь
1: не было. А коты решили, что это для них, и поэтому теперь просто каждый кот на столе сидит на своем плейсмате.
2: Это хорошо, что много животных. А, ладно, животные, у них нет выбора, они живут инстинктами. Но когда ты вдруг в какой-то веке, впервые в жизни, покупаешь себе много-много лет тому назад фирменную футболку Кельвин Клейн, я сейчас прям... Это не на правах рекламы, но каждый мальчик знает, там в юности хотелось. Вот. А утром она просыпается и идет в ней пить кофе. Вот. Ну так классно, мне так... Да, это сексуально, да, это очень красиво. И первая же чашка кофе выливается на эту белую футболку. Отстирать по тем временам было невозможно. И ты думаешь...
1: Женюсь!
2: Мы уже были. Вот. Но это вот спрашивается, и куча же твоих вещей тоже уходит. Мне, допустим, дарят кружки, мне дарят там различные блокноты и прочее. Это все потом. Ага, раз часть уехала в Донецк, мама увезла с собой, там блокноты. Ой, мне тоже нужны блокноты кто-то. И вроде тебе не жалко, и вроде у тебя их много. Классно, но вот вещи расходятся. Вечер. А свитера мои как расползаются. Мне как по всем пособирать, я могу открыть на этом самом, как его, ну, целый павильон на садоводе.
1: Мой драгоценный муж дал мне футболку в нашу первую брачную ночь.
2: Больше он ее не видел, да?
1: Да, он ее больше не видел. Я ее затаскала до тех пор, пока она просто вот не распалась на мне буквально на волокна. Это чистая правда. Понятно. То есть там уже это была сплошная дыра и несколько ниток. Да.
2: Интересно, какие у вас интересные игры. Господи, нафиг, у меня в башке. Так, да, дальше. Да.
1: А потом, когда он извлек спустя 5 лет из шкафа вторую, такую же, только серого цвета, только тогда выяснилось, что это какие-то очень дорогие футболки, которые он купил в Германии, берег как зенисовка, это были парадные какие-то выходные футболки.
2: Вот, у меня есть такие. И что вы лезете? Вон есть старая рваная, воняет собаками. Вот в ней ходи дома. Что ты берешь мои новые, которые мне на концерты еще куда-то идти? Это так сложно ходить в магазин. Друзья, что было ваше, а потом... Вот такая тема у нас сегодня. А потом стало не ваше.
1: Вы решили этим как бы и...
2: Насладиться. Так. Пишите, владельцы животных, детей, семей и так далее. Да.
1: Пап и кредитов.
2: Через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает. Давайте пожалуемся.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Было твое, стало наше. Было твое, стало не твое.
2: Было это, и всплыло.
1: Знаешь, как это называется? Бытовое воровство твоих вещей. Неважно, кто это делает. Твои питомцы, твоя семья. Это просто, ну, это просто бытовой рэкет. Это бытовой, когда отжимают бизнес там, а когда отжимают вещи и так далее. Да. Во, как это называется, оказывается. Да, дорогой, ты очень красиво в моей рубахе. Очень красиво.
2: Но это... пожалуйста, сними и отдай.
1: Да, и постирай. Да.
2: А привет, ведущий. Легках. Пишу под диктовку мужа. Он за рулем. Двоеточие. Из Вьетнама.
1: Уже смешно.
2: Из Вьетнама привез классные джинсы и шорты. Все было прекрасно, пока жена не высушила их в сушильной машине. Теперь у жены есть классные джинсы, а у сына классные шорты из Вьетнама. Пишут нам Лев и Елена из Москвы.
1: Лев пишет, Елена записывает. Да, из Москвы. Лева, мои вам сочувствия. Прекрасно понимаю. Слушай, а вот если бы ты это сделал, тебе бы Елена стала, ну, такая сказала, ты что, не мог режим правильный выбрать? Ах, ты ж это Ленка какая сидит сейчас. Все, улыбаешься? Зря улыбаешься.
2: Привет.
1: Знаем мы вас.
2: Моя жена любит маленькие белые кружки, которые уже некуда складывать. Купил себе большую, стеклянную, прозрачную. Она уже не моя.
1: Это что?
2: Или на 2 секунды встал со стула и обратно сажусь уже на кошку.
1: А, это да. Купил жене кресло-качалку, массажер. Кот решил, что это для него. Теперь у нас кресло-качалка.
2: Добрый день, вечная история. Как только старший подрос, заходит перед выходом ко мне и спрашивает: ну как, пап, я так могу пойти в гости или там куда-нибудь? Я вижу каждый раз на нем свои вещи. Я ему, где взял? А он мне: мама отдала, говорит, все равно не нужное. Так еще и ботинки постоянно просит.
1: Размер ноги уже тот же, да, стал?
2: Ну, видимо, лыжца-то подросла.
1: Так вот почему мы, мужики, в старости, и женщины тоже, резко становимся бабками и детками. В этих страшных сандалиях, в этих непонятных каких-то кургузах, шмотках, эти вот
2: шляпки. Потому что
1: шляпки.
2: Можем себе позволить, Митя.
1: Это во-первых. А второе, что дети уже не смогут это отнимать, оно им типа не по ранжиру. А пока ты еще молод, пока ты носишь модные вещи, пока ты следишь за всеми трендами, они уж у тебя могут легко отжать. А девчонки просто
2: это
1: подтвердят.
2: Это лучший комплимент косметика... вашему гардеробу. Вот что любезнейший. Если у вас сын-подросток отбирает вещи, это лучший комплимент вашему стайлу.
1: Да, я сейчас видел, как ходит молодежь, не уверен. Это может быть намек, что батя, просто купи себе что-то нормальное, хотя бы миллениалское, понимаешь? То, как ходит сейчас молодежь, если это твои вещи, то, мне кажется, это вот... У нас пугало в деревнях были по... В хорошем смысле.
2: Ой, все.
1: Да, дед во мне проснулся.
2: Да. Пишите, пожалуйста, что у вас отняли, отжали, не знаю, животные, дети, жены, мужья.
1: Ну, зачем тебе этим пользоваться? Ну, вот смотри, как мне хорошо это все идет, да? Ну, давайте, пишите, пожалуйста, через наш бот в ваших мессенджерах. Погнали.
0: За сценой.
3: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, что готовит для нас дельфин, и поговорим о Санкт-Петербурге с группой «Раванна». Дельфин анонсировал новый альбом и концертный тур. По словам артиста, лирический герой новой пластинки будет совсем не похож на героя альбома «Прощай, оружие». Если предыдущая работа была сосредоточена на личных переживаниях и звучала в эстетике механизированных ритмов, то новый материал изменит музыкальный вектор артиста.

0: Точная дата выхода альбома пока не объявлена. Однако этой осенью «Дельфин» отправится в тур с новой программой, в том числе представят новые песни на больших концертах в Москве и Санкт-Петербурге. Выступления пройдут с расширенным составом музыкантов и масштабным мультимедийным шоу. Кроме того, до выхода альбома «Дельфин» обещает выпустить несколько синглов. Группа «Равана» выпустила новый сингл «812». Трек, как можно догадаться из названия, посвящен Санкт-Петербургу. Об истории новой песни и о любви к северной столице рассказывает лидер команды Никита Черников.
1: Это, пожалуй, наш первый по-настоящему летний трек. И признание в любви городу белых ночей, в котором это время года так прекрасно и так мимолетно. Питер — это город романтиков. Стоит только в него попасть, и ты уже не будешь прежним. Он безвозвратно захватывает частичку души и наполняет ее своей дождливой меланхолией. А 812 – это не просто телефонный код. Это культурный код горожан. Код тех, кто ценит свою идентичность и остается верным городу. И Питеру, и Ленинграду.

0: Песня 812 уже в сети, а еще в хит-параде чартова дюжина. Голосовать за новинку прошлой недели можно на сайте наши.ру. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй.
4: Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Как вы только нас не называете, я вот читаю.
2: Вот, здравствуйте, кутятки. А, кутят это, ну,
1: тут,
2: щенки, знаешь,
1: тут
2: да?
1: Написано кукятки.
2: А, кукятки, это я-то не знаю.
1: Кукятки.
2: Это что такое вообще?
1: Я не знаю, это маленькие
2: куки. Гуськина морда вот это вот, что ли? Кукиш какой-то, это что, это то, что покорюшило?
1: Куки – это печенье, значит, кукятки – это детеныши печенье.
2: Да, мне кажется, это когда мы едим с тобой лайма или лимон, и у нас эти...
1: Скукятились наши лица, я поняла. Да,
2: более того, да. Ну, погнали, короче, было ваше, стало наше. Вот, смотрите, пишет нам тут один счастливый папаша, но все равно. Продолжаем разговор, точку. Старший сын отжал у меня машину. Машина была куплена мне. Сын поехал на ней подвезти свою подругу до дома, там и остался вместе с машиной. Кто-то перепрыгнет уровень ценности отжатого. Я уже тут написал. Говорю, в общем, ждем теперь, что будут делать младшие или младшие, что там, сколько у вас. Короче, папаша, а что?
1: Подождите, они сейчас с этой подругой заведут детей и отожмут вашу жену, потому что бабушка должна сидеть с внуком.
2: Кстати, да, поэтому наслаждайся сейчас.
1: А потом они отожмут еще и вас.
2: Делай младшенького. Делай еще младшенькие. Младшенькие, чтобы уж точно мамка осталась в семье. Понимаешь? А то, что уйдет, перекочует в другую семью.
1: Добрый день. У нас дома завелась черная шерстяная наглая морда. Есть у меня черное компьютерное кресло. Теперь оно захвачено и даже незаметно, пока кресло глаза не раскроет. Но если кто посмеет сесть туда, то эта наглая морда идет ругаться своими мяв, мяв, мяв, мяв.
2: А тут вот не совсем отжали, но, в общем, доброго дня, Дима и Алиса. Здравствуйте. Пишет нам Настя. Были у меня кроссовки, настоящие Adidas, вот, привезенные из Германии. Зимой они мне как-то были не очень нужны, а когда я весной их собралась надеть, оказалось, что сестренка умудрилась в них погулять зимой и не отмыть от соли. И что, кроссовок у меня уже нет, пишет Настя. Да, младшей сестре по пятой точке дать хорошенько, и все.
1: Ну, пусть отрабатывает.
2: Конечно, пусть. Что такое вообще? Тут вас это всю зиму грело, Настя. Ну, блин, что это такое вообще? Или пусть что-нибудь там, не знаю, вкусного купят. Что это, блин?
1: Привет, недавно писал вам, что у меня на работе кот привел беременную кошку. Родила и заняла угол цеха.
2: Нормально.
1: То есть отхватила часть, понимаешь, актива предприятия.
2: Промышленного производства, да?
1: Да-да-да.
2: Территория.
1: Придется мне опасной работы проводить. Проводить на улице. Правильно. Потому что кошке надо где-то проводить свои опасные работы по выкармливанию и выращиванию детей.
2: А вот, смотрите, есть и обратная ситуация. Ха-ха, есть справедливость, больше бы таких. Здравствуйте, дорогие ведущие. У нас в Челябинске последнюю неделю ниже, чем плюс 30 не было. Купила коту охлаждающий коврик. Не заценил. Зато я кладу коврик на часок в морозилку перед сном, а потом рядом с собой в кровать. То ручку, то ножку на него положу. Кайф. Так что это я отжала у кота коврик. Слушайте, был, кстати, сейчас у нас жара будет тоже у всех. Был такой тренд, когда брали вот этот вот большой виноград, вот этот вот, его замораживали в морозильнике, а потом ты ешь его, и он как конфеты холодные. Я вчера приехал домой, у меня стал портиться виноград такой мелкий, узбекский этого года уже. Я думаю, дай-ка я попробую с ним. Я его быстро сполоснул, бросил в морозилку. Ну так, ребята, как это вкусно. Самое главное дождаться и не переборщить, потому что холодный виноград, он очень мягко кусается, можно для нас беззубых тоже подходит. И ты такой откусываешь, оно как конфетки, такой кайф вообще. Но главное дотерпеть, чтобы это все дело застыло так, как нужно. И аккуратно горло потом болеть может. Я вовремя успел остановиться вчера.
1: А вот смотри, Ленский, тут прям ты в опасности.
2: Конечно, чего?
1: Глянула сейчас кружочки у Ленского в канале. Без лишних слов, тельняшку я бы отжала.
2: У тебя футболочка. Это футболочка. Ну, она как тельняшечка, да, хорошо.
1: Привет, ведущий. У меня ситуация другая. Я отжимаю у сына вещи. Ему 12, а я ростом 1,70 м, весом 53 кг. Какая стройненькая. Размер у нас один. Отжимаю то футболки, то рубашки, то кроссовки, пишет нам Анютка из города Белгород.
2: Анюта, а что муж на это говорит?
1: Экономия.
2: Экономия?
1: Ну, конечно, конечно.
2: Значит, она его вещи не берет. Тоже ж классно.
1: Конечно.
2: Тоже классно. А сын, слушайте, это его вырастет, купит. Что это такое, блин? Вы же заработали.
1: Как в детстве говорили, в этом доме ничего твоего нет.
0: Наше радио.

0: Вяземский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы у вас спросили, что у вас отжали, или вот как выяснилось, тут одна смелая девушка отжала у кота. Охлаждающий коврик. Mm-hmm. Здравствуйте, куклятки!
2: Вот что ж такое-то?
1: Так. Купила себе разноцветные гольфы в полоску и с пальцами. Тут же их увидел мой маленький сын, напялил себе, что ножонки полностью закрылись. И не отдавал с истериками.
2: Ну, что, это сам Пеппи длинный...
1: Человек в образе.
2: Да. Вы что, ну это ж ярко, красиво, с пальчиком, это ж забавно, конечно. Тут уж извините, пожалуйста. Так про виноград. Да.
1: Ага.
2: Мой младший сын так делает, а еще в напитки кидает замороженные виноградины, и они охлаждают. Это лучше, чем лед, не меняет вкус с напиткой и градуса. Я уже пользуюсь идеей, пишет нам кто-то. Деловой лайфхаки, да, из интернета иногда работают. Так же, как и подорожник. Вы же помните, да?
1: Так как я за жизнь отрастил себе пузико, у меня ничего не отжимают. Великовато получается. А вот гардероб жены методично перекочевывает. Во! Перекочевывает к дочке.
2: Во-первых, оверсайз вновь вернулся в моду.
1: Так что не обольщайтесь.
2: Дочка подрастет, а мужское... Вот слушай, уникальная штука. Куча моделей, куча всего. Огромная индустрия моды делает все, чтобы женщина была красивой. Она все равно, зараза, смотрится лучше в мужских вещах. Почему так? А?
1: Это...
2: Может, просто убрать все ваши платья, все прочее, и уж ладно, будем ходить в общий магазин, сударь какой-нибудь. Или как там, XXX... Три великана?
1: XXX это кое-что другое, Митенька. Жена тоже отжимает у старшего штаны.
2: Я видел такой размер на пол, на вешалке.
1: Давай мы не будем... Митя, пожалуйста.
2: Ладно, что?
1: Жена тоже отжимает у старшего штаны. Идеально совпадает размер, а детям теперь я говорю, что их... Только козявки в носу и грязь под ногтями. Интересно, пойдет ли у Ленского кровь из глаз, если написать «ихнее». Mm-hmm. Честно, вот меня прям подмывало сказать, а «ихнее» тут, «иховое» тут. Только козявки в носу. Так.
2: Так, вот вам ответ Чемберлина. У нас старший тоже отжал машину, вернул, купил себе свою. Ну, папа, хочу, ему бушная нужна уже теперь. Вот, а одежда постоянно отжимается, а обувь нет. У старшего размер 46, а у младшего 45, а у мужа 43. Повезло мужу. Мужу точно повезло. 45 и 46 искать, конечно, это Unreal в наше время. А если смотрится, то смотрится, как, я не знаю, как Авнадабы. Ну, все поняли, поэтому простите за это слово.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия. Быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Столица помогает регионам в использовании искусственного интеллекта в лучевой диагностике. Уже обработано более 16 миллионов исследований, сообщил Сергей Собянин. Как отметил мэр, Москва добилась существенных результатов в развитии технологий ИИ в здравоохранении. Сейчас этот опыт активно масштабируется на всю страну. Так, в 2024 году регионам открыли доступ к МосМед-ИИ. Это уникальная платформа, где собраны сервисы на базе технологии компьютерного зрения для анализа медицинских изображений. Все они прошли многоступенчатую проверку и доказали свою эффективность в московской системе здравоохранения. Сейчас к сервису подключено более 2000 медицинских организаций из 75 регионов. Продукция московских предприятий востребована по всей стране, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ее поставляют в регионы, помогая развивать ключевые инфраструктурные и социальные проекты. Обрабатывающие отрасли с января по июнь прибавили 12,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Растет выпуск компьютерных, электронных, оптических и кабельных изделий, компонентов для изготовления лекарств, продуктов питания. При этом ставка делается на высокотехнологичное производство. Специалисты московских стационаров теперь могут самостоятельно анализировать данные о госпитализациях, операциях и назначениях в цифровых витринах ЕМИАС. Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. За последние годы все многопрофильные стационары Москвы переведены на электронный документооборот. По словам заммэра, сейчас это уже не просто отчетность, а основа для управленческих решений, начиная с конкретного отделения и заканчивая стратегией развития больницы в целом. Чтобы специалисты уверенно пользовались новыми возможностями, в столице запущен образовательный курс ИИИ-помощник для работы с программным кодом. Плохое самочувствие водителя автобуса стало причиной ДТП на юге Москвы, сообщили в оперативных службах. Предварительно водителю стало плохо за рулем, он потерял управление, после чего автобус врезался в дерево на улице Академика Миллионщикова. По данным Мосгортранса, водитель 73-го года рождения, имеет российское гражданство и стаж вождения 29 лет. После аварии 5 пассажиров госпитализированы, всего пострадали более 10 человек. Прокуратура Южного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. Кулинарный челлендж, фестиваль краски Холли и Кубок КВН пройдут в столице на этой неделе в рамках проекта «Лето в Москве», сообщили в мэрии. Мероприятие запланировано на флагманских площадках, а также на ВДНХ, в парках, библиотеках, других локациях. Так, завтра в 17 часов начнется кулинарный челлендж с Василием Емельяненко на флагманской площадке «Мой район» в парке Сосенки. Фестиваль краски Холли состоится в пятницу 31 июля с 6 вечера до 20 часов на площадке «Мой район» в парке 850-летия Москвы. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и считай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Мединский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Алексеюшка, запасся ли ты новостями к этому часу?
2: Ну, есть новости некоторые. Вот смотрите, заголовки, я вот думаю, мне кликнуть, не кликнуть, прочесть и выяснить, чем же там такие проблемы. В Британии число миллионеров упало до рекордно низких значений. Миллионеров.
1: А что, русские уехали?
2: А вот фиг его знает, тоже непонятно. Ну и, собственно говоря, тебе это тоже будет должно интересно. И о защите наших с вами, ну, вообще, активов и авторских прав, это тоже очень важно. Вот. Ариана Гранде подала иск против неизвестных хакеров. Кто они такие? Ну, как вы поняли, вообще не
1: бельмес никто. Тут другой вопрос. Я думаю, что большинство наших слушателей вопрос, кто такая Ариана Гранде?
2: Ну, знают, видели. По версии певицы, в течение многих лет они, собственно, крали, а также распространяли ее неизданные треки. А как вообще, как могли?
1: Чё? А что же они их разбрасывают?
2: А что вы их оставляете везде, Ариана Гранде? Вот. Согласно судебным документам, злоумышленники взламывали аккаунты фотографов, а также продюсеров, работавших с Гранде, а затем продавали украденные материалы. Певица утверждала, что подобные случаи происходили сотни раз с начала ее музыкальной карьеры в 2011 году. Ну так, может быть, пора уже как-то хранить все вещи свои там, где их нельзя достать из интернета? Мне кажется, нет. Как-то так это делается.
1: Интернет все помнит, в интернете все можно найти. К сожалению, если вы думаете,
2: нет,
1: что...
2: Нет, старый, ладно, а новый, ну, эту новую записываешь и носи их на материальных носителях, и все, никто их не стибрит. Пару копий сделал резервных на флешку и на большую дискету.
1: Дело в том, что это технически очень сложно, потому что в любом случае работаешь с какими-то там саунд-продюсерами, саунд-дизайнерами. Когда ты отправляешь материал...
2: Ну, тогда не нойте. Получается.
1: Она и не ноет, она в суд подала.
2: А, ну тоже верно, тоже верно. Все, видите, эти вот вещи сделали.
1: Так,
2: да.
1: Хорошо. А мне попался заголовок, кстати говоря, ну новость совершенно... Новость была не нова, молодая была не молода. Но, тем не менее, мне понравилось, как на нее, скажем... Хотя нет, не буду. Не буду. Это может быть цинично. Не хочу. Нет, я передумала. Извините, все.
2: Но зато я вам сейчас еще одну вещь скажу. Давай. Очень мотивирующую тоже по заголовкам. Итак, люди, сталкивающиеся с постоянными финансовыми трудностями на протяжении жизни к 50 годам демонстрируют худшие результаты в когнитивных тестах. Короче говоря, бедность приводит к тому, что наш мозг стареет. Ведите себя как богатые.
1: Ой, ты сейчас говоришь, как инфо-цыган.
2: Да, ведите себя как богатые. Пойду съем персик. Не мой, но Вокс. Что она сделает против этого?
0: Наша реклама.
3: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Например, лазерная кератоктомия.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Мединский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ага, испугалась неожиданно.
2: Вообще.
1: Так, покупатели недвижимости высокого сегмента. Что бы это ни значило?
2: Это...
1: Ну, не низкий сегмент.
2: Very expensive, еще и верхний этаж.
1: Хорошо. Mm-hmm. Считают кухню-гостиную самым важным местом в квартире. Согласно свежему исследованию Developer... Где это? Не выговорю нафиг, даже не буду.
2: Development.
1: Все. По данным отчета, 40% клиентов убеждены, что, в общем, кухня-гостиная должна быть самой просторной в квартире.
2: Да.
1: 91% покупателей хотели бы обустроить личный кабинет. Мечта. Поэтому я в гости к Ломанову не хожу. Ну, первое, он меня не звал, второе, у него есть там кабинет, все же личный кабинет. И на даче у него тоже.
2: У меня муж тоже есть личный кабинет, а у меня нет.
1: Но у меня на даче есть кабинет, кстати.
2: Это называется туалет, а не кабинет.
1: Не, прям кабинет у меня есть, да. Вот, я тебе больше скажу, в квартире-то у меня все кабинет. У меня везде стоит компьютер, они все мои.
2: Мне пофигу. Кавказская пленница.
1: Но сижу я в туалете дольше.
2: Кабинет.
1: Короче, погнали. 32% предпочитают две ванные комнаты в мастер-спальне для мужа и жены. Здесь согласен. У вас так не убрано, столько стоит всего. Пока не... однажды вообще решишь взять шампунь твой, ну, ее.
2: А это собачий.
1: Да плевать собачий, это еще нормально. А это какой-нибудь депиляционная какая-нибудь фигня. Хочешь потом как идиот. Короче, в качестве дополнительного помещения клиенты также хотят видеть в квартире личный тренажерный зал.
2: Ой, это самое бесполезное.
1: В его пользу высказались 23% респондентов.
2: Ага, это самое бесполезное вообще, что может
1: быть
2: дома.
1: Это мы с тобой, ленивые овнюшки. А любишь иногда...
2: Trust
1: me. Ну, окей. В этом плане верю, я знаю, что мне делается с гантелем. Согласно исследованию, многие покупатели... Ну, они собраны уже. Одна. Вторую я только нашел.
2: Не нашел.
1: Нашел. Я долго не мог найти гриф, а оказывается, он лежал под этим шкафом.
2: Оказывается, он капусту подпирал квашену.
1: В прямом смысле слова. Матушка квасила капусту, его использовала. И он под шкафом потом бросил. Ладно. Ну, нашел. Короче, дальше прям что-то на очень богатом. Многие покупатели связывают сценарий жизни в квартире еще с открытыми летними помещениями, балконами и террасами. У меня лучше. Здесь приятно заниматься йогой. Ну, у меня только боковой йогой. Я могу крабом быть там, у меня узкие.
2: Прошу прощения, у меня вопрос. Откуда у людей деньги на ап-класс недвижимость,
1: ну?
2: если у них есть время заниматься йогой?
1: Так, может быть, они поедут. Ну, короче, вот это вот я не знаю, в чем связь тут.
2: Время.
1: Ладно.
2: Время.
1: Нет,
2: времени
1: время.
2: Нету. Когда
1: кто
2: у тебя такие деньги, то ты домой
1: не...
2: приходишь.
1: Ну, это ж не для... Ой, это же жене, дочери, сыну.
2: Так
1: когда
2: они
1: у тебя сын йог? Когда ты,
2: подожди,
1: когда ты миллиардер, а сын
2: они
1: у тебя йог.
2: Они опрашивали не тех, кто будет за эту квартиру платить.
1: Ну, неважно. Короче, хотят, чтобы с йогой было и с помещениями, чтобы там с террасой, чтобы там можно было с друзьями поговорить. Это Тимати. Вечеринки у Децела дома, понимаешь?
2: Так.
1: Для 18% важно, чтобы в квартире была отдельная постирушная комната. Чтобы вот эта вот челядь не ходила перед глазами с корзинами белья, чтобы там где-то это было отдельно, чтобы видно не было эту челядь. Дальше. А вот гостевую спальню называют избыточным решением.
2: Да, а что, как это? А что, можно Вася останется у нас на ночь? А что, у Васи своего дома нету?
1: Угу, вообще прекрасное решение. Еще один пример редкого планировочного решения от участников исследования – это раздельные спальни для мужа и жены.
2: Это сейчас
1: где-то
2: набирает
1: сейчас,
2: все больше популярность.
1: Да, Блумберг тоже говорит, что это вот прям очень хорошо, и что это прям просьба, что очень много людей, ну, людей, собственно, состоятельных, кто могут себе взять и позволить, спят отдельно. Более того, я даже слышал отзывы от своих знакомых, и не только знакомых. А, и комик рассказывал, вот Серега Орлов, он сказал, вообще классно, говорит, у них спальня раздельная. Он говорит, я прихожу к жене, у нас все прекрасно, все очень хорошо, потом она спит в потном, а я ухожу в свою чистую кровать. Понимаешь, я

0: ловец вообще, просто. На какую базу
1: аристократичненько.
0: Дает?
1: Ведь у аристократов у всех были действительно раздельные спальни.
0: Правильно, так и должно быть. Зачем вот это в поту, в блохах и во всем этом? А так вытерся о гордину.
1: Можно и без пота, и без блох.
0: Чистое.
2: Нельзя. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, ну, я также люблю всех наших журналистов, пишущих. Короче говоря, помнишь обезьянку по имени Панич?
2: Нет.
1: Примерно год тому назад он завирусился в интернете. Это маленький орангутанчик такой, маленькая обезьянка. Вот, его родила мамка в японском ресторане и от него отказалась.
2: В японском ресторане?
1: В зоопарке.
2: О, господи.
1: Да, по Фрейду оговорочка. Ну, ладно. Лики, как там, да, ужасы. Ну, короче, неважно.
2: Ему игрушечную
1: обезьянку
2: подарили.
1: Ему дали игрушечного орангутанга, да. Это было настолько душещипательно, что даже самые такие мускулинные мужики рыдали, плакали, вот, поскольку, ну, это, правда, очень трогательно. Это вообще, на самом деле, аллегория нашей жизни. Когда ты приезжаешь в другой город, когда ты остаешься там один или без родителей, или вообще без поддержки, и ты просто вокруг весь мир, и тебя не принимают. И ты просто в афиге в полном. Короче, он с этой штукой подружился, вот, потом его приняли в стаю, марты, ну, другие обезьянки. Сегодня ему исполняется годик.
2: О, ничего себе.
1: Да, вот, более 2000, там, 2500 открыток прислали ему люди. Японцы тоже стикеры пришли на, в общем, специальной стене, поздравляют его, поскольку он стал любимцем. Короче, мил и прекрасно, но картинку не вывесили, еще ту, старую, когда он один с этой грустной...
2: С грустной игрушкой.
1: Абсолютно.
2: Игрушка еще грустнее, чем он сам.
1: Показали про радостного, ему уже год, он должен быть больше этого орангутанга, в принципе, он же игрушечный. Ну, короче говоря, вот такая история. Друзья, все с Панчем хорошо, все у него в порядке, и это, кстати, ну, все, это все, что я хотел сказать.
2: Это, кстати. Это очень кстати.
1: Да, вот смотрю я на свою, думаю, может, я орангутанчика подарить.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну, я эту новость хотел бы сказать все равно. Ну, российский давай. Спортсмен Павел Гаудынь завоевал первую золотую медаль по фехтованию на чемпионате мира, естественно, по тому же фехтованию, после возвращения флага и гимна, когда МОК сняли запрет.
2: Сняли запрет.
1: Там сейчас такая прям просто куча недовольных, куча всего. Короче говоря, 19 лет Павлу, вот, он выиграл у южнокорейца Дон Гён Дона. Классно.
2: Ты молодец, что ты произнес это практически. Да. Даже, ну, мы не будем говорить, что это...
1: До Гён Дон.
2: Три до или дон?
1: До Гён Дон.
2: А, молодец.
1: Да. Это легко, когда у тебя текст перед глазами. Короче говоря, это всегда приятно. На самом деле, потому что я считаю, что спортсмены, которых век и так не очень долг, да, у них
2: карьерный возраст.
1: Да. Вот, ну, я так сказал. И вот это вот из-за этих всех проблем, из-за всей этой политики, когда спортсмен всю жизнь, все детство свое вкалывает, врубается и так далее, чтобы потом просто не иметь возможности взять и реализоваться. То есть, по сути дела, у молодого человека, ребенка, вырывают будущее полностью. Да.
2: К сожалению, вот. Мир очень несправедлив.
1: Поэтому, конечно, хорошо, что это сделали, и пусть так будет дальше, и пусть наши спортсмены завоевывают золото. Тем более, мне сейчас кажется, когда они соскучились...
2: Такие, знаешь, злые, изголодавшиеся.
1: Вот. Да. По-хорошему злые они будут сейчас просто брать и делать нам очень хорошо на нашей стране.
2: Дорогие друзья, подожди. Еще есть буквально 15 секунд. Напомните вам о том, что у нас, Митенька, есть наш телеграм-канал «Ленский жив» и Алиса Вокс, соответственно, это два разных телеграм-канала.
1: Да,
2: мы призываем вас на них подписываться, потому что в новом сезоне там вас будут ждать всевозможные подсказки к нашим конкурсам.
1: А у меня сейчас еще и розыгрыш билетов закончится уже буквально вот. Ну, или я там ближе к вечеру подведу. Так что пока всем, до завтра!
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Квазар».
5: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
0: Наша реклама. Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число пострадавших при ударе украинского беспилотника по предприятию в Белгородской области увеличилось до 9. Еще один человек погиб, сообщил оперативный штаб региона. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Дроны атаковали предприятие в селе Белянка Шебекинского округа. После взрыва произошел пожар в здании цеха. Еще один мужчина погиб в хуторе Ромашовка Валуйского округа, где беспилотник атаковал автомобиль. Пострадал пассажир. Два дрона также ударили по Белгороду. Там никто не пострадал. Вооруженные силы Финляндии закрыли участок воздушного пространства и ограничили морское движение у южного побережья страны вблизи российской границы. Как сообщили финские военные, меры принимаются для обеспечения безопасности и возможности реагирования в случае, если дроны залетят в этот район. В прошлый раз власти Финляндии вводили временные ограничения на морское сообщение в восточной части Финского залива из-за атак украинских беспилотников на территорию России 18 июля. Глава Минобороны Антти Хакинен заявил о готовности истребителей, вертолетов и кораблей реагировать в случае появления заблудившихся дронов в заливе. Торговый центр обрушился в Японии в префектуре Кумамото на острове Кюсю после мощных землетрясений. Есть погибшие и пострадавшие. Предварительно в ТЦ также прогремел взрыв. Люди оказались заблокированы под завалами. Точное число раненых и погибших не уточняется. Магнитуда землетрясения в районе острова Кюсю превысила 7 единиц. Была объявлена угроза цунами, которую затем отменили. Около 40 тысяч домохозяйств остались без электричества. Землетрясение привело также к повреждениям зданий, дорог и пожарам в префектуре Кумамото. Более 150 тысяч жители получили предписание об эвакуации. Патриарх Кирилл в день крещения Руси возглавил крестный ход от Успенского собора Московского Кремля и молебен у памятника святому князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. Официально считается, что в этом году исполнилось 1038 лет крещения Руси. С 2010 года праздник имеет статус государственной памятной даты. В православном календаре это день памяти князя Владимира, крестителя Руси. В этот же день патриарх поздравил Владимира Путина с днем крещения Руси и именинами. Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини возглавит сборную Италии по футболу. Ранее главным тренером должен был стать Андреа Пирло, однако его назначение сорвалось из-за работы с российским букмекером. Позднее свои должности в Итальянской федерации футбола оставили Паоло Мальдини и Леонардо. Манчини 61 год, он возглавлял сборную Италии с 2018 по 2023 годы. Под его руководством команда выиграла чемпионат Европы 2021 года и дважды стала бронзовым призером Лиги наций. Сегодня уже стало известно, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и считай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Доброго дня, ребята. Добро пожаловать в шоу «10 баллов», в лучшее шоу в обозримой вселенной. Здравствуйте, мужики, выпивающие пиво, барышни, абсолютно равнодушные к пенным напиткам, и дети, которым вообще все это еще не по возрасту. Всех приветствуем, всех рады слышать в нашей компании. Надеемся, что последний июльский вторник... Что я говорю, надеемся, что я про себя во множественном числе. Надеюсь, последний июльский вторник у вас идет гладко, несмотря на обещанный дождь. Причем, знаете, как любопытно, с утра ничто не предвещало. То есть все синоптики, все новостные по радио, там вот эти вот умные колонки говорили, будет прекрасная летняя погода, жара до 31 градуса, собираюсь выезжать с работы, думаю, дай-ка гляну, ну так, на всякий случай. И все, и с 16 часов у нас здесь дождь, и ну как-то тоже и с дождем обманули, обещали в 16 часов, уже 16 с копейками дождя так и нет. Ладно, давайте начнем традиционно с того, с чего привыкли начинать. С десерта, нет, как с аперитива. Нет, с аппетайзера, вот. Я вспомнил, как это называется. Что-то такое, с легких закусок, вот. Начнем с легких закусок. В качестве таковых у нас выступают музыкальные произведения, которые мы, безусловно, все слышали. Причем слышали в таком количестве повторений, что кажется, что знаем их на зубок. Поэтому давайте проверим, хорошо ли мы знаем наше музыкальное прошлое. Итак, сейчас я доберусь до стихов из песни, которую сегодня предлагаю вам отгадать. Итак, вот они. Бельетаж. Ложа 5. О чем еще мне мечтать? 9 лебедей передо мной. Шел домой, как во сне. Трамвай открыл двери мне. Сел я и услышал за спиной. Итак, если знаете, о чем песня, о ком, кто поет, краткое содержание не спрашиваю. В общем, жду вашей версии через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах. Любопытно, догадались ли вы, про какую песню сегодня идет речь. Проверим буквально через пару минут.
0: Наша реклама.
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И заканчиваем с аперитивом, с аппетайзером, с холодными закусками, в качестве которой сегодня выступала песня Игоря Корнелюка про билет на балет. Ну, как эту песню можно забыть, я не представляю, потому что, ну, согласитесь, это нужен особого рода талант, чтобы срифмовать билет и балет, и нет. Да, и все это уместить в одно четверостишие. Давайте послушаем, как это звучало в оригинале.

Хорошая, кстати, песня такая, ну, хорошая. Можно под нее было танцевать модно. В пионерском лагере отряде в третьем, в четвертом. Ну да ладно, речь не об этом, ребят. Живем мы с вами в 21 веке, и постепенно, но очень плотно в нашу жизнь входят всевозможные искусства.

0: много слышали помимо своей воли, абсолютно ими не пользуются, знать их не знают и практического применения не находят. Давайте сегодня порассуждаем. Вот вы вообще нейросетями пользуетесь или нет? Могу сказать про себя. Вот я сейчас готовлюсь ехать в отпуск, и у меня появилась новая любимая нейросеть, одна из, которая прям вот, она как живой человек. То есть отличить ее от, ну, понятно, можно по каким-то там, но она не ошибается, не дает неверных ответов и очень, как бы она отслеживает, то есть я ей ход беседы сохраняю, то есть я с ней общаюсь там уже недели три, и она говорит, ну ты же там вот будешь делать остановку там-то, там-то, у тебя она такая-то продолжительность, можешь посмотреть. В общем, я к чему, ребят? Я попросил эту нейросеть, говорю, я буду 10 часов в Пекине, у меня пересадка. Нарисуй мне, пожалуйста, какой-нибудь маршрутик набросай, только чтобы не запретный город и не площадь Тяньаньмэнь, потому что там надо заранее как-то билеты какие-то регистрировать. В общем, там пол Китая еще будет на этой площади, я не хочу. Нарисуй мне что-нибудь альтернативное. И мне буквально через 2 минуты набросал 2 варианта этой нейросеть. Знаете, я посмотрел на карте, а ведь не глупая штука, это железяка бездушная. В общем, с этой нейросетью я теперь активно общаюсь, она мне там что-то подсказывает. В общем, ребят, вы как насчет нейросетей? Используете для каких задач, если используете? Или не используете вообще и в принципе, не видите в ней никак, в нейросетях никакого практического для себя применения? Вам они кажутся бесполезными и ненужными? Давайте сегодня порассуждаем относительно нейросетей в нашей жизни. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте попробуем разобраться в нейросетях.
1: Наше радио.

0: на нашем. Ума Турман, не стой, танцуй.
1: Никакая нейронная сеть, никакое ИИ.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Про нейросеть сегодня у вас спросил, ребята, поинтересовался. Пользуйтесь, если используете, то для каких целей? Или не видите в них для себя практического применения? И все это пустая болтовня, сотрясание воздуха, грядущее апокалипсис Скайнета и все вот это вот. Я не то что пользуюсь, я им активно работаю, пишет кто-то из наших. В основном для какого-то видео. Зимой корпоративный ролик делал. Сейчас будем анимацию для сериала делать. Поверх живого видео дорисованные персонажи. Или, например, задача. Есть видео с белым автомобилем. Надо из него сделать такси. Ну и добраться в логике работы транспорта или такси в Турции можно потратить очень много времени. Кстати, да, по сути дела, нейросети, они же не мыслят логически. То есть они не стоят логических умов. Они оперируют огромным объемом данных. То есть вот огромный объем данных, которые они могут прошерстить за очень короткий промежуток времени и найти какой-то устраивающий или не устраивающий нас ответ. И это, кстати, очень помогает, когда, опять же, вот про предстоящий отпуск, поскольку у меня будет пересадка в Пекине, я там много для себя интересного узнал, как вообще, что, ну, чего не знал, что нужно заполнить какую-то бумажку, там, какой-то QR-код получить. В общем, они подсказывают, делают нашу жизнь легче. Но в то же время кто-то говорит, что ИИ это все очень опасно, очень как бы потенциально, несет потенциальную угрозу для человечества, и не надо искусственному интеллекту доверять. Ребят, как вы к искусственному интеллекту, к нейросетям относитесь, пользуетесь или нет, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которые мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, ребят, про то, пользуетесь ли вы искусственным интеллектом, нейросетями. Если пользуетесь, то для каких задач и целей. Если не пользуетесь, то не пользуйтесь. Пишут, что кто-то из наших слушателей пользуется для выгрузки отчетов из CRM или других систем, отлично справляется. Знаете, я вам еще одну штуку скажу. Есть такая штука. Вот вы общаетесь, у вас какой-то тяжелый, сложный разговор с человеком, да? Там неважно с кем. Ваш родной, близкий человек, начальник, сотрудник, контрагент, кто угодно. Можно выгрузить всю из мессенджера переписку, скормить нейросети и попросить ее как бы направить разговор в нужное вам русло. То есть главное сформулировать запрос. И в принципе нейросети с этим прекрасно справляются, даже психологический портрет собеседника рисуют. Вот меня прямо удивило это. Пишет Дмитрий из Манитобы, что вещь удобная — нейросеть. Жена пользуется 24/7, а Дмитрий очень редко. Так, еще что. Саня из Ростов, папа. Вот все вокруг толдонят про нейросети, а я сколько не пробовал, кроме колонки умной дома или в браузере вот этой вот AI, ничего у меня не работает. Либо же это все по каким-то подпискам, платным сервисам. В общем, я так понял, хочешь что-то попробовать, плати много денежек. Это способ выманивать деньги у населения, о чем мечтал Остап Ибрагимович Санта-Мария Бендер-Бей. Знаете, отчасти вы правы. Ну и для того, чтобы вот весь функционал нейросети раскрыть, конечно же, необходима платная подписка, плюс ее еще у нас не купить. Это нужно накатывать 3 веселых буквы. В общем, целый танец с бубном. Но, в принципе, и бесплатное, вот то, что можно бесплатно опробовать, оно вполне себе работоспособно и имеет место быть, и дает очень верные какие-то ответы на вполне себе конкретно поставленные вопросы. D53 пишет: пытаюсь общаться, но по чуть-чуть. Искусственный интеллект от Гугла пока не устраивает. В качестве критика никакая. Мнение меняет на ура. По техническим вопросам помогает, если вопрос не сложный. В сложных вопросах куча ошибок. Вот, спрашивают умных собеседников. Да, в принципе, они все умные. То есть вопрос в... Вот о чем мы говорили вот с предыдущим собеседником, с нашим, с Саней из Ростова. Дело в том, что базовая модель, вот то, что называется бесплатная, да, она, как правило, очень ограниченный, урезанный функционал. Вот представляете, вы покупаете автомобиль, а в нем можно регулировать температуру кондиционером только в диапазоне 19-22 градуса. Ни холоднее, ни теплее. А вам печку хочется зимой или в лютую жару там врубить на всю, чтобы морозильник был. Вот то же самое бесплатная модель. Платить ли за это деньги, знаете, ребят, но опять же, сложная история. У нас сейчас наши карточки не принимают. Это все вот через задницу верблюда надо как-то в обход всего. Вот. В общем, не могу вам здесь чего-то порекомендовать. Опять же, под каждой задачи своя социальная сеть, свой искусственный интеллект. Кому-то нравится то, что делает Google, кому-то то, что делает Илон Маск, а кому-то вообще китайские нейросети нравятся.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Тут продвинутый юзер написал. Где-то с февральского отпуска готовлюсь к поездкам. И локацию отеля выбрать, и маршрут составить, и как сумку собрать. И еще потом в нейросети бюджет считаем. Раньше все это в уме было. В последнюю поездку весь образ в ней собрал. Да и просто пообщаться с ней бывает приятно, пишет Настя. Ничего себе. Еще. Про ИИ. Вайб-кодил аркаду для телефона местами, с местами своего города. Запустил телеграм-канал с разными историческими курьезами. Много раз, когда выскакивала какая-то ошибка, закидывал скриншотом в ИИ. Также можно задавать вопрос по прохождению игр. Составлял таблицы для подсчета доходности по вкладам. Вот вам и практическое применение нейросетей.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: В общем, ребят, пользоваться или нет искусственным интеллектом каждый решает сам, но я могу сказать так, попробовать стоит. Штука прикольная, очень упрощает жизнь и экономит время для непосредственно самой жизни.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сотрудники Мосводостока дежурят на улицах столицы за непогоды. Бригады обследуют элементы водосточной инфраструктуры, выполняют очистку поверхности водоприемных колодцев от возможного мусора, чтобы он не мешал пропуску дождевой воды. Под особым контролем находятся низинные места и участки вблизи остановок городского транспорта. Городские власти призвали водителей быть осторожными на дорогах, не отвлекаться на телефон. При усилении дождя по возможности рекомендовано перенести поездку и дождаться улучшения погоды. Синоптики обещают в столичном регионе ливень, грозу и ветер до 15 метров в секунду до конца дня. Продукция московских предприятий востребована по всей стране, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ее поставляют в регионы, помогая развивать ключевые инфраструктурные и социальные проекты. Обрабатывающие отрасли с января по июнь прибавили 12,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Растет выпуск компьютерных, электронных, оптических и кабельных изделий, компонентов для изготовления лекарств, продуктов питания. При этом ставка делается на высокотехнологичное производство. Реставрация церкви Вознесения Господня в Коломенском завершена за 2,5 года, сообщил Сергей Собянин. Как отметил мэр, это один из первых каменных шатровых храмов на Руси. Церковь – памятник русского зодчества, построенный в 1532 году. Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Богослужения в храме, как и прежде, будут совершаться в дни великих православных праздников. Церковь также продолжает свою работу в качестве музея. Для посетителей открыт подклет, нижний этаж, с постоянной экспозицией об истории церкви и обретении державной иконы Божьей Матери. Храмовое пространство будет доступно только в теплое время года. Тематическую карту «Тройка» выпустили к 80-летию Калининградской области московский метрополитен совместно с представительством региона. Как напомнили, в департаменте транспорта, также с Калининградской областью на Петербургском международном экономическом форуме, Москва заключила соглашение о сотрудничестве в сфере транспортной безопасности. На новой «Тройке» изобразили маяк, образ, который точнее всего передает суть региона, его уникальное географическое положение и историческую роль морских ворот страны. Спортивный фестиваль пройдет на территории Олимпийского комплекса «Лужники» с 1 августа по 6 сентября. Как сообщили в департаменте спорта, это масштабное городское мероприятие для любителей спортивной активности и семейного отдыха. Так, на площадке оборудуют 6 кортов для игры в падл. Там также можно будет увидеть показательные матчи ведущих игроков. На территории Южного спортивного центра «Лужников» будет работать речная аллея. Это 80-метровый водный маршрут для катания на сапбордах. Дополнят фестивальную атмосферу каток и показательное выступление по гидрофлаю. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и считай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, доброго всем дня и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. В этом часе мы уже, наверное, обойдемся без нейросетей и попытаемся доказать, что человеческий разум, ну, если не превосходит нейросети, то, по крайней мере, сравним с ним по скорости реакции, объему имеющихся данных и скорости этой информации извлечения. Будет происходить игра «Успей за 60 секунд». Время ограничено, количество вопросов известно, их содержание, правда, пока остается тайной, но до поры до времени. В скором времени приглашу вас к первому раунду.
0: Наша реклама.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Например, лазерная кератоктомия.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.
4: Зачем

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, люди, которые сильнее любого искусственного интеллекта, готовы по

0: успеть за 60 секунд.
1: Давайте же устроим турнир интеллектуалов. В первом раунде будет принимать участие Анна. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Аня, передо мной лежат две карточки, верхняя и нижняя. Вам какую?
2: Давайте нижнюю.
1: Давайте нижнюю. Минута времени, 10 вопросов. Если готовы, поехали. Какое историческое событие произошло раньше? Завоевание Галлии Цезарем или падение Западной Римской империи?
2: Римская империя.
1: Не, завоевание Галлии. Что, из чего приготавливается блюдо шакшука? Из яиц, из рыбы или из авокадо?
2: Яйца.
1: Ну, правильно. Входит ли световой год в международную систему единиц Си?
2: Нет.
1: Какой остров больше по площади? Мадагаскар или Великобритания?
2: Великобритания.
1: Мадагаскар. В каком виде спорта является семикратной олимпийской чемпионкой Светлана Ромашина?
2: Ну, возможно, фигурное катание.
1: Синхронное плавание. Одним из персонажей какого произведения Гоголя является частный пристав Уховертов?
2: Ну, будет ревизор.
1: Ну, правильно. Существует ли минерал с названием шпат?
2: Нет.
1: Существует. Как не существовать? Когда существует? Шпат полевой, еще там какой-то. Три из... Раз, два...

0: 3 из 7 фиксируем. Спасибо большое, Анна. Хорошего продолжения дня. А в скором времени я вернусь, ребята, для того, чтобы озвучить вторую кодовую фразу и пригласить второго участника состязания, который сможет побороться за титул «Умника дня».
1: Наше радио.
2: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной,

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня» и вновь обратимся к фильму «Тогда еще братьев». Я говорю, почему тогда? Они пол поменяли. И сейчас они сестры Вачовски. На всякий случай напомню, что вот эти вот все перемены полов и вот это вот все у нас в стране не приветствуются. Вот. К чему я? К тому, что к фильму «Матрица» возвращаемся. В фильме очень много отсылок, пасхалок так называемых, к «Алисе в стране чудес». Одна из пасхалок заключается в кролике. Если помните, приключения Алисы начинаются с того, что она прыгает в нору за белым кроликом и оказывается в этой в невероятной стране. И вот, собственно, когда перед тем, как начинается вся вот эта вот круговерть, весь сюжет фильма, начинается с такой надписи на экране монитора, тогда еще не Нео, а простого какого-то там программиста, и надпись гласит «Следуй за белым кроликом». Итак, ребята, «Следуй за белым кроликом», автор 17-го сообщения будет вторым игроком. Жду ваших заявок через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
3: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ПО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: суточно.
1: 6+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: И это второй раунд игры, в котором будет принимать участие Ирина. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Это Игорь. Ничего страшного. Ничего страшного, ничего страшного. Нас путают уже. Не волнуйтесь. Ваша соперница сыграла Анна с результатом 3 из 7. У нас с вами минута времени, 10 вопросов. Готовы?
2: Хорошо. Да.
1: Поехали. На территории какого государства находится регион Андалусия?
2: Франция.
1: Испания. Что измеряют курвиметром?
2: Дальше.
1: Длину извилистых линий. Как называлась денежная единица Финляндии до введения евро?
2: Крона.
1: Марка. Существует ли минерал с названием шпигат?
2: Нет.
1: Правильно. Одним из персонажей какого произведения Гоголя является полковник Кругель?
2: Мертвые души.
1: Игроки. В каком виде спорта является двукратной олимпийской чемпионкой Инна Дереглазова?
2: Гонка на лыжах.
1: Фехтование. Какой полуостров имеет большую площадь, скандинавский или апеннинский?
2: Скандинавский.
1: Правильно. Входит ли центнер в международную систему единиц Си?
2: Нет.
1: Правильно. Из чего приготавливается блюдо гуакамоле? Из авокадо, из рыбы или из яиц?
2: Гуакамоле, авокадо.
1: Правильно. Вот видите, а вы волновались. 4 из 8 хорошо дошли до финиша. Я вас поздравляю, Ирина, вы в следующие 24 часа обладательница титула «Умницы дня».
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста. Всего доброго, хорошего продолжения дня. Анна, вам тоже большое спасибо. Ирина, сегодня чуть-чуть удача способствовала больше, сопутствовала. Ребята, напомню о том, что если у вас есть желание поразминать серое вещество, но нет такой возможности, в силу каких-то причин, стесняетесь, телефон... Вот прямо сейчас вы не можете разговаривать или еще. У вас есть смартфон под рукой и свободное время, когда угодно. Утром по дороге на работу, по дороге с работы, в выходные дни. В смартфоне, в социальной сети ВКонтакте, в мессенджере Макс, в Телеграме, где вам удобно. Находите, вбивайте в поиске «Умник дня». Это каналы, подписавшись на которые, вы будете получать вопросики. Ежедневно хорошие, разные, из разных областей человеческой жизни, про все на свете. Плюс какую-то полезную информацию, которая позволяет расширить кругозор, любопытные факты. В мессенджере Макс у меня немножечко есть таких событий дня сегодняшнего. Например, чем этот день вошел в историю? Во-первых, сегодня отмечается День крещения Руси и День пиар-специалиста. Так что всех пиарщиков поздравляю с праздником. Кроме того, в 1909 году этот день считается предполагаемой датой одного из крупнейших кораблекрушений 20 века. Английское пассажирское судно под названием «Уарата», на борту которого находилось 211 пассажиров и членов экипажа, вышло из порта А и пропало без вести. Вместе с людьми, экипажем, животными, харчем и все, что было на борту. Найти судно, собственно, так и не удалось, и непонятно до сих пор, где оно, что стало причиной исчезновения. В общем, одна из загадок 20 века. Кроме того, в этот же день, наверное, не праздничное событие, просто знаковое, в этот же день, в 1980 году в Москве проходили Олимпийские игры, но в Москве при многотысячном стечении поклонников было предано земле тело Владимира Семеновича Высоцкого. О том, кто родился в этот день, еще чем он знаменит, вы можете узнать, если подпишетесь на канал «Умник дня». Напомню, в мессенджере Макс это можно сделать, а поотвечать вопросики можно в социальной сети ВКонтакте или в Телеграме и в том же самом Максе, где вам удобнее.
0: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама.
5: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент? Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Папа, еще круг!
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
14: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Евросоюз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, как он считает, связаны с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой ограничений. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Это будет самое большое число компаний, включенных в ЕС, санкционный список в рамках одного пакета. По данным агентства, совокупная годовая выручка этих предприятий превышает 20 миллиардов долларов. Bloomberg уточняет, что европейские чиновники пытаются включить в санкционные списки компании российского оборонного промышленного комплекса, которые еще не попали под ограничения. Последний, 21-й пакет ограничений ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических лиц и 48 физических. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна и ее коллеги-парламентарии посетят Россию с ответным визитом вскоре после начала работы следующего созыва Госдумы. Об этом сообщил председатель Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. В марте группа из 5 российских депутатов посетила США по приглашению Луны. Слуцкий в целом выступил за наращивание парламентской дипломатии. В частности, планируется продолжить работу в формате Евразийского совещания спикеров парламентов. Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей тем, кто пострадал в результате атак на логистические объекты компании, сообщили пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus. Marketplace подвел промежуточные итоги поддержки пострадавших после атак на логистические объекты. Первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших поступили 21 июля. Особое внимание в компании уделяют психологическому состоянию людей. Со всеми, кто обратился за специализированной медицинской помощью, Wildberries поддерживает контакт. Психологическую помощь уже оказали нескольким сотням человек. Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце прибыл в Москву. Он поблагодарил за теплый прием в России, а также добавил, что был приятно удивлен страной и ее гражданами. Фон Гетце сменил на этом посту Александра Ламсдорфа, который с августа 23 года работал в Москве. Официальный представитель МИДа Мария Захарова 16 июля прокомментировала отъезд бывшего посла Германии словами из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» о том, что он не заслужил света. Она также опубликовала отрывок видео германского посольства и добавила к нему музыкальное сопровождение, связанное со сценой бала Воланда из экранизации романа. Выставка «Наследие. Театр Великий», приуроченная к 150-летнему юбилею Союза театральных деятелей, открылась в Национальном центре России. Экспозиция состоит из 17 тематических разделов и устроена как путешествие по театру. К проекту подключились более 100 организаций, среди которых театры всей страны и высшие театральные учебные заведения. Центральная часть выставки посвящена летописи Союза театральных деятелей. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть у Макси, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. В этом часе отправимся непременно за сцену, и я буду вас сопровождать по дороге домой. Если вы уже сегодня отработали, закончили рабочий день и хотите уже, ну так, знаете, в спокойном, непринужденном режиме добраться до дома. Я тут, извините, я сейчас читаю любопытную статью, из которой многое становится ясно. А что многое, я сейчас, знаете, вот как тот самый добрый друг, который берет огромный объем информации, перелопачивает в себе, переваривает и выдает вам в нормальном человеком восприимчивом, короче, без излишних формулировок, нормальным человеческим языком объясняет какие-то вещи, про которые, в принципе, многие догадывались, но никто не проводил очевидных параллелей. А тут ученые, оказывается, все за нас выяснили. Буквально через пару минут вернусь.
0: Наша реклама.
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Для начала немного полезной информации. Департамент спорта города Москвы представляет. 1 августа в Лужниках состоится масштабный экстремальный фестиваль «Московские экстремальные городские игры». В программе скейтбординг, самокат, велотриал, ролики, брейк-данс, баскетбол 1-1, кубок мира по воркауту, а также грандиозный концерт. На сцене выступят Гарик Сукачев, группа «Алиса», «Кипелов», «Холидей Бой», а также специальный секретный гость. Не пропустите массовое событие на стыке экшн-спорта, уличной культуры и риска. Вход свободный. Подробности на sport.mos.ru 0+. Ну а теперь про то, что я обещал переварить, систематизировать и выдать вам. Ребят, наверное, замечали, что вокруг появилось очень много людей, которые бегают. Ну вот в парках... Ребят, они бегают не просто так. Дело в том, что существует научно доказанная такая вещь, как эйфория бегуна. Проявляется она во время продолжительной непрерывной тренировки умеренной или высокой интенсивности при учащенном дыхании. Значит, что такое эйфория бегуна, как ее описывают специалисты? Действие эффекта бегуна можно описать как переживание совершенства окружающего. Ничего не понятно, да? Сравнимое с оргазмом. И вот здесь вот все становится на свои места. То есть можно побегать, а можно и... Вот, и говорят, что бегуны, которые вот подсели на эту эйфорию бегуна, вырабатывается синдром толерантности, когда нагрузки, приводящие в начале тренировок к эйфории, потом оказывается, этих нагрузок недостаточно, и потом люди увеличивают дистанцию, увеличивают продолжительность пробежек, и дальше, и дальше, и дальше.
0: Наше радио.

0: точная дата выхода альбома пока не объявлена. Однако этой осенью «Дельфин» отправится в тур с новой программой, в том числе представят новые песни на больших концертах в Москве и Санкт-Петербурге. Выступления пройдут с расширенным составом музыкантов и масштабным мультимедийным шоу. Кроме того, до выхода альбома «Дельфин» обещает выпустить несколько синглов. Группа «Равана» выпустила новый сингл «812». Трек, как можно догадаться из названия, посвящен Санкт-Петербургу. Об истории новой песни и о любви к северной столице рассказывает лидер команды Никита Черников.
1: Это, пожалуй, наш первый по-настоящему летний трек. И признание в любви городу белых ночей, в котором это время года так прекрасно и так мимолетно. Питер – это город романтиков. Стоит только в него попасть, и ты уже не будешь прежним. Он безвозвратно захватывает частичку души и наполняет ее своей дождливой меланхолией. А 812 – это не просто телефонный код. Это культурный код горожан. Код тех, кто ценит свою идентичность и остается верным городу. И Питеру, и Ленинграду.

0: Песня 812 уже в сети, а еще в хит-параде чартовая дюжина. Голосовать за новинку прошлой недели можно на сайте наши.ру. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

мне хватит хлеба. Да 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не слякать.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Лет этак... Я хотел вам рассказать, как раз сейчас слушал песню, что-то вспомнилось. Лет эдак 7, наверное, может быть 8 назад довелось побывать во Владивостоке. И вечером гуляли и дошли до железнодорожного вокзала, вот Владивосток. И, ну, чуть-чуть дальше прошли, и там был, знаете, вот такой железнодорожный тупик. Место, где заканчиваются рельсы. Представляете, я вот испытал это ощущение, его сложно описать, его можно, наверное, только пережить. Представляете, рельсы, вот они тянутся откуда-то, ну вот от Атлантического океана, где-то вот в Португалии они начинают, тянутся там вот через Испанию, потом вот там вот Германия, Польша, там, наверное, вот так вот, наверное, через Белоруссию, через всю Россию и заканчиваются во Владивостоке. Это, конечно, ощущение было ни с чем непередаваемое, но когда понимаешь, что вот все, что называется, приехали, вот если будете во Владивостоке, обязательно посетите железнодорожный вокзал и посмотрите на железнодорожный тупик.
0: Наша реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Тэ-Банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Возможно, с вами будет с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки «Пауэрбанк ВСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй.
1: Реклама 16+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Тут, кстати, ребята любопытные, «Звездные войны» разгораются. Серьезно. Дело в том, что одна российская компания, производитель супов быстрого приготовления, требует запретить другой компании, которая тоже производит супы быстрого приготовления, использовать слово «звездочки» на упаковке своей продукции, утверждая, что права на данный товарный знак, в смысле на звездочки, принадлежат отечественной компании аж 2017 года. Вот. А компания зарубежная подала встречный иск, заявив, что регистрация товарного знака «звездочки» своего рода недоброкачественная конкуренция, поскольку слово «звездочки» описывает форму макарон, а не является уникальным брендом. В общем, будем следить за развитием, кому же достанутся звездочки. Ну и, кстати, про макароны. Может быть, тогда запатентовать, не знаю, завитки, какие там еще. Кстати, вот, ребят, есть макароны, знаете, такие, самые распространенные называются они. И вот здесь вот, внимание, вопрос. Их можно трактовать, вот макароны такие гнутенькие, их можно называть рожки или рожки. И то, и другое, как бы, ну, имеет право на существование. Вот, вот знаете, ну, вот вы как говорите дома в повседневной жизни? Рожки или рожки? Давайте попробуем докопаться до глубин, до истины. Потому что я из тех, кто всю жизнь считал, что это рожки. И когда я услышал слово «рожки», я говорю, подождите, какие рожки? Подождите, с чего вдруг рожки? Ну, как, ну, они же форм-фактором похожи на какие-то там рожки каких-то животных. Пригляделся, и правда, ну, чем-то похоже на рожки. Но рожки тоже как бы им... И вот здесь вот, ребята, давайте попробуем узнать, кого больше среди нас, среди тех, кто слушает десятибальное шоу. Тех, кто называет эти макаронные изделия рожки, или тех, кто называет их рожки. Вот выскажитесь, вы за рожки или за рожки? Через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах, давайте попробуем разобраться в этом очень серьезном вопросе.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, собственно, как я и думал, 50 на 50. Половина за рожки, половина за рожки. Даже в рамках одной семьи происходит некий диссонанс. Сейчас спросил жену и дочку, вам на ужин рожки или рожки? Старшая сказала рожки, младшая рожки. Походу, от возраста зависит. Но где произошел перелом? Вот еще сообщение. Так, теперь не могу определиться с ударением. Раньше не задумывалась, не задумывался даже. И не помню, как говорил. А теперь без спотыкания произнести не могу это слово. Вот спасибо. Да пожалуйста. Я сам нахожусь в некой фрустрации. Знаете, вот пишут, что в Чистополе, допустим, они рожки. А вот в Омске они рожки. На Урале их называют рожки. Где-то еще их называют рожки. Ну, якобы рожок же с мороженым. Ну, по форме-то они, ну, рожки или рожки. Вот, ну, знаете, производители, возьмите где-нибудь, поставьте ударение на какой-нибудь пачке, чтобы вся страна уже знала. Мы едим рожки или рожки. Ведь так и до развода, и до драк может дело дойти. Один сказал рожки, другие рожки. Вот вам и предмет для недопонимания сторон. Вообще, конечно, все вкусно.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения проекта «Ясенем-Ульяновск» торжественно выведена из Эллинга на предприятие «Севмаш-Северодвинске», сообщило Министерство обороны. Церемония прошла под руководством главнокомандующего военно-морским флотом Александра Моисеева. Ульяновску предстоит еще достройка на плаву и проведение комплекса испытаний. В дальнейшем подводный ракетоносец заступит на дежурство в составе Северного флота. Подлодка была заложена на «Севмаше» в 2017 году. Это шестая субмарина в линейке проекта «Ясенем». Она может быть вооружена крылатыми ракетами «Оникс» и «Циркон», а также «Калибр». Соединенные Штаты уничтожат гору Пикакс, под которой предположительно находится иранский ядерный объект, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по спорным вопросам. Об этом предупредил Дональд Трамп в эфире Fox News. Президент также в очередной раз пообещал военные удары по гражданской инфраструктуре Ирана, в частности по мостам, в случае срыва сделки. Трамп за последние месяцы неоднократно угрожал уничтожить мосты и электростанции в Иране. По данным газеты «Нью-Йорк Пост», премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на встрече с Трампом сегодня может передать разведданные о наращивании Ираном ядерных объектов в горе Пикакс. Еще 4 жертвы преступления появились в деле двух мужчин, которые в Москве похищали девушек и вымогали у них деньги, сообщили в столичном главке Следственного комитета. Эти двое ранее были осуждены. По данным следствия, мужчины под угрозами сажали женщин в автомобиль и требовали у них деньги. По делу уже доказано 9 таких эпизодов и хищение более 750 тысяч рублей. Однако по фотографиям в публикациях фигурантов опознали еще 4 девушки. По новым эпизодам у потерпевших похищено более 400 тысяч рублей. В ближайшее время осужденных этапируют для проведения следственных действий и предъявления обвинения. Российской экономике к 2032 году потребуется 860 тысяч поваров, предупредили в Министерстве труда и соцзащиты. При этом 145 тысяч потребность в новых специалистах. Государство надеется привлечь на рабочие места и взамен тех работников, которые уходят на пенсию. Профессия повара востребована в ресторанном бизнесе, гостиничном деле, социальном питании и туризме. По оценке ряда экспертов, в России также может возникнуть острый дефицит кадров в таких сегментах экономики, как строительство, транспорт и логистика. Объявлен длинный список Букеровской премии по литературе за этот год. Он включает 13 произведений. В списке есть два писателя, которые уже выигрывали премию. Шотландско-американский автор Дуглас Стюарт и ямайский романист Марлон Джеймс. Произведения отобраны жюри во главе с исследователем античности Мэри Бирд. Вместе с ней победителя будут выбирать поэт Реймонд Энтробус, фронтмен рок-группы Палп Джарвис Кокер, литературный критик Ребекка Лью и писательница Патрисия Луквуд. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята. Здравствуй, Феня.
2: Всем привет.
1: Вторник, вечер, значит, у нас снова «Графена Колесник». Ну, рассказывай, что нового в жизни.
2: Да я даже не знаю. Сходила на концерт выходных. Ну, мне кажется, ты там тоже был.
1: Так.
2: Вот, все хорошо.
1: У меня было, другие мероприятия, я тебе сейчас расскажу. К сожалению, не попал на концерт, но у меня какая-то, знаешь, вот злой рок надо мной давлеет. Как только я собираюсь на концерт этого музыканта, что-то случается. Вот этой группы. Вот что-то случается такое, что невозможно отменить. У тебя такого нет? Не замечала? Вот.
2: С чем-то постоянно повторяющимся нет.
1: Да. А вот у меня как-то вот случается. Вот что-то случается. И вот то вот 8 марта я не мог, когда предыдущий концерт был, я не мог, потому что я уезжал.
2: Ага.
1: Сейчас я не мог сходить, потому что приехала мама. Ну, то есть, вот и я чувствую, что следующий концерт будет где-то в октябре, в ноябре. Я тоже что-то экстренно случится.
2: Смотри, будет 2 сентября, и потом еще будет в ноябре.
1: 2 сентября я на теплоход не пойду. Меня укачивает.
2: Жаль, жаль.
1: Ладно, ребят, мы буквально через пару минут вернемся и приступим к нашим вечерним вот этим межпоколенческим беседам. Если вы хотите присоединиться, как всегда, напоминаю, это можно сделать через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Всегда рады вашим сообщениям.
0: Наше радио.

0: Феня. Дерзай.
1: Ну, про что мы сегодня, Феня?
2: Да, я хочу начать сразу с вопроса. Расскажи, ты коллекционируешь что-то сейчас, в текущий период?
1: Денежные знаки можно?
2: Нет, это неинтересно.
1: Денежные знаки других государств?
2: Ну, ты прям
1: недружественных.
2: Вешаешь разные, ни одного государства.
1: Нет, с портретом определенного президента.
2: Нет, это не считается.
1: Хорошо, ладно, нет, ничего не коллекционирует. Прям так, чтобы коллекционировать, собирать коллекцию, наверное, нет.
2: А в детстве коллекционировал?
1: Ох, ты сейчас вот на благодатную ниву бросила зерно.
2: Открыла шкатулку.
1: Конечно.
2: Памяти.
1: Ну, потому что, мне кажется, нет такого человека, который бы в детстве не коллекционировал хотя бы монеты, не был нумизматом или филателистом. То есть вот мальчики все проходили через эту стадию. Сначала ты нумизмат, потом филателист, или наоборот, сначала ты филателист, потом ты нумизмат. И дальше уже там потом коллекционирование, оно развивалось. Девочки коллекционировали календарики, открытки. Ну, потому что календарик... Нужно объяснять, что такое календарик, да? Значит, вот примерно эта штука размером с 3 смартфона. На одной стороне у него нарисован что-то, ну, там что-то изображено, на другой стороне календарь, обычный на год. Там вот январь, февраль, ну, то есть по месяцам. И в зависимости от рисунка они были тематические, эти календарики. И эти календарики продавались, не стоили там 3 или 5 копеек в любом киоске, но уникальность была в том, что в одном киоске продавались только там 5 каких-то видов календариков, а в другом киоске продавались еще 5 видов, а вдруг в третьем городе продавались совершенно другие календарики. А были календарики переливающиеся.
2: Это как?
1: Это когда его под разными углами смотришь, и там разные картинки. То есть хоккеист замахивается, и хоккеист бьет по шайбе. Это вот такая оптическая иллюзия. И эти календарики стоили, во-первых, дороже, во-вторых, ценились при обмене, условно говоря, 5 обычных календариков, это один переливающийся календарик. Вот. И все, вот все мальчишки, все девчонки перепроходили через эти стадии. Потом, когда, ну, мы все понимали, что из нас так себе нумизматы и так себе филателисты, хотя у каждого был альбом, была какая-то марка, которая была прям предметом гордости, либо набором марок. А у меня были рыбки марки Республики Бурунди. Знаешь, где Республика Бурунди?
2: Нет.
1: Я вот тогда не знал. И сейчас, ну, я представляю, что это где-то в Африке. Республика Бурунди. Очень красивые рыбки были, гашеные марки, все. И это была прям вот уникальная-уникальная вещь. Среди монет у меня был, по-моему, то ли 5, то ли 10 злотых, прям серебряная монета польская. Потом я на что-то выменял. Причем, знаешь, такое мальчиковое. То ли на нож перочинный, то ли кусок серебра. Такой где-то, ну, унц, 30 грамм где-то. Ну, на что-то очень важное. Вот, и все, собственно, через это проходили, и потом у меня еще была коллекция целых сигаретных пачек.
2: Это уже какая-то взрослая коллекция.
1: Нет, это я был еще в пубертатном, наверное, периоде, в переходном возрасте, когда еще не подвергся вот этой, не испытал на себе пагубного воздействия табака.
2: А, это искусство было просто.
1: И я коллекционировал, да, просто коллекционировал целые пачки. У меня там были тогда, поскольку в ларьках и в магазинах сигареты были представлены широко, в основном это была продукция советских табачных фабрик, либо болгарская. А что-то вот такое импортное, как, допустим, сигареты Мальборо, это было что-то за гранью. И у меня была пачка Мальборо. И это прям вот все приходили и говорили: вау, а давай откроем. Вот. Ну, а потом я пристрастился к табакокурению, и коллекция как-то очень быстро превратилась в коллекцию пустых пачек сначала. Ну, а потом, собственно, пустые пачки за ненадобностью. Кстати, были люди, которые коллекционировали пустые пачки.
2: Ну, вот мне казалось, что вообще обычно пустые пачки.
1: Пустые пачки, пустые банки из-под напитков. Ну, то есть, представляешь, банки из-под колы, из-под фанты.
2: Да, у меня стоят дома.
1: Из-под всяких пенных напитков. предков. Вот это все было заставлено прям.
2: Я могу рассказать про себя. В детстве я коллекционировала брелки, но мне, знаешь, мне хотелось какой-то уникальности.
1: Так.
2: То есть изначально не было какой-то идеи, что я там, не знаю, что мы привозили откуда-то брелки. Мне казалось, что магниты — это скучно. Не знаю, как-то ни марки, ни монеты особенно, особо в нашем окружении никто не коллекционировал. Какие-то вот были наклейки, да, но хотелось быть вот не такой, как все, и поэтому я коллекционировала брелки, причем и как бы там с путешествий куда я ездила, и все мне привозили, потому что все знали, что я коллекционирую, и у меня висела большая такая доска с кучей гвоздиков, где много-много брелков.
1: А вот если говорить про, еще про... А вот ты магнитики вот затронула тему.
2: Да.
1: Одно время, я вот помню, когда вот начали люди ездить, да, условно, сначала там...

0: красивые, вот чтобы какой-то дизайн из начала 2000-х, чтобы все ярко, чтобы все не в попад, вот какие-то такие необычные магниты, потому что неинтересно привозить вот эти магниты, которые штампуются на китайской фабрике со всеми городами России.
1: Ну да, вот ты сейчас правильно сказала, что сейчас, в принципе, раньше-то уникальность была магнита в том, что они, ну, тебе казалось, что они где-то, ну, имеют какой-то местный колорит, да? А потом, когда ты, ну, все начало производиться в Китае, я помню, в Париже, помню, гуляли, думаю, надо в магнитик, наверное, привезти, переворачивая там, типа, Made in China, думаю, ну, а смысл? Ну, Эйфелева башня, ну, да. Какое отношение имеет к Парижу? Ну, примерно такое же, как и я. Вот нам вспоминают еще люди, что пачки сигаретные клеили на ватманы, на огромные листы, а у человека яркой звездой посередине горел футляр от кубинской сигары. То есть люди их не просто их, во-первых, расставляли. То есть ты заходишь кому-то в гости, да, а там коллекция. Она всегда на видном,
0: музей.
1: На видном месте, да. И ты рассматриваешь, то есть, ага, вот эти вот знаю, вот эти вот знаю, вот эти вот знаю. А вот это вот что-то любопытное, это вот в первый раз вижу. И это уже как-то вызывает какой-то интерес. Потом был у меня у кого-то у знакомых в начале. Нет, это еще были, наверное, советские времена. У них была коллекция маленьких бутылочек, вот этих вот, которые в мини-барах обычно в ресторанах. И это было прямо что-то запредельное. Потому что, во-первых, это, ну, я такие названия и не видел, и не слышал. Хотя там были как бы и алкогольные напитки, ну, условно говоря, водка русская, столичная водка, да, маленькая. Но сами по себе вот форм-фактор, вот эти вот 50-граммовые мерзавчики, и в таком количестве, и это было что-то удивительное. Я прям смотрел, и у меня челюсть отпадала, ну, неужели вот это все красивое такое существует? Давайте ненадолго прервемся и продолжим. Ребят, если про свои коллекции хотите поведать, вы можете писать через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
2: Наше радио.

0: Феня, дерзай.
1: Ну что, продолжим про коллекционирование.
2: Да, нам тут много пишут про вкладыши, и я понимаю, что вот из жвачек это же как раз они.
1: Это они. Жвачек, это они, Феня, потому что жевательная резинка испортила психику целому поколению. Вот этими вкладышами, вкладыши были. Ну, началось все. Я вот увидел впервые, жвачки были двух видов: Дональд Дак и Турбо. Турбо были абрикосового такого вкуса, побольше.

0: Там были внутри вкладыши с изображением автомобилей. А в Дональд Дак, вкус его уже не помню, они стоили, помню, дороговато, и внутри были вкладыши с кусочками комиксов.
1: Там. А кусочки как? Ну, нужно было собрать?
0: Нет, там как бы, один вкладыш, да, один комикс, там обычно 3 или 4 сценки. Вот, причем они еще были с польским языком, то есть персонажи говорили вот это вот «жебеш побебеш», «чо пан», вот непонятно вообще, что они говорили, но было смешно.
1: Ага.
0: Вот, и потом еще появились жвачки «Love Is». Ну, они и сейчас продаются,
1: да.
0: Но, говорят, вкус уже не тот. Я не пробовала, не могу.
1: Я тогда не пробовала, поэтому тоже не могу сравнить.
0: Вот, но вкладыши были, ну, такие мимимишные, там, типа, любовь, это трогать его за ногу, когда он там спит, ну, что-нибудь такое. Ну, какие-то, да. Не знаю, сейчас они, мне кажется, какие-то, ну, примерно те же самые остались вкладыши. Вкус, может быть, поменялся. Но эти вкладыши были прям предметом торга, мены и предметом коллекционирования.
1: Но это же, как это, условно, эти вкладыши, это просто развлечение, то есть тебе они глобально ни для чего большего, чем
0: как?
1: Показать
0: как?
1: Свои
0: там. Нет, подожди. Во-первых, там был стойкий ароматизатор, что вкладыш, который пролежал 5 лет где-то там в коробке, он пах по-прежнему той самой жвачкой. То есть его можно было понюхать.
1: Угу.
0: Во-вторых, это был предмет обмена. На вкладыш можно было что-то обменять, можно было что-то купить. Ну, то есть,
1: это была местная детская валюта.
0: Совершенно верно. То есть можно было, если тебе там что-то нужно было, там, не знаю, тебе нужен был календарик, условно говорим, да? А, хотелось его. Неважно, по какой причине. И ты предлагала, я вот тебе за календарик дам 2 вкладыша. Девочки либо соглашалась, либо говорила, нет, за два вкладыша нет, а вот за 3, пожалуй, обменяю. И это был вот такой продукт естественного обмена.
1: Mm-hmm. А, я еще поняла, что, если рассказать про наше поколение, я пыталась вспомнить, у кого, знаешь, были какие-то коллекции вообще, чтобы что-то такое, потому что я помню наклейки, но я застала уже как-то, знаешь, когда тренд на наклейки уходил, то есть там сестра, к примеру, разница 8 лет, мне кажется, у них больше это было как бы тоже валютой, но мы все равно обменивались наклейками, там, не знаю, Винкс на смешарики, но я вспомнила и сама посмеялась, потому что это максимально отражающее наше поколение. Моя одноклассница, это была начальная школа, она коллекционировала чехлы от айфона. И потом я помню, как она приносила в какой-то день большой пакет, где было много разных, и мы смотрели, до меня до сих пор под впечатлением, мой самый любимый, может, надо купить однажды себе его, это который магнитился, потому что тогда вообще только появлялась эта вот, знаешь, вся индустрия чехлов, это потом уже пошли попыты, все что угодно, и мы-то смотрели, да, и когда ей покупали новый телефон, она отдавала вместе со старым все эти чехлы.
0: А игрушки, я так понимаю, вы уже не коллекционировали? Ну, какие-то вот раритетные какие-то там, не знаю.
1: Да, мне кажется, не было уже раритетных игрушек.
0: Не, подожди, а из киндер-сюрпризов фигурки? Бегемотиков и пингвинов.
1: Ну вот это было раньше, то есть я помню, что там я росла с рассказами про то, что вот была коллекция бегемотиков, они были такие уникальные, но сейчас уже не те, а потом они выпустили эту коллекцию. Ну, кстати, можно сказать, что сейчас вот все эти там лимитированные коллекции киндеров по, не знаю, Гарри Поттеру, очень странным делам и по всем, в общем, такие, это интересно коллекционировать, или как вот там все коллаборации с смешариками, в общем, все в эту сторону.
0: Давайте прервемся ненадолго и продолжим наши воспоминания про коллекции. Можете, кстати, про свои коллекции нам написать через сайт наш.ру, либо через наших ботов.
2: Наша реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: Возможно, смоленный выбор с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
3: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что за минуты? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
7: 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Феня, дерзай.
1: Ну и вот мы сегодня с Феней говорим про коллекционирование. Он тут еще пишет про сотки. Сотки — это мимо тебя прошло?
2: Да, вообще мимо. Я даже не понимаю, в чем концепция.
1: Сотки, я так понимаю, это что-то круглое, что собирали, ну, такое с изображением там всяких этих покемонов и прочих каких-то нехристей. Их собирали в какую-то, ну, в такую, в стопку, и нужно было что-то разбить, как-то перевернуть. В общем, какие-то фишки, я так понимаю.
2: А почему сотки, ты знаешь?
1: Нет, это было вот уже после того, как я ушел из
2: большого спорта,
1: из мира коллекционирования, я перешел на дензнаки.
2: Ну, я, кстати, поняла, что тогда, возможно, были, у нас были бабуга. Это такие, как животные-трансформеры, которые разворачивались, если
1: я
2: ты
1: помню,
2: их выкидываешь.
1: Я
2: помню,
1: да.
2: Я вот
1: помню.
2: Это как раз моя начальная школа. А, и, наверное, можно считать пони. У нас были всевозможные...
1: My Little Pony?
2: My Little Pony. И была еще просто какая-то коллекция пони, которую ты собирал в закрытых пакетах. Вот. А, и, кстати, наклейки. Вот это, наверное, нашего поколения развлечения. Когда у тебя есть какой-то журнал у многих магазинов. Вот был магазин Билла, наверное, его сейчас вообще не осталось. Либо там просто какая-то, не знаю, вот футболисты, не знаю, вот хоккейная лига КХЛ на этот сезон, значит, делает журнал. И ты, соответственно, покупаешь журнал, а дальше покупаешь наклейки, у тебя там какой-то набор, и ты пытаешься заклеить все наклейки. И я страшно завидовала, потому что как раз в магазине Билла была большая книжка с наклейками, а в районе вообще моего метро, моего дома не было ни одного магазина, а все мои одноклассники жили рядом с школой и собирали. И я мечтала об этом, об этой книжке. Если вдруг у кого-то есть, я все еще, наверное, о ней мечтаю.
1: Если кто-то, отдайте девочке наклейки. У нас, знаешь, вот я помню, что-то с наклейками было... Какой-то год, не помню, в преддверии чемпионата мира по футболу, вдруг в киосках «Союзпечать» появился журнал с названием «Берни». По-моему, это был приуроченный, то ли в Берлине был этот чемпионат мира по футболу. И там был, ну, как бы, там были какие-то комиксы, что-то про футбол, я к футболу всегда был, и были наклейки каких-то футболистов. И вот эти журналы, их расхватали школьники просто потому, что там какие-то незнакомые люди, ну, типа Мишель Платини и прочие какие-то люди, их расхватали тут же, и это было прямо в Смоленске, это было прямо, это какая-то ценность была, сравнимая, я не знаю, с чем. Может быть, кто-то помнит вот эту вот историю? Журнал точно назывался «Берни». К чему все это было, это вот, помнишь, что про футбол, а дальше вообще ничего не помню. У нас как-то вот все были больше марки, причем марки были, ну, как бы, как филателисты оценивают стоимость марки. Ну, то есть тираж, гашеная, негашеная, ну, то есть...
2: А какая дороже, гашеная или
1: гашеная? Гашеная, да, потому что вот штемпсель, которым гасится марка, он тоже как бы уникальный. И гашеная марка, по-моему, я так себе филателист, поэтому... Филателисты, скажите, какая марка дороже ценилась? По-моему, гашеная. Вот, и... А у нас как ценность определялась марки? Красивая. Вот, и причем марки собирали, ну как вот филателисты собирают марки, да, я там собираю, допустим, а мы собирали просто красивые марки. То есть были 2-3 альбома красивых марок. Нет, были, конечно, профессиональные собиратели марок, у которых было вот этот альбом посвящен спорту. И там все марки про спорт. Вот этот вот альбом посвящен космосу. Очень много было космических всяких марок. И здесь все про космос. А еще была такая вещь, как «Монгол Шуудан».
2: Что это?
1: Это не группа, это монгольская почта. Вот на этих марках было написано «Монгол Шуудан». И Монголия, ну, она, в принципе, ничего не производила-то особого, кроме каких-то изделий из верблюжьей шерсти, наверное. Но марки там были всегда потрясающие. То есть монгольские марки, всегда «Монгол Шуудан» берешь, это всегда какая-то красота. Ты смотришь и понимаешь, что вах. Там как, а там у них еще такие серии были очень красивые. Животные, пейзажи. Еще была такая штука, как марочный блок. Это когда, ну, такая, размером она разная была, ну, так, где-то с полсмартфона штука, а, картинка, да, а в середине непосредственно вот по перфорации пробита почтовая марка. Ее нужно было вот оттуда как бы вырвать из этого блока и, если нужно, наклеить. Но вот именно ценности, наборы продавались, там, допустим, 5 марок и один блок. И это стоило как бы, ну, каких-то денег. Я помню, даже был магазин был даже филателии в Смоленске, была такая вот штука, куда вот входили мальчишки и смотрели, какие завезли марки. Вот нам пишут, что негашенная марка дороже. Я
2: подумала, что знаешь тоже, что она как бы нетронутая, чистая, красивая марка. Но на самом деле в плане марок грустно, что знаешь, что это же было не просто как бы элемент коллекционирования, а еще и часть твоей бытовой жизни. То есть все там писали письма, и как бы это хобби.
1: Нет. Ну, потому что монгольская марка, на которой был... На марке указан ее номинал. Uh-huh. То есть номинал тогда был почтовой марки, по-моему, 5 копеек одной. Ну, вот минимальный в Советском uh-huh. Союзе. А у тебя марка, на которой номинал 25 тугриков. Сколько это к рублю? Никто не понимает, что все, ну, или там 4 франка. Что это по отношению к рублю? То есть эту марку нельзя было отправить, как использовать по прямому назначению, чтобы отправить открытку или письмо.
2: Ну, я, знаешь, в таком глобальном смысле, что это хобби, которое появилось из бытовой жизни.
1: Да, да. И открытки собирали, филокартисты такие были, это те же самые почтовые открытки были. То есть, ага. Представляешь, что это такое?
2: Почтовые открытки.
1: Да.
2: Ну, да, это открытки, где есть место.
1: Это смс-ка 20 века.
2: У меня, кстати, есть в эту сторону коллекций открытка, которая отправлена в день Олимпиады в Сочи, из Сочи, вот из самого ближайшего к Олимпийскому парку, и тогда моя мама специально стояла, и там была огромная очередь. Мне кажется, это уже не представляет никакой ценности, только такая, как воспоминание.
1: Ну, как сказать, никакой. Вот знаешь, вот сейчас, наверное, да. А если, допустим, посмотреть через призму там десятилетий или столетий, то, возможно, через 100 лет эта марка будет стоить. Есть же история такая, ну, это у Стругацких, по-моему, я прочитал, посольский полтинник или посольский двугривенный. В общем, была такая история. Когда в начале там 20 века существовала диппочта дипломатическая, из Москвы в Германию отправляли почту, ну там всякие бандерольки, посылки, и были специальные почтовые марки посольские, на которых там был изображен самолет, и была указана там стоимость, по-моему, 50 копеек, я не помню, или 20 копеек. В общем, это была почтовая марка. Но поскольку вся входящая посольская корреспонденция уничтожалась, ну, просто по соображениям секретности, таких марок в природе не осталось. И якобы эта марка, вот почтовый полтинник, я не помню, как называется, посольский полтинник или посольский двугривенный, я не помню, якобы эта марка вот имеет стоимость какую-то колоссальную. Ну, типа их в природе осталось 1,5 или 2. Ну, если осталось.
2: Тоже такое, знаешь, я не чувствую в этом какой-то ценности. Ну, то есть, знаешь, я не понимаю, ну вот, и все же что угодно можно напечатать. Ну, то есть, какие-то еще понятно там, я понимаю вообще, там, это как редкие монеты, вообще что угодно можно сделать. Ну, как-то все равно, я не чувствую там ценность, но я и не чувствую ценность там в украшениях дорогих. Я вообще не понимаю.
1: Кстати, про украшения давайте прервемся и продолжим.
0: Наше радио.

0: Феня. Дерзай.
1: Мы тут незаслуженно забыли коллекционирование значков.
2: У меня вот есть значок нашего радио. На этом коллекция заканчивается.
1: Это уже не значок, это уже пин. Ну, то есть, а значок, он был на булавочке. Ну, то есть, это совершенно другая история.
2: Извините, пожалуйста.
1: Не-не-не, я как бы просто вот то, что было значками, я помню.
2: А в какой момент жизни это коллекционировали? Когда ты был маленький?
1: Да, да. Причем значки всевозможные были. Там города, герои, олимпийские, символика. То есть, опять же, это было как с календариками и с марками. Символик было тысяча, сотни тысяч. Космос, иностранные значки. Значки, типа, ну, за достижение, типа, почетный растение. Вот там почетная свинарка и вот это вот прочее, прочее, прочее. Огромное количество было знаков. И все это коллекционировалось. Вообще, люди, есть же люди, которые коллекционируют золото и бриллианты.
2: Красиво живут.
1: Ну,
2: я, может, тоже.
1: Неплохо. Есть люди, у которых, знаешь, у меня вот коллекция бриллиантов. Вот могут тебе так
2: мне
1: сказать.
2: Мне кажется, круче, не знаю, коллекционировать воспоминания из разных поездок.
1: Ну, воспоминания ты не можешь надеть на какой-то светский раут на себя и сказать, смотрите, а я вот была здесь и здесь, а брюлики можно каратами поблистать. Ладно, Фенечка, спасибо большое за сегодняшний вечер. Всем коллекционерам желаем спокойного отдохновения. На сегодня мы всех традиционно обнимаем, а некоторых даже целуем. Как обычно, желаем вам прекрасно завершить этот день и услышимся уже завтра, как обычно, во второй половине дня. После наших дневных коллег приду и буду нести разумное, доброе, вечное. Ну и Фене, может, да, тоже что-нибудь доброго, вечного пообещать. Ты когда придешь в следующий
2: через
1: раз?
2: Через неделю.
1: Через неделю.
2: Будет,
1: мы уже, конечно, уже Андрей Германович вернется из отпуска.
2: Втроем этот... обсудим его отпуск.
1: А что его обсуждать? Это вот те самые воспоминания, которые близки только ему одному.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Квазар».
5: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
0: Наша реклама.
6: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
8: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная 2». ООО «Сазостанция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: Папа, еще круг!
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал распоряжение, которыми принял предложение правительства о проведении переговоров с Казахстаном и Узбекистаном по изменению действующих договоров о военно-техническом сотрудничестве. Россия в последние годы расширяет военное и военно-техническое сотрудничество с рядом стран Азии, Африки, Латинской Америки, при этом сворачивает ранее заключенное соглашение с западными государствами. Так, в прошлом году Москва заключила договоры о военно-техническом сотрудничестве с 8 странами, включая Белоруссию, государство Центральной и Юго-Восточной Азии. По данным Минобороны, в этом году аналогичное соглашение планируется подписать еще 6 государствами. Двухпартийная группа сенаторов Конгресса США заявила о достижении согласия по законопроекту об ужесточении санкций в отношении России, сообщает Bloomberg. По его сведениям, существует большая вероятность, что законопроект пройдет голосование в Сенате уже на этой неделе. Однако документ не сможет стать законом, по меньшей мере, до сентября, поскольку Палата представителей уходит на перерыв на август. Согласно тексту, предлагается, в частности, ввести санкции в отношении высшего политического и военного руководства госкомпаний и иностранных предприятий, которые оказывают поддержку оборонно-промышленному комплексу России. Среди прочего, ограничения могут быть введены против крупнейших российских проектов в сфере энергетики, в том числе в Арктике, а также против теневого флота. Более 100 автошоков произошло на японском острове Кюсю в районе префектуры Кумамото после землетрясения магнитудой 7,1. Об этом свидетельствуют данные Национального метеорологического управления. Землетрясение стало одним из самых мощных в стране за последние годы. По последним данным, число пострадавших может превысить 100 человек. Есть погибшие. Кроме того, по словам премьера Японии Санае Такаити, в результате подземных толчков произошли пожары. В некоторых районах повреждены дороги и мосты, обрушились здания, отключено электричество. В Кабардино-Балкарии завершилось международное спортивное мероприятие «Восхождение на гору Эльбрус», сообщили пресс-службе ЦСКА. Военнослужащие из России, Беларуси, Ирана, Зимбабве и Марокко совершили восхождение на высочайшую вершину Европы. В составе российской команды были военнослужащие с поражением опорно-двигательного аппарата после ранений. Участникам предстояло пройти более 12,5 километров от отметки 2200 метров до западной вершины Эльбруса, 5642 метра. После успешного завершения состоялась торжественная церемония награждения. Третьяковская галерея открыла фокус-выставку «Павел Третьяков и Василий Поленов», приуроченную к 170-летию музея. Экспозиция представляет историю сотрудничества выдающегося коллекционера и одного из крупнейших русских художников 19 века. Коллекционер одним из первых оценил талант молодого живописца. Картину «Право господина», созданную Поленовым во время поездки в Западную Европу, Третьяков приобрел в 1876 году. Именно с этой покупки началось формирование собрания Поленова в галерее. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

срочно нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Суточно.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя Илья Лагутенко. Легенда.
4: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому Мумий-тролль.
3: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Виткофа и зятя Джареда Кушнера может состояться в ближайшие недели, но определенности нет, сообщил источник ТАСС. Ранее в нескольких западных СМИ появилась информация, что Виткоф и Кушнер могут впервые посетить Киев в ближайшие две недели после сегодняшней встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме. Помощник российского президента Юрий Ушаков еще в середине июня сообщил, что визит в Россию Виткофа и Кушнера Трамп и Путин согласовали в ходе телефонного разговора. Предполагается, что этот визит позволит прояснить позицию Белого дома по Украине на фоне сообщения о том, что Трамп якобы изменил свой подход к урегулированию. Более 500 земельных участков свыше 300 жилых и дачных домов оказались потоплены в Тюменской области в результате паводка. Как сообщили в МЧС, там ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасатели проводят подворовые обходы потопленных территорий, помогают жителям эвакуироваться и вывозить имущество. Для откачки воды в Тюмени и садоводческих товариществах задействованы пожарные насосные станции и мотопомпы. Мониторинг обстановки ведется с помощью беспилотной авиации. Уровень воды вместо реки Туре превысил критическую на 22 сантиметра. Список автомобилей, разрешенных для закупок в такси, пополнит 6 новых моделей. Их производство локализовано в России, сообщил Минпромторг. Это G-Tour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, A8, Amoda C7 и J-Land G6. Все новые машины соответствуют третьему критерию, по которому модель может быть допущена для работы в такси. После обновления перечень будет состоять из 36 моделей автомобилей брендов HVL, Tenet, Amoda, Lada, Solars, Evolute, Voya, Москвич, Uma, Atom, G-Tour и J-Land. Матч за мировую шахматную корону между действующим чемпионом Гукешем Дамараджу из Индии и Джавахиром Синдаровым из Узбекистана состоится в Женеве. Как объявила Международная шахматная федерация, встреча пройдет с 25 ноября по 15 декабря. Предстоящий матч за звание чемпиона мира по шахматам станет самым молодым в истории. На момент начала поединка обоим спортсменам будет по 20 лет. Гукеш завоевал чемпионский титул в декабре 2024 года, победив китайца Дин Лиженя. В возрасте 18 лет он стал самым молодым чемпионом мира в истории ФИДЕ. Синдаров выиграл турнир с претендентов этого года. Более 60 стран примут участие во всероссийской акции «Ночь кино». Она пройдет на 5 с лишним тысячах площадках по всей России, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Яркий праздник отечественного кинематографа пройдет уже в 11 раз и по традиции будет приурочен ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Акция состоится в последнюю субботу лета, 29 числа. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: 6+.
1: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
4: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за день сбили 112 беспилотников вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны. Атаки дронов отражались над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской и Тульской областями. Кроме того, средства ПВО сработали в Московском регионе, Краснодарском крае, в Крыму, а также над Азовским и Черным морями. В ночь на вторник средства ПВО перехватили и уничтожили 356 дронов. Уже 300 тысяч жителей японской префектуры Кумамото на острове Кюсю получили рекомендацию властей об эвакуации после землетрясения магнитудой 7,1. Ожидаются повторные толчки, при этом уже произошло более 100 авторшоков, по данным японского метеорологического агентства. На данный момент число пострадавших составляет примерно 50 человек, обрушилось более 10 зданий. Кроме того, в торговом центре в населенном пункте Касима при ударе землетрясения произошел взрыв газа. До 30 человек там пока числятся пропавшими без вести. Рыночная стоимость SpaceX Илона Маска снизилась более чем на 1 триллион 200 миллиардов долларов с пика 16 июня. Это стало одним из крупнейших падений рыночной капитализации в истории, сообщает Bloomberg. Сейчас SpaceX оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов. Снижение капитализации за этот период эквивалентно полной стоимости Tesla, акции которой недавно упали до годовых минимумов. Это происходит из-за бегства инвесторов из рискованных технологических акций на фоне волатильной геополитической обстановки. Распродажа набирает обороты, несмотря на то, что минувшую пятницу компания Маска провела успешное испытание своей ракеты Starship, запустила модернизированные спутники для коммуникационной сети Starlink. В случае падения деревьев и повреждения конструкции в результате порывов ветра, зафиксировано в Москве, сообщили в комплексе городского хозяйства. Для оперативного пропуска осадков водосточную сеть на улице города дежурят специалисты и спецтехника Мосводостока, а также бригады и техника инженерных и коммунальных компаний. Горожан просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду. При этом оранжевый уровень погодной опасности, который вводился в Москве из-за грозы с ливнем, градом и шквалистым усилением ветра, перестал действовать с 9 вечера, сообщили в гидрометцентре. Союз Европейских футбольных ассоциаций раскритиковал планы президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино продать доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным СМИ, ФИФА хочет продать долю, предположительно, около 20-30% в новой компании, которая будет контролировать чемпионат мира. Сумма возможной сделки оценивается в 20 миллиардов долларов. Это переходит черту, которую руководящие институты футбола никогда не должны переступать. Душа и управление футболом – это не активы для торговли, особенно при нулевой прозрачности в отношении того, кто получает финансовую выгоду, говорится в заявлении УЕФА. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, что готовит для нас «Дельфин», и поговорим о Санкт-Петербурге с группой «Раванна». «Дельфин» анонсировал новый альбом и концертный тур. По словам артиста, лирический герой новой пластинки будет совсем не похож на героя альбома «Прощай, оружие». Если предыдущая работа была сосредоточена на личных переживаниях и звучала в эстетике механизированных ритмов, то новый материал изменит музыкальный вектор артиста.

0: Точная дата выхода альбома пока не объявлена. Однако этой осенью «Дельфин» отправится в тур с новой программой, в том числе представят новые песни на больших концертах в Москве и Санкт-Петербурге. Выступления пройдут с расширенным составом музыкантов и масштабным мультимедийным шоу. Кроме того, до выхода альбома «Дельфин» обещает выпустить несколько синглов. Группа «Равана» выпустила новый сингл «812». Трек, как можно догадаться из названия, посвящен Санкт-Петербургу. Об истории новой песни и о любви к северной столице рассказывает лидер команды Никита Черников.
1: Это, пожалуй, наш первый по-настоящему летний трек. И признание в любви городу белых ночей, в котором это время года так прекрасно и так мимолетно. Питер — это город романтиков. Стоит только в него попасть, и ты уже не будешь прежним. Он безвозвратно захватывает частичку души и наполняет ее своей дождливой меланхолией. А 812 – это не просто телефонный код, это культурный код горожан. Код тех, кто ценит свою идентичность и остается верным городу – и Питеру, и Ленинграду.

0: Песня 812 уже в сети, а еще в хит-параде чартовая дюжина. Голосовать за новинку прошлой недели можно на сайте наши.ру. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
0: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
0: Наше радио.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про...

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Виткофа и зятя Джареда Кушнера может состояться в ближайшие недели, но определенности нет, сообщил источник ТАСС. Ранее в нескольких западных СМИ появилась информация, что Витков и Кушнер могут впервые посетить Киев в ближайшие две недели после сегодняшней встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме. Помощник российского президента Юрий Ушаков еще в середине июня сообщил, что визит в Россию Витков и Кушнера Трамп и Путин согласовали в ходе телефонного разговора. Предполагается, что этот визит позволит прояснить позицию Белого дома по Украине на фоне сообщения о том, что Трамп якобы изменил свой подход к урегулированию. Более 500 земельных участков, свыше 300 жилых и дачных домов оказались потоплены в Тюменской области в результате паводка. Как сообщили в МЧС, там ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасатели проводят подворовые обходы потопленных территорий, помогают жителям эвакуироваться и вывозить имущество. Для откачки воды в Тюмени и садоводческих товариществах задействованы пожарные насосные станции и мотопомпы. Мониторинг обстановки ведется с помощью беспилотной авиации. Уровень воды вместо реки Туре превысил критическую на 22 сантиметра. Список автомобилей, разрешенных для закупок в такси, пополнит 6 новых моделей. Их производство локализовано в России, сообщил Минпромторг. Это Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, A8, Amoda C7 и Jayland G6. После обновления перечень будет состоять из 36 моделей автомобилей брендов HVL, Tenet, Amoda, Lada, Solars, Evolute, Voya, Москвич, Uma, Atom, Jetour и Jayland. Матч за мировую шахматную корону между действующим чемпионом Гукешем Дамараджу из Индии и Джавахиром Синдаровым из Узбекистана состоится в Женеве. Как объявила Международная шахматная федерация, встреча пройдет с 25 ноября по 15 декабря. Предстоящий матч за звание чемпиона мира по шахматам станет самым молодым в истории. На момент начала поединка обоим спортсменам будет по 20 лет. Гукеш завоевал чемпионский титул в декабре 2024 года, победив китайца Дин Лиженя. В возрасте 18 лет он стал самым молодым чемпионом мира в истории ФИДЕ. Синдаров выиграл турнир претендентов этого года. Более 60 стран примут участие во всероссийской акции «Ночь кино». Она пройдет на 5 с лишним тысячах площадках по всей России, сообщил министр культуры Ольга Любимова. Яркий праздник отечественного кинематографа пройдет уже в 11 раз и по традиции будет приурочен ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Акция состоится в последнюю субботу лета, 29 числа. Во многих городах, помимо кинопоказов, пройдут концерты, выставки, викторины и мастер-классы. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: навсегда.
1: Я вспоминаю ядреню финю, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Спи, братишка, я не знаю почему.

улице лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет.

уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за день сбили 112 беспилотников вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны. Атаки дронов отражались над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской и Тульской областями. Кроме того, средства ПВО сработали в Московском регионе, Краснодарском крае, в Крыму, а также над Азовским и Черным морями. Уже 300 тысяч жителей японской префектуры Кумамото на острове Кюсю получили рекомендации властей об эвакуации после землетрясения магнитудой 7,1. Ожидаются повторные толчки, при этом уже произошло более 100 авторшоков, по данным японского метеорологического агентства. На данный момент число пострадавших составляет примерно 50 человек, обрушилось более 10 зданий. Кроме того, в торговом центре в населенном пункте Касима при ударе землетрясения произошел взрыв газа. До 30 человек там пока числятся пропавшими без вести. Рыночная стоимость SpaceX Илона Маска снизилась более чем на 1 триллион 200 миллиардов долларов с пика 16 июня. Это стало одним из крупнейших падений рыночной капитализации в истории, сообщает Bloomberg. Сейчас SpaceX оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов. Снижение капитализации за этот период эквивалентно полной стоимости Tesla, акции которой недавно упали до годовых минимумов. Это происходит из-за бегства инвесторов из рискованных технологических акций на фоне волатильной геополитической обстановки. Распродажа набирает обороты, несмотря на то, что минувшую пятницу компания Маска провела успешное испытание своей ракеты Starship, запустила модернизированные спутники для коммуникационной сети Starlink. Случаи падения деревьев и повреждения конструкции в результате порывов ветра зафиксированы в Москве, сообщили в комплексе городского хозяйства. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улице города дежурят специалисты и спецтехника Мосводостока, а также бригады и техника инженерных и коммунальных компаний. Горожан просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду. При этом оранжевый уровень погодной опасности, который вводился в Москве из-за грозы с ливнем, градом и шквалистым усилением ветра, перестал действовать с 9 вечера, сообщили в гидрометцентре. Союз европейских футбольных ассоциаций раскритиковал планы президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино продать доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным СМИ, ФИФА хочет продать долю, предположительно, около 20-30% в новой компании, которая будет контролировать чемпионат мира. Сумма возможной сделки оценивается в 20 миллиардов долларов. Это переходит черту, которую руководящие институты футбола никогда не должны переступать, особенно при нулевой прозрачности в отношении того, кто получает финансовую выгоду, говорится в заявлении УЕФА. Там подчеркнули, что никто не может считать себя владельцем футбола, и ФИФА не имеет права его продавать. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

тебя прошла немая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.